0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, мы группа Funk Power. Слушайте нашу песню на город FM Екатеринбург.
2: Ночь, шум прибоя моря без посторонних очей. Подойти поближе, а я не против, точно. Изучай меня по миллиметру впрочем. Ты уже влюбился и ждешь ответа.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 6 часов утра. Всем доброе утро.
1: На 107,6.

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

Привет, Елизавет! Радио Город ФМ на 107.6.

0: свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Город ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке Южном в микрорайоне Ботанический. Факт первый. Парк Южный расположен в Чкаловском районе Екатеринбурга, в границах улиц Шварца и Фучика. Его площадь 2,5 гектара. Факт второй. Парк был создан в 2013 году. Именно тогда здесь были посажены деревья и кустарники, разбиты дорожки, установлены скамейки и урны. Факт третий. Жители Ботанического микрорайона очень любят свой парк. Здесь гуляют с детьми, занимаются спортом, организуют районные мероприятия. Весной сюда ходят любоваться цветущими яблонями, а зимой собираются вокруг елки. Сейчас парк морально устарел и не отвечает требованиям комфортного городского парка. Горожане просят обновить здесь детские площадки, организовать велодорожки и разбить клумбы. А сейчас мы напомним, что парк Южный является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 6 часов 30 минут.
1: На 107,6.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Незаконное хранение либо нарушение хранения материалов, имеющих в своем составе радиоактивные вещества, грозит уголовным делом по статье 220 Уголовного кодекса России. Данная статья предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
2: В Екатеринбурге более 30 мостов через реку Исеть. Самый длинный из них – Макаровский, 255 метров. Построен он был в 1881 году из дерева. В конце 19 века мост за свой счет отремонтировал глава города, купец первой гильдии Илья Симанов, владелец расположенной на берегу Исети мельницы, и мост стал Симановским. В начале 20 века Симанов разорился, а мельница перешла братьям Макаровым. Но Макаровский мост стали называть только в 1990-е. До этого он именовался Пролетарским или просто мостом на улице Челюскинцев. В конце 50-х годов прошлого века мост реконструировали, и он стал железобетонным. По нему пошли трамваи. Вновь реконструкцию мост пережил совсем недавно, в 2022 году, получив к юбилею города архитектурную подсветку.

Дама, которая снимала примулы в дендропарке и сфотографировала нас с девушкой. Очень хотим получить фото. Весна на город FM.

0: Реклама на 107.6.
1: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
2: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
3: Самая высокая природная точка Екатеринбурга – гора Татищева. Ее высота 385,2 метра. Гора Татищева расположена в километре к югу от микрорайона Рудный в лесопарке Нижнеесецкий. Вершина горы покрыта лесом.
4: Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да

составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: Екатеринбурге 7 часов 30 минут.
1: На 107,6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет! Это Левицкая. Слушаем мои песни на радио «Город ФМ».

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Летний театр в парке Маяковского представляет новый сезон. С мая по сентябрь концерты, спектакли, фестивали и яркие шоу на сцене под открытым небом. Звездные артисты и самые красивые закаты. Здесь каждый вечер становится событием. Билеты в кассах города и на сайте театр.ецпкю.рф.
2: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Афиша. Все самое интересное в Екатеринбурге.
3: На этих выходных у жителей Екатеринбурга появилась возможность посетить новую интересную выставку Музея истории Екатеринбурга. Пройдет она 15 мая в канун Ночи музеев и называется «Чемоданное настроение». О чем эта выставка? О зарождении массового международного туризма и поездках уральцев за рубеж. Получилась экспозиция эмоциональной и увлекательной. Приурочена она к 60-летию Свердловского отделения Бюро международного молодежного туризма «Спутник» и к 30-летию создания представительства МИД Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Если любите разглядывать фотографии и экспонаты в жанре «как было раньше», посещению обязательно. Дом инженера Качки, 15 мая, начало 18:00. Планируется теплая погода и теплый прием. 12+.
4: Эти выходные самое время пройтись по музеям Екатеринбурга. 16 мая пройдет ежегодная, уже любимая горожанами акция «Ночь музеев». В этот день музеи традиционно готовят эксклюзивные программы, а также работают допоздна, с 18 часов до полуночи. Дневная программа рассчитана с 11 до 17 часов и бесплатна для детей любого возраста. Тема «Ночи музеев» в этом году объединяет сразу два повода – год единства народов России и год уральского рока. Горожан ждут не только в самих музеях, но и на выставочных площадках, в школах, больницах, храмах, парках и в креативных кластерах. Также будут организованы автобусные и трамвайные экскурсии. Подробную программу рекомендуем посмотреть на сайте акции ночьмузеев.екатеринбург.рф. 16+.
3: Еще на этих выходных отмечают юбилей литературного квартала. Отметят день рождения масштабным рок-концертом и музейными премьерами. 15 мая в 18:00 в музее «Литературная жизнь Урала 20 века» откроют выставку «Рок в нашем тереме» 12+. Здесь собрали истории и музыку героев новой уральской сцены. 16 мая в 20:00 на летней эстраде литературного квартала пройдет большой рок-концерт под названием «Что-то хорошее». Тут уже 16+. Вас ждут 3 часа живого звука. Для тех, кто предпочитает театр, 16 мая для вас подготовили 2 необычных премьеры. В Сесерте в 16:00 в музее Паши Бажова пройдет гастроспектакль «Кабацкая кухня» и полное погружение в сюжеты «Мамина сибиряка» обеспеченные. В это же время в Екатеринбурге в 20:00 и в 22:00 в музее Решетникова покажут «Горного царя» 12+. История любви и власти самого влиятельного деятеля горных заводов 19 века Владимира Глинки. Более подробную карту мероприятий вы можете узнать на сайте литературного квартала 16+.
4: Сразу после «Ночи музеев» на утро 17 мая для горожан открывается еще одна традиционная активность – майская прогулка. Екатеринбуржцы вновь смогут погулять по городу и его окрестностям, наслаждаясь видами и проверяя свои силы. Участникам предлагают сразу 4 маршрута. От 15 километров – это путь по центральной части города, до 50 километров – для продвинутых пользователей своими двумя. В день прогулки всем прошедшим регистрацию выдадут карты маршрутов. Гулять можно даже с питомцами. Полезные советы по подготовке к дистанциям читайте на сайте майской прогулки. Чтобы стать участником, регистрируйтесь заранее на сайте mayprogulka.ru или же в специальных шатрах в день старта мероприятия. 0+.
3: Также 16 мая состоится ежегодный забег на трамплин. Экстремальный 400-метровый забег в гору по склону трамплина для прыжков на лыжах. Дистанция финала от подножия трамплина до верхней точки разгонной прямой трамплина. Средний уклон трассы 35 градусов. Выглядит это, конечно, не так страшно, как слышится, но забег совершенно точно устроит настоящий тест-драйв вашему телу и здоровью. Призы и подарки всем участникам, большая разминка и огромное количество спортивных людей на площадке вас ждут. 16 мая, суббота, стартуем в 9:00 в Нижнем Тагиле. Спортивный комплекс «Аист», улица Долгая, дом 1. Вход свободный. Узнать насчет организованного транспорта из Екатеринбурга можно по тейку «Забег на трамплин 2026. 12+.
4: Планируйте культурные выходные вместе с «Город-ФМ».

Итак, внимание. Если хочешь стать гуру грува, прочувствуй грубо эту культуру. Дабы быть хмурым и много думать, если хочешь стать гуру грува.

Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни», уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это Розатов, и ты слушаешь мой трек на радио города.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
2: Яндекс.Карты насчитали в Екатеринбурге 1488 улиц и выяснили, что в среднем они длиннее, чем в других мегаполисах страны, на 820 метров. При этом самой длинной улицей можно считать Сибирский тракт 16 километров и Чусовской тракт, чья протяженность 14,7 километра. Одной из самых длинных можно назвать и проспект Космонавтов, общей протяженностью более 9 километров. Он идет от улицы Челюскинцев до Екатеринбургской кольцевой автодороги.
3: Ну зачем ты смотришь так?

0: В Екатеринбурге 9 часов утра.
1: На 107.6.

продам детский снегокат, горные лыжи и валенки 47-го размера. Куплю резиновую лодку. Такая весна на город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на Город ФМ.

0: Екатеринбурге 9 часов 30 минут.
1: На 107.6.
0: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

0: Про группу «Чайф» часто говорят. Вот яркий пример настоящего коллектива. Берите пример. Всегда едины, дружны, настоящая семья. За 40 с лишним лет ни разу не ругались и не ссорились. На самом деле, был однажды период, когда музыканты чуть не разошлись навсегда. Конец 80-х, для группы, собственно, начало. Первые альбомы, первая слава, первые конфликты. Историограф и архивариус уральского рока Дмитрий Карасюк в своих книгах пишет, что Владимир Бегунов с басистом Антоном Нефантьевым объединились во внутреннюю оппозицию и по ночам вешали на дверь гостиничного номера Владимира Шахрина листовки «В духе культу личности нет». Причиной стал один из концертов в Перми, когда Володя прямо на улице заявил: «Вы завалили весь концерт. Я себе душу рвал, а вы так халявно сыграли. Мне за вас стыдно». После этого группа не разговаривала. Разговаривала со своим лидером несколько недель.
1: Там хорошо, где нас с тобой.

0: говорить достаточно сложно, потому что, если честно, я не помню, как я ее написал. Это было тоже достаточно давно. Единственное, что я помню, вот какой-то был момент, когда мне, видимо, было вот что-то себя так жаль. Это бывает часто, когда вот где-то оставшись один, мужчина начинает сам себя жалеть. Такие нехорошие для мужчины момент, не должен этого делать. Но все-таки о том, что вот меня никто не любит, никто не ценит, вот помру, тогда вот и узнаете. То есть так на уровне... То есть когда в мужчине просыпается маленький мальчик, видимо, это же такое, когда ты, мальчик все время говорит, сейчас наемся мороженое, заболею. На таком вот уровне. И потом вдруг из каприза, из какой-то детской такой мысли, из детского каприза, вдруг появилась серьезная абсолютно песня, совсем про другое. То есть в конечном итоге она совсем стала про другое.
1: Зато помнил Антон Нифантьев, как летом 88-го после продолжительного затишья к нему пришел Шахрин. Ну, не с канистрой, конечно, но с бутылкой пива. И сказал, что решил все начать с нуля. «Вову я уговорил, он остается, может и ты останешься, а я никуда и не уходил». Шахрин обрадовался, попросил гитару и спел свежесочиненную песню о своей нелегкой доле. Поплакали, после чего Нифантьев спросил, а кто же будет на барабанах играть, а у меня есть армейский дружок. Так на балконе под пивко и оформился новый состав «Чайфа», и заодно состоялась премьера песни. Под армейским дружком, естественно, подразумевается и нынешний барабанщик «Чайфа» Валерий Северин. Ну а о том, что употребление алкоголя вредно для здоровья, тогда никто не думал, а мы сейчас напомним.
2: Зачем тебе знать, когда он уйдет? Зачем тебе знать, о чем он поет?

0: чем он просил, зачем тебе знать то, о чем он молчит.
1: Первоначально Шахрин адресовал композицию самому себе, даже пел «Поплачь обо мне, пока я живой», но потом решил, что это как-то нескромно, негоже мужику жаловаться. Впервые песня была опубликована на альбоме «Не беда» в 1989 году. Именно этот фрагмент мы сейчас послушали. Кстати, организовавший запись еще в Ленинграде Владимир Русин почему-то уверял, что песня о нем и только о нем. Вторую жизнь «Поплачь» даровал Гарик Сукачев, который на коллективном альбоме «Все это рок-н-ролл» взялся за аранжировку песни по-своему. Шахрин сначала тоже был не согласен, что это такое. Дудки, флаги, барабаны, военный парад настоящий, а ведь была тихая баллада. На что Сукачев ответил: «Ты ничего не понимаешь. Это гимн. Самый настоящий».

тех пор Чайфы и сами изменили аранжировку. Исполняли «Поплачь о нем» на концерте памяти Александра Башлачева, не раз посвящали песню Виктору Цою, и в 1990-м композиция снова стала доступна меломанам уже на альбоме «Давай вернемся». Там, в частности, появилось знаменитое соло Шахрина на губной гармошке. Один из самых узнаваемых мотивов и звуковых образов уральского рока. Символ той самой вечности.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет, это Наташа Милая из Екатеринбурга. Слушайте мою песню на радио Город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере на улице Саженской в Октябрьском районе. Факт первый. Сквер на улице Саженской расположен в микрорайоне Птицефабрики в Октябрьском районе Екатеринбурга. Это отдаленная территория Екатеринбурга, получившая свое неофициальное название благодаря расположенному здесь птицеводческому предприятию. Факт второй. Согласно генплану Екатеринбурга, в границах улиц Варшавской, Саженской, Трубачева к 2045 году появится трамвайное депо Новокольцовское. К нему проложат трамвайную линию по перспективной улице Новой и Варшавской. Эта линия станет частью новой ветки, которую протянут от Ботаники и Уктуса в район Новокольцовский. Сквер станет частью большого проекта развития микрорайона. Факт третий. Сквер на улице Саженской не имеет названия. Предложить его можно комиссии по топонимике, которая работает в администрации города Екатеринбурга. Только с начала 2026 года горожане направили сюда более 100 обращений с предложениями о наименовании улиц, зеленых зон, установке памятников и мемориальных досок. А сейчас мы напомним, что сквер на улице Саженской является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: Екатеринбурге 10 часов утра.
1: На 107,6.

0: центре внимания.
1: Повтор программы.
2: Добрый день. Начинается программа «В центре внимания» на 107.6 в студии Алексей Кузнецов. И сегодня мы поговорим про открытие лаборатории непрерывной благотворительности. Что бы это ни значило, попытаемся разобраться. А у нас в гостях Екатерина Фарукшина, директор департамента общественных связей администрации Екатеринбурга. Екатерина, добрый день.
3: Здравствуйте.
2: А также Мария Кострева, пиар-специалист фонда «Минора». Добрый день.
4: Мария. Добрый день.
2: Рад вас видеть, во-первых, в нашей студии. Напомню, что у нас есть контакты 99-15-15-107-6. Можете присоединяться к нашей беседе. Ну, по крайней мере, у нас Макс вроде бы работает. Про благотворительность в целом. Да, вот это словосочетание «непрерывная благотворительность», оно немножко смущает меня как человека, который далек все-таки от этого вопроса, поэтому попытаемся разобраться. У вас событие 19 числа, то есть 19 мая, это совсем близко, произойдет в Синаре.
4: Лаборатория кросс-секторных проектов.
2: А, вот так это называется, да? В целом, от чего вы отталкиваетесь, как вы к этому пришли?
4: Ну, смотрите, лаборатория кросс-секторных проектов, которая называется «Щедрый вторник. Точка сборки». И здесь вообще так-то вообще
2: две
4: больших темы, да, которые, ну, о которых стоит, наверное, рассказать. Ну, во-первых, давайте, лаборатория кросс-секторных проектов, почему так называется? Потому что в одном пространстве, на одной площадке мы собираем людей совершенно разных. Сейчас вот смотрим на регистрацию, у нас немножко там еще место осталось, буквально 10-12 мест осталось.
2: Можно успеть.
4: Можно успеть, кстати, да. И смотрим, и правда, ну вот радуемся, потому что там есть и представители некоммерческих организаций, там есть представители музеев, креативных кластеров, бизнеса, туризма,
2: экскурсоводов. Но в целом вы обсуждаете благотворительность.
4: Вот. Да. Вот, мы к этому и ведем. Да, то есть получается там и эта площадка, на которой собираются люди не из одной отрасли, да, ну у нас есть замечательные площадки, на которых собираются люди, ну, я не знаю, культуралика, да, там, допустим. Да, да. А здесь собираются люди из разных отраслей, но говорить они будут про одну тему. Да, тему, вот, собственно говоря, которую уже сказали, благотворительность. Что будут даже не говорить, а делать? Потому что это площадка, на которой будет не очень много разговоров. По сути говоря, полтора, даже час 15 панельная дискуссия. Очень интересная, кстати. А потом люди будут работать по командам, разрабатывая, создавая свои идеи проектов благотворительности, которая будет вписана, собственно говоря, вот в городскую среду.
2: Ну, у них какое-то домашнее задание было?
4: Нет.
2: То есть они прямо вот...
4: придут и там прямо начнут это делать.
3: Да.
4: Это
3: мозговой происходит. Штурм будет по площадке Синара.
2: То есть мозговой штурм Синара на Визбульваре, которая, да?
4: Да.
2: И там все 19 числа будет происходить. Это все можно посмотреть, прийти или нет? Или это такое
4: Мероприятие? Получается, у нас мы ждем 100 человек. В общем, там зал, в общем-то, он для этого и, собственно, и... Он такой, настолько предусмотрен, да, слово потеряла. Вот. И в целом на него, на это событие, были приглашены люди, участники «Щедрого вторника», региональная акция, об этом мы еще немножко скажем, чуть позже, региональной акции, и выпускники фонда Потанина. Вот это основной состав. И плюс те, кто заинтересованы присоединиться к этому сообществу.
2: Ну, в общем, я потихоньку тоже разбираюсь с этим. Есть какой-то щедрый вторник, он уже прошел. Но, соответственно, это другое немножко мероприятие, но по следам происходящего.
4: Оно про него.
2: Про него.
4: И тогда поясняем. Щедрый вторник – это такая инициатива... Так, общенародная инициатива, которая существует вообще во всем мире. В России она отмечается, проводится с 16-го года в разных регионах России. Есть, собственно говоря, вот тоже интересная история, есть те, кто, привел «Щедрый вторник» в Россию, да, это даже есть личность, да, это Мария Черток, она сейчас работает, она... учредитель фонда «Культура благотворительности». Почему я об этом говорю? Потому что она у нас будет модератором панельной дискуссии.
2: То есть она адаптировала здесь эту идею?
4: Да, она адаптировала эту идею и поддерживает 10 лет, собственно говоря. Вот этот «Щедрый вторник» он проводится. Ну, так вот. И что имеется в виду? Что такое «Щедрый вторник»? Это когда люди объединяются, создают в городе, в деревне, в поселке, без разницы, такие вот локации добра для того, чтобы жители города, если мы говорим, могли, собственно, оказавшись на этой площадке, приобщиться к благотворительности, ну, собственно, стать благотворителем, проявить щедрость, узнать о каких-то благотворительных проектах.
2: Благодаря добра я возьму на вооружение. Да?
3: Кажется, мы можем помочь Алексею и нашим слушателям раскрыть эту тему на живом примере, вот на примере нашего департамента. Когда коллеги нам рассказали про «Щедрый вторник»...
2: А, то есть это не ваша была инициатива?
3: Нет, мы услышали, да, с вами, что инициатива существует уже 10 лет. Нам тоже стало интересно эту тему погрузиться. И вот на примере нашего первого опыта, опыта 25-го года, что у нас случилось. Наши коллеги, и мы, поскольку курирует наш департамент сферу туризма, коллеги из туристических агентств организовали благотворительную экскурсию. Что это значит? Это совершенно бесплатная экскурсия для наших некоммерческих организаций, а именно для...
4: Фонд «Люблю, благодарю».
3: Да, «Фонд «Люблю, благодарю» и
4: «Вместе ради
3: вместе
4: жизни».
3: Ради жизни, да. То есть, и также участвовали жители города Екатеринбурга. То есть мы вышли с инициативой и помогли бизнесу, который сказал: «Ух ты, а так можно сделать?» Да, конечно, мы за. И мы увидели потребность некоммерческих организаций, их...
4: Заинтересованность в этом. Там участвовали волонтеры. То есть волонтеры и подопечные. Ну, то есть это была бесплатная экскурсия для волонтеров, которые и так помогают, да, ну, там же какие-то.
2: А, то есть это не тот вариант, когда вы собираете деньги и отправляете на
3: Нет, то есть вот он элемент добра, когда есть волонтеры, которые нам бы хотелось отблагодарить. Есть подопечные некоммерческих организаций, которые, ну, по тем или иным причинам, может, не находят времени, возможности взять и пойти на экскурсию по любимому городу. И здесь есть бизнес, который профессионал в этом деле, и он это делает не потому, что как-то нам кто-то может сказать пропиарить там себя или что-то подобное, а он от доброго сердца, благодарность волонтерам и в поддержку некоммерческой организации, которая тоже творит добро. То есть вот он, круговорот добра,
4: и для того, чтобы
3: совершает эту историю.
2: Локации добра и круговорот добра.
4: Да. И чтобы стать частью вот бизнеса, да, частью вот этой большой истории. Действительно, у нас в «Щедрый вторник» вообще вот региональную акцию «Щедрый вторник» здесь у нас в Екатеринбурге, в Свердловской области мы 2 года проводим. Она очень сильно отличается от всех других регионов, это я вам ответственно заявляю, потому что у нас действительно происходит объединение и некоммерческих организаций, и бизнеса. Ну, в общем, вот это настоящее такое партнерство. Пример, чтобы тоже много не будем, вот из прошлой акции, например, совершенно классное, теплое мероприятие, событие было...
2: Ламповое, как говорят.
4: В Доме музыки. Это был концерт, на который концерт, самый настоящий концерт в Доме музыки, просто слушателями этого концерта, зрителями-слушателями, да, были люди и собаки. То есть, да, они приходили, да. И ну, впервые Дом музыки стал, ну, вот такой френдли площадкой. Там собрали практически 300 килограмм корма для приютов. Это вот про благотворительность.
2: Ну,
4: да?
2: Я понимаю, да.
4: Ну, то есть мы говорим о том, что вот «Щедрый вторник», он очень хорош тем, что он показывает благотворительность немножко с другой стороны. Это не только сдать деньги, не только там помочь, там вот это серьезное такое дело, да, надо кому-то, кто в беде, помочь. Можно помогать и испытывать от этого, ну, удовольствие. Да.
2: Но обязательно ли благотворительность – это единение, допустим, бизнеса, города, просто горожан? Или все-таки благотворительность может быть какая-то линейная? Я вот захотел сделать добро, пошел, сделал.
4: А вот для того, чтобы она была линейная, вот было бы, вот мы и хотим сделать так, чтобы вот все вышеперечисленные, да, субъекты, они объединились. Почему? Почему? Потому что приходит человек в магазин, и он в магазине видит, что вот... нет, магазин, наверное, не лучший пример.
2: Подготовьтесь в следующий раз.
4: Нет, кофе,
3: кофейня.
4: Кофейня. Лучше кофейня, действительно. И у нас есть такие кофейни. Приходят люди, покупают кофе и видят, что вот 10% от кофе может быть перечислено в фонд, который помогает пожилым людям. Приходят в следующую кофейню, а там собирают на приюты для животных и так далее. И это становится линейно, и человек выбирает, кому он может помочь.
2: Но очень часто, кстати, и сомневаются узнает. Люди по поводу того, что их деньги дойдут до конечного адресата, но это отдельная, я думаю, история.
3: И это тоже важно, смотрите. Поговорим? Да, это важно как раз-таки в рамках и 19 числа, и щедрого вторника, как раз-таки поддержать здесь Марии, для чего важно объединить сектор некоммерческих организаций, бизнес, власть, и чтобы жители как раз-таки могли увидеть, что когда это, опять-таки, эта линейная система, она прозрачная, и когда все равно включен орган власти, который так или иначе говорит, коллеги, мы собираем информацию, мы аккумулируем.
2: Ну, то есть супервизором выступаем.
3: Да, таким, да, да, то есть мы с ответственным бизнесом, с ответственным некоммерческим сектором, при нашей вовлеченности как раз-таки транслируем с вами, что вот это поле, где вы можете творить добро, не боясь мошенничества, не сеять сомнения, да, тому ли я помогаю, то ли я делаю. Как раз-таки мы неким фильтром выступаем, скажем так, что эта история, она носит то изначально, как бы, с чем ассоциируется добро, с чем-то светлым и правильным.
2: Хорошо
3: и
2: сказали. Прервемся на минутку полезной информации, затем продолжим наш разговор.
1: Повтор программы.
0: Реклама на 107.6.
5: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
6: Но у меня тоже работа.
5: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
7: Дело. Я тоже пошел.
6: А ты куда?
7: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
8: Студия «Вкусы Модерато» открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
6: Как вкусно!
5: А взрослым к вам можно?
9: 6+.
10: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
11: Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
1: Повтор программы.
2: В центре внимания продолжается в эфире радиостанции «Город ФМ». Сегодня говорим про благотворительность в целом, а также про открытие лаборатории непрерывной благотворительности в Екатеринбурге. У нас в гостях Екатерина Фарукшина, директор Департамента общественных связей администрации Екатеринбурга, и Мария Костырева, пиар-специалист благотворительного фонда «Минара». И вот мы как раз-таки обсуждаем ту самую идею благотворительности. По большому-то счету мы остановились на таких общих вещах, которые волнуют каждого. Я задел всего лишь одну струну, но по большому счету там несколько таких подводных течений, которые связаны с благотворительностью. Я часто слышу, по крайней мере, информацию о том, что люди сомневаются, что их деньги, которые они отдают на благотворительность, будь то это прямые какие-то средства, будь то это, я не знаю, процент от их покупки, например, в кофейне, как мы говорили, что это пойдет реально, дойдет до конечного адресата. И вот здесь интересно поговорить про эту обратную сторону благотворительности. Ведь если такие вопросы будут прозрачными и будут решены, нам легче будет участвовать в благотворительных акциях. Так ведь?
3: Да, совершенно да. верно.
2: И я, насколько понимаю, Екатерина, вы как раз-таки перед приходом сюда в эту тему немножко погрузились и вот обратную связь так подчеркнули.
3: Да, в этой теме, на самом деле, мы уже кипим давно с коллегами, так в кипучей, точнее, этой смеси. И сегодня действительно такой день, что была получена обратная связь от наших жителей, неравнодушных в том числе, болевые точки. Но мне все-таки хочется эти точки, точнее, поговорить о них в рамках 19 числа. Сказать о том, что как раз-таки мероприятие, которое пройдет в Синаре, оно, во-первых, объединяет, что уже мы озвучили, да, три компонента, три сферы бизнеса, некоммерческого сектора и органы власти, которые, собственно, будут вырабатывать стратегически, можно сказать, изобретать проекты, которые, как мне кажется, лично мое субъективное мнение, помогут ответить на вопросы жителей касаемо
2: А, вот как куда, раз про это, да?
3: В том числе они должны будут ответить, а куда идут деньги, чтобы итогом этих проектов, вот этой мозгового штурма, были рождены те инициативы, которые, еще раз повторяюсь, позволят ответить, куда пошли деньги, на что. Немаловажно то, что мы говорили, да, с вами про анонимность, а говорить о добре. Как-то у нас порой люди говорят, что это не принято, мол. Надо творить добро.
2: Есть такое,
3: в тишине.
2: Да?
3: А мы считаем, что анонимно здесь должна вот это слово уйти, а именно мы должны создавать комьюнити. Потому что что для нас сейчас важно, то что вот с некоммерческим сектором, что с бизнесом, мы наконец-то поймали общий вектор. Это вот желание, драйв. И мы хотим, чтобы жители как раз-таки в это включались, и это не то, чтобы, понимаете, звучало как «вот, я помогаю», нет, а это какое-то было единое движение, действительно, драйв, который бы, наверное, говорил о том, что Екатеринбург действительно город добра и соучастия, и в том числе это раскрывалось вот благодаря акции «Щедрый вторник».
2: Я помогаю,
3: да,
2: ты помогаешь.
3: Да, и это классно. Вот мы все в одном потоке. Вообще здорово быть в какой-то вот команде, быть сопричастным к чему-то. И вот эту сопричастность, в том числе «Щедрый вторник», мне кажется, должен породить у наших жителей внутри.
2: Ну, то есть в конечном итоге, я извиняюсь, что перебиваю, в конечном итоге сначала «Щедрый вторник», а потом, соответственно, у нас 15 числа, лаборатория. В конечном итоге это все должно выстроиться в какую-то непрерывную цепь благотворительную, скажем так, и не просто ежегодную, а вообще постоянную, насколько я понимаю.
3: Совершенно
2: верно. Человеку, обычному жителю Екатеринбурга, будет достаточно легко принять участие, потому что он знает, что он попал сюда, допустим, к вам на портал, а там идеи уже для него все расписаны, скажем так, и ему остается лишь выбрать и приобщиться, как вы сказали.
4: Прямо в точку. Вот мы, видимо,
2: замечательно, да, я обобщил, да? Можем расходиться. Но все-таки давайте мы поговорим про обратную связь. Это интересно достаточно. То есть помимо того, что люди боятся...
3: Можно заметки открыть?
2: Да, конечно.
3: Вот, коллеги, то, что откликнулось...
2: Давайте, коллеги, это уже общность.
3: Низкая... Один в поле не воин прям поймала цитату, что у людей есть такой страх, что как мой маленький, вот та же купленная чашка кофе, неужели этот маленький шаг будет способен изменить и чью-то жизнь, помочь, да, в решении какой-либо проблемы? Второй момент, что вот про анонимность мы это с вами проговорили, боязнь, мошенничество, недобросовестность, мы тоже с вами это затронули, и наличие ключевое. Мы опять же сегодня в диалоге увидели, что у людей есть потребность творить добро, помогать, но есть при этом и незнание, а куда я могу прийти, где я могу... Это все сопряжено с предыдущими опасениями, то есть где мне можно, как сказать, даже увидеть вот эту вот потребность в помощи.
4: Вот,
3: и опять-таки, понимаете, вот этот вот какой-то план действий, что ли, план событий, мероприятий, вот эта вот единая нить «Щедрого вторника», она способна ответить на все вот эти вопросы, которые возникают.
4: Ну, очень классно, что сегодня собрались.
3: У людей.
4: Не зря, потому что... Ну вот, понятно, что у нас и сценарий уже вот, он практически готов, но вот это все войдет. То есть войдет уже в задачу команд. То есть команды, разрабатывая свои проекты, они будут ориентироваться на это. Как сделать свой проект открытым и прозрачным? Есть вот такой термин тоже очень, очень хороший для деятельности некоммерческой организации, но и для проектов. Как сделать так, чтобы о нем узнали как можно больше людей? И как вот этот вот страх снять? Мошенничество, понятно. И как вот с этим мифом про анонимность, он был всегда, и когда это была хорошая идея и хороший смысл, но сейчас это другая история. Сейчас анонимность уже, не
2: это
4: совсем
2: актуальна. Скромность в современном мире, это не...
4: Во-первых.
3: Ну, и не про скромность,
4: а пример.
3: Пример для детей, да, для подрастающего поколения. Понимаете, если не говорить об этом, как мы сможем привить это нашим юным жителям города?
2: Ну, смотрите, мне кажется, что самое главное в этом ведь не столько календарь событий, который так или иначе случится, да, в рамках 19 числа, но, наверное, все-таки вот та самая причастность. Потому что одно дело, когда я открываю, и там просто какие-то даты стоят. Ну, знаете, как это часто бывает для проформы, условно говоря. Стоят даты, можете принять участие, и все. А вот не знаю, какая-то идея, которая бы будоражила, да, то самое сообщество, к которому хочется примкнуть, скажем так, да, это, наверное, самое
4: главное. Ну, у нас, смотрите, у нас вот на самом деле создан сайт «Щедрого вторника», «Щедрого Екатеринбурга». Он уже существует.
2: Так,
4: да?
2: Называется «Щедрый Екатеринбург». Да?
4: Сейчас, пока это еще в процессе, в целом легко его найти. «Добро 66». Да, «Добро 66» или «Наш щедрый Екатеринбург» можно в браузере набрать. И там все про идею. То есть там есть даты, там есть и идеи. Да? И сейчас после вот лаборатории мы еще его немножечко изменим, мы внесем в него новые смыслы. Человек, зайдя туда, он увидит, какие события будут происходить, для чего эти события, и там будут ответы вот на эти вопросы.
2: Но благотворительность в данном случае – это не только средство. Или все-таки каждый раз, участвуя в какой-то акции, то есть там, я не знаю, нашел для себя дату, ты понимаешь, что ты все равно чем-то поделишься или нет? Нет? Нет. Это вообще вопрос общий про нынешнюю благотворительность, если
4: поделишься
2: честно.
4: Разным. Ты поделишься опытом. Вот
2: это
4: история
2: тоже, да?
4: с экскурсоводами.
3: Да, это,
4: да?
3: Да, да.
2: Экскурсоводы у нас вообще классные, между прочим.
4: Ты поделишься опытом. Ты можешь поделиться своими часами своей жизни, да, если ты волонтер. Ты можешь поддержать финансово. Это, на самом деле, это самое простое. И, вот, и, кстати, можно вернуться к,
2: к
4: маленьким суммам. Вот. Ты можешь распространить информацию. Это тоже очень важно. То есть рассказать друзьям. Самые элементарные вещи, да, но и есть проекты, которые можно, они там предлагаются, ну, можно в своем подъезде, да, допустим, организовать сбор, я не знаю, там, сейчас условно говорю, макулатуры, да, сдаешь макулатуру, средства от вырученные, да,
2: а и в какой-то фонд.
3: Да. Давайте расскажем про проект с теми же крышками. Вот помните ЭКО, то, что люди вообще сдают, тоже пример, организации, которые собирают, например, пластиковые крышки, и после переработки у нас в городе появляются скамейки новые,
2: да,
3: урны.
2: Да, мы рассказывали об этом.
3: И точно так же, вот такой вот коллаборация, опять же, этих вот историй, которые уже есть в некоммерческом секторе, и вовлечение жителей, согласитесь, будет культивироваться тут атмосфера добра. То есть тут я поддерживаю полностью тезис Марии, что тут не только мы говорим о финансовой составляющей. Порой действительно важно человеку быть услышанным, вообще вступить в коммуникацию и поделиться либо своей проблемой, либо радостью. Вот опять же, да, на примере нашего опыта экскурсоводов, порой даже, знаете, мы говорим о том, что, опять же, мы как профильный департамент про туристов, но куда важнее, чтобы наш житель тоже был амбассадором своего города. И порой влюбить в свой город не только через вот, да, рассказ о его истории, о нас, какие мы замечательные, а согласитесь, когда вас будет объединять еще и вот такая история, как доброта, мне кажется, начинать свой день будет радостнее и вообще ощущать эту сопричастность и понимать, что ты живешь в городе, который живет такой ценностью, как добро, как действительно вот
4: добро, помощь,
3: поддержка, да, это ведь очень важно.
2: Ну, то есть ваша задача, это не только вот эта вот благотворительность непрерывная, но и еще вы хотите, чтобы Екатеринбург стал законодателем таких мод, скажем
3: так.
2: Да,
3: в том числе. Мы вообще считаем, что Екатеринбург задает федеральные тренды в различного рода направлениях. Об этом мы придем отдельно поговорим. Это наша тоже глобальная, новый проект этого года. Мы его, я думаю, озвучим чуть попозже. Но в том числе вообще тренд на благотворительность, он есть. Но опять же, о нем как-то вот как будто бы не принято
4: он
3: говорить.
4: Размытый.
3: Да, он размытый. А если Екатеринбург
2: сформулирует,
3: и пусть это будет сформулировано щедрым Екатеринбургом, это же будет здорово.
4: И это не насилие ни разу.
3: Да?
4: Потому что вот...
2: Я не говорил про насилие.
4: Вот смотрите, потому что на самом деле все это можно... Вот уже есть история, да? То есть мы можем вернуться к 2020 году, да? Когда очень много людей, которые готовы были помогать, они пришли помогать, потому что они понимали, что ну вот сейчас, ну, 20-й коронавирус, вот это все, чем я могу помочь? И очень много бизнеса пришло в некоммерческие, ну, я за некоммерческие организации могу сказать, да, в некоммерческие организации с вопросом, чем помочь. И, между прочим, вот я на примере нашего фонда «Минора» вот с гордостью могу сказать, один из тогда партнеров, который пришел в 2020 году просто узнать, он до сей поры с нами. Вот, потому что, ну, и в НИК, и так далее. И это во многих организациях. Дальше. Тот же самый «Щедрый вторник», который вот 2 года, я говорила, у нас проводится. Это же, ну, мы просто увидели, что вот создание вот этих самых локаций добра, оно не то, что не вызывает негативной реакции, оно действительно привлекает людей. Цифры есть. Вот я вам говорила, да, только на одном мероприятии 300 килограмм корма было собрано, а так-то вообще за 2,5 недели щедрого вторника 4 миллиона рублей было привлечено в некоммерческие организации, в проекты различные от жителей города. На секундочку.
2: 3 минуты новостей в нашем эфире, и затем продолжим.
1: Повтор программы.
9: В Екатеринбурге 10 часов 30 минут.
0: На 107.6. Новости на Город ФМ.
12: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Более 470 тысяч юных свердловчан отдохнут в лагерях, санаториях и палаточных городках. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Пастлер. Скоро начнутся самые долгожданные для школьников летние каникулы. Заканчивается подготовка лагерей, санаториев, палаточных городков, где смогут отдохнуть более 470 тысяч юных свердловчан. Уже рассказывал, что в этом году мы увеличили финансирование летних

0: Уж так честно скажем, соберемся все вместе и услышим, услышим не только положительные моменты, но и поговорим о той боли, которая есть так или иначе, что у некоммерческого сектора, что у бизнеса.
1: Подождите, подождите. Вот хотя бы одну идею, которая сейчас в разработке находится в головах или недавно была адаптирована. Вот интересно просто.
2: Как вариант? Да. Просто не в разработке находится, не адаптирована. Но вот я, например, вообще, когда мы вот здесь собираемся вот в таких вот форматах, да, я все время говорю, слушайте, вот город Екатеринбург, он, ну, мы все знаем, он прекрасен, уникален, это без вопросов. Кстати, и вот история с благотворительностью в городе потрясающая совершенно. История. Не только даже сегодняшний день. У нас нету выставки о благотворительности. У нас нету ни одного пространства в городе, куда бы мы пришли и просто узнали о истории, хотя бы об истории благотворительности. А вот, например, в каком же городе недавно я читала, я не буду врать, есть фонтан благотворителей. Был в 19 веке, и сейчас его восстанавливают. Вот например.
1: Это идея. Деталь.
2: Ну, про фонтан.
1: Нет, про фонтан я имею в виду копнуть историю.
2: Копнуть историю. И выставка,
1: я думаю, там интересных фактов достаточное количество.
2: Да, очень много, мне кажется. И потом это будет абсолютно точно, но я за сектор могу сказать, это будет посещаемое место не только теми людьми, кто здесь живет.
1: История про наших промышленников там, вековой давности. Они всегда интересны. Не вековой,
2: а
1: это
2: потом
1: полутора
2: можно
1: вековой.
2: И не вековой, да. Mm-hmm. То есть это же все может разрастаться.
1: Да, когда ходили медведи.
2: А, кстати, в Синаре все это будет проходить. Синара – это же госпиталь.
1: Mm-hmm.
2: Вот, кстати, тоже историческая история. Историческая история. Тоже история
1: как
2: сразу
1: могли,
2: же.
1: Да. Ну, это да, это интересная идея, почему бы не копнуть в историю.
2: Или, например, у нас есть, например, в Меге у нас есть благотворительный магазин. Благотворительный магазин организации «Аистенок». Это совершенно уникально.
1: Я знаю. Вот. Я туда вещи привожу регулярно.
2: Вот.
1: Да.
2: Вот. А как бы так сделать, чтобы о нем узнали еще больше людей?
1: Я понял вас. 19 числа, соответственно, вы собираетесь на Визбульваре. Будет мозговой штурм, после которого, сейчас я прочитаю, лаборатория непрерывной благотворительности, видимо, начнет работать. Да. Екатеринбург, щедрый Екатеринбург, мне кажется, классный слоган вообще для города. Почему нет? Почему бы нам не задать такие тренды? И поэтому жду вас после 19-го в каком-то там, я не знаю, в каких-то разумных сроках поговорить о том, а что же появилось, что вы дали на гора, и
0: отлично,
1: что будете притворять в жизнь. Спасибо вам за то, что заглянули.
0: Спасибо.
1: Сегодня. Екатерина Фарукшина, директор департамента общественных связей администрации Екатеринбурга, и Мария Костырева, пиар-специалист благотворительного фонда «Минора», были у нас сегодня в гостях. Удачи вам с вашими начинаниями, они крайне интересны. Ну, а мы движемся дальше.
3: Повтор программы.

0: Реклама на 107.6.
1: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
2: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
1: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
3: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashchik.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
4: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. Главной премьерой в кинотеатрах на этой неделе, конечно же, стала вторая часть перезапуска знаменитого файтинга Mortal Kombat 2. В этот раз лучшие бойцы земного царства и внешнего мира сойдутся в смертельной схватке против темного лорда Шаукана. Знаете, на удивление вышло не так ужасно, как все ждали. Много зрелищных приемов, неплохо поставленные единоборства и, конечно же, огромное количество сцен 18+, с жирнющими отсылками к видеоигре. Если для вас фаталити и бруталити не пустой звук, а сюжет для вас не самая важная часть кинематографа, то смотреть определенно стоит в кинотеатрах. 18+. Из сериалов в сети вышел свеженький комедийный детектив под названием «Лифт». По сюжету, в обычной российской девятиэтажке жители утром обнаруживают, что у них пропал лифт. Куда он делся и кто в этом виноват, пытается выяснить местная жительница, главная по подъезду. В сериале масса смешных жизненных ситуаций, так называемых узнавашек. Поэтому для тех, кто хотя бы раз в жизни был в такой девятиэтажке, сериал придется по вкусу. Легко, забавно и, что для меня важно, недолго. 12+. Ну а в рубрике «Что пересмотреть» рекомендую погрузиться в легендарный древнегреческий эпос, масштабную историко-приключенческую драму под названием «Троя». Во-первых, пару лет назад вышла отреставрированная трехчасовая режиссерская версия в режиме 4К. А во-вторых, «Троя» 2003 года – отличная возможность подготовить себя к выходу уже скандальной «Одиссеи» Кристофера Нолана. Восхитительное кино, безумный какой-то актерский каст, но и сюжет про то, как мужики переубивали друг друга из-за красивой девушки, ну это же классика. Это знать надо. 16+. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8:10 утра на частоте 107.6 в утреннем шоу на Город FM.

0: Обменяю рассаду сладких перцев и томатов на саженцы многолетних цветов. Планы изменились.
1: Опять урывается весна, и созрели семена.
0: Весна на Город ФМ.

Ищу компанию на уборку во дворе на Первомайской. Обещаю музыку из 90-х, перчатки и чувство выполненного долга. Весна с Город FM. Oh, I leave quite an impression.

0: свидетельство СМИ город ФМ-107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
4: Название самой короткой улицы Екатеринбурга претендует сразу несколько улиц, где стоит всего один дом. Например, длина улицы Багровая, она расположена в частном секторе микрорайона Уктузский, всего 50 метров. На улице Багровой стоит одинокий дом под номером 14. На улице Физкультурников в районе киноконцертного театра «Космос» также стоит один единственный дом под номером 30. Улица представляет собой проезд во дворе. Ее длина 95 метров. Также в районе «Космоса» проходит улица Лермонтова длиной 133 метра. На ней стоит уже 6 домов. Одна из самых коротких улиц Екатеринбурга – это и переулок Химиков. Находится между улицей 8 марта и набережной рабочей молодежи в самом центре города. Протяженность переулка – 165 метров. Кстати, этот переулок можно найти и на старинном плане города 1785 года. Тогда он вел от территории усадьбы дома горного начальника до усадьбы главного лесничего.
5: Я не знал, что как...

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно все. Екатеринбург.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о набережной Исети от Декабристов до Белинского. Факт первый. Береговая линия Исети от Декабристов до Белинского – часть исторического центра города. Однако из-за отсутствия здесь набережной, пешеходной связи с другими территориями вдоль воды и стихийного озеленения, она не воспринимается как часть города.

городской инфраструктуры. Факт второй. Еще в 18 веке на этой территории сформировалась купеческая заимка, на месте которой видные деятели Екатеринбурга возвели свои усадебные комплексы. Сады и огороды этих усадеб выходили на берег Исети. Крупнейшим подобным объектом этого района стал архиерейский сад при резиденции екатеринбургского епископа. Факт третий. Площадь территории, которую занимает этот участок набережной Исети, почти 5 гектаров. Ее протяженность вдоль воды составляет 600 метров. Архитекторы совместно с городскими властями разработали проект благоустройства зеленой зоны с сохранением купеческих традиций ландшафтного дизайна. Но включением этой территории в общую планировку набережной Исети в Екатеринбурге от низа до виза, создание которой идет все последние годы. А сейчас мы напомним, что набережная от декабристов до Белинского является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно через платформу обратной связи портала «Госуслуг» или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге полдень.
1: На 107,6.

0: Екатеринбургский тест-драйв. Повтор программы.
1: Дамы и господа, добро пожаловать. Это Екатеринбургский тест-драйв в эфире Город ФМ. Зовут меня Юлия Курочкина. Мы рады приветствовать всех, кто сейчас стоит в пробке на Восточке или на Академика Сахарова. Где бы вы ни были, ребята, мы этот эфир делаем специально для вас. У нас в студии прекрасные потрясающие гости. Елена Николаевна Филатова, исполнительный директор музейного комплекса «Верхняя Пышма». Елена Николаевна, добрый вечер.
2: Всем добрый вечер.
1: И Олег Владимирович Поляков, руководитель проектов комплекса «Верхняя Пышма». Олег Владимирович.
3: Всем привет.
1: Здрасте. Ну, во-первых, добро пожаловать. Добро доехали, спасибо. Добрались. Мы добрались. Вам очень рады. Комплекс «Верхняя Пышма». Ну, я не говорить за всех как будто бы нельзя, но да. Очень хочется, да? Потому что буду говорить за себя. Я обожаю.
2: Спасибо.
1: У меня все, кто не приезжает в Екатеринбург, близкие, далекие, русскоговорящие и инакоговорящие, всех туда в первую очередь. И люди остаются под сильнейшим впечатлением. У меня даже пункты, да, среди культурного посещения, ну, например, посмотреть, как там Байконур, да, устроен, я все еще не видела. Ну, у нас же он там же.
2: Ну, у нас как есть он, и как Байкал,
1: Буран,
2: и
1: Буран. Буран, да. Простите. Да. Вот видите, да. Еще,
3: ну, почти Байконур.
1: Еще не сходила, еще не посмотрела, поэтому в памяти не отложилась.
3: Байконур на Б. Главное
2: да,
3: на Б.
2: Да, Байконур построен, да.
1: Супер. Но мы сегодня хотим говорить о потрясающей коллекции. Да. О том, что производит впечатление, мне кажется, вне зависимости от возраста, пола, принадлежности какой-то социальной, ты всегда буквально голову сворачиваешь, если видишь, как мимо тебя проезжает или стоит рядом с тобой ретро-автомобиль. Да. Вообще, большая коллекция у нас в Верхней Пышме. Сколько в штуках? Мы можем их посчитать?
2: Можем. Вообще, у нас в Пышме, и мы можем все уральцы гордиться этим, находится одна из самых крупных коллекций не только в России, но и
1: вообще мировая,
2: в
1: да?
2: Восточной Европе, уже и в Западной. О-о-о. Ну и давайте говорить честно, уже, в общем-то, на мировом уровне мы тоже в первых рядах. А на сегодняшний день у нас более 600 автомобилей и мотоциклов ретро-техники. Уникальной, редко. Есть экземпляры, которых в мире сохранилось не более 2-3 штук. То есть просто есть уникальные
1: вещи, эксклюзивные
2: вещи. И они у нас здесь все есть. Их можно приехать, посмотреть, запечатлеть сердцем, умом и глазами. Ну и, конечно, сфотографировать.
1: Ну и на фотоаппарат, конечно, а как же потом хвалиться или вечером пересматривать. Да. Вообще, я к ретро-автомобилям отношусь исключительно как зритель. То есть я не внутри еще пока ни разу, да, не присутствовала на каких-то там автопробегах, тоже только о них рассказывала. Мне интересно, вся вот эта подноготная, да, как это все устроено. С какого, например, года мы считаем автомобиль вот с этой приставкой ретро? Вот если мне 42, я уже ретро? А если в автомобилях считать?
2: Ну, если считать в автомобилях, то примерно так же. Вообще, для того, чтобы участвовать, например, в ретро-ралли, автомобиль должен быть старше 30 лет. И вот тогда он получает приставку ретро.
3: Да, все так. А дальше идет уже классификация, чем старше... То есть еще определенная классификация, есть, там по 20 лет.
1: По возрасту есть, возрасту, да, да, разница? Наверное, по объему там, двигателя или нет такого?
3: Ну, чтобы участвовать в ралли, в принципе, такого нет. Там больше, конечно, по годам.
2: Если в целом говорим про ретро-автомобили, понятно, что, скажем так, есть ретро-советское, ну, вот ему больше 30 лет, есть уже вот ретро-мировое, ему там, может быть, и 100 лет,
1: запросто.
2: И 120, и 70, и 80, и так далее, потому что ну, на сегодняшний день у нас мировой автоистории 130 лет. Ну, вот и считайте, значит, все, что старше 30, уже попадает в ретро. Ну, вот есть советское ретро, есть мировое ретро, да, если мы там говорим про американскую какую-то классику, и так далее, европейскую. Вот.
1: Но ведь это все автомобили, вот, которые, например, у нас в коллекции находятся в Верхней Пышме, они все на ходу? То есть они все могут быть в движении, могут прокатиться по какой-то условно прямой своим ходом?
2: Большая часть, большая
3: часть. 90% автомобилей, они на ходу. В целом, когда есть необходимость там, для съемок еще куда-то, мы машины часто отправляем на съемки по России, например, сниматься.
2: Мы их готовим. В большом метре мы снимаемся часто. Да.
1: По России.
3: Москва,
1: да.
3: Питер.
1: А как тогда машина добирается? Ну, до Питера, там, на автовозах. До Москвы, несколько тысяч. Ага.
3: На автовозах мы их отправляем. Сначала у себя долго готовим, чтобы они поехали, потому что сейчас они стоят в экспозиции, соответственно, с них слиты все жидкости, не обслужены.
2: Ну, консервация некоторая сделана такая для экспонирования. Перед съемками мы их готовим. Отправляем их, естественно, автовозами. Почему? Потому что их нужно беречь. Они не могут ехать по дорогам своим ходом, иначе они не доедут, просто развалятся, побьются, исцарапаются и прочее. Плюс во многих ретро-автомобилях используются максимально натуральные материалы. Это и кожа, и дерево, отделки и прочее. А вот уже на съемках они делают не очень большие прокаты. И в павильонах снимаются, и на натуре тоже снимаются. Вот в прошлом году, как раз вот уже год, в мае, была у нас большая командировка в Санкт-Петербург, где снимался «Большой метр», «Битва моторов». Обещают нам этот фильм
3: в октябре этого года
2: со звездами фильм.
1: Сколько главных артистов вы увезли туда на съемки? Ну, я про машины, конечно.
2: У нас около 10.
1: 10
2: машин.
1: Ого!
3: По сути, это почти все как раз автомобили, которые будут в фильме, это наши.
1: То есть мы смело можем вот так, видели, у нас вот здесь.
2: Да.
3: С машинами всегда отправляются наши специалисты, чтобы их обслуживать. Они, собственно, и главные роли играли. Ну, не главные, конечно.
2: Они играли, собственно говоря, сотрудники музейного комплекса, мало того, что являются сотрудниками крутейшего музея, техническими специалистами, они еще и актеры кино. То есть у нас уже есть в коллективе ребята, которые не один фильм снимались в «Большом метре» в российском.
1: Слушайте, а у автомобилей, как у актеров, есть какой-то райдер? Ну, я не знаю, на съемке бензин не меньше 95-го.
2: Конечно.
1: А, да?
3: Только там все наоборот. На съемке бензин самый...
1: Пониже октановое число.
3: Именно. Его очень сложно найти. Мы специально замешиваем его, по сути, сами, потому что сейчас бензин 76-й и ниже он не продается. Тот, который подходит для таких автомобилей.
1: Прикольно. Замешиваем сами.
3: Да.
2: Бережное, нежное отношение. Уважение к автомобилям. Протирка, полировка. Отдых.
1: Ну, наверное, рядом не дымить, да, никаких там лишних жидкостей.
2: Максимально бережем машины, потому что если бы это были макеты, это один вопрос. А когда перед вами настоящий автомобиль, ретро с огромной историей, ну, надо отнестись к этому, конечно, и относиться бережно.
1: Можно ли узнать, как вообще, может быть, не конкретно про наш музейный комплекс, а вообще в мире, как эта система, схема устроена? Ну, условно, какой-то дедушка мне оставил письмо, говорит: Юль, вот там у тебя наследство в гараже стоит, там пыль вот так вот сотри и покатайся. Но кататься уже, значит, страшно. Как вообще автомобиль может попасть, ну, или стать участником музейной экспозиции?
2: Ну, вот если вы счастливый обладатель какого-то ретро-автомобиля, у вас есть достаточно большое поле для его применения. Ну, во-первых, если вдруг вы все-таки решитесь, вы можете участвовать в ретро-ралли. Это очень интересно и увлекательно. Для этого не нужна какая-то спортивная подготовка. Нужно иметь просто права категории Б, автомобиль, приехать к нам на ралли, на скорость гонять не надо и поучаствовать. Это очень интересная тусовка, и сам опыт участия в ралли,
1: ралли не очень интересный. Не на скорость, ралли
2: не
1: для
2: на
1: красоты.
2: Все ретро-ралли проходит на точность прохождения маршрута по времени. Вы едете по правилам, светофоры, знаки, все соблюдаете. Вам не нужно приехать ни быстрее, ни медленнее, а постараться уложиться вот в тот промежуток времени, который отведен. Ну и, собственно, прочитать дорожную книгу, выполнить все задания.
1: Есть некоторое ощущение, что приходят все к финишу, да, и вовремя.
2: К финишу приходят не все.
3: Смотря какой маршрут. Да, есть ралли ближе к любительским, условно так можно их называть. Там попроще все. А есть прямо спортивные настоящие ралли, где люди...
1: Ралли прям по Пышмем
2: по дорогам общего пользования Екатеринбург, окрестности, Пышма проводится каждый год музейным комплексом. Приезжайте.
1: Ну, это ралли — это круто. Это один из способов, использовать свою...
2: Потом ретро-автомобили, особенно те, которые в хорошем состоянии, лакокрасочное покрытие сохранилось, интерьер в годном состоянии, либо вы его привели, очень популярны для различной журнальной съемки и просто для фотосессий, потому что сейчас это модно, это популярно. Угу. Сейчас тема ретро, она вот и, да, и советская эстетика, она сейчас вот прям в топе. И вот они хорошо идут и для журналов, и вот просто для личной фотосъемки. Ну а если вдруг вы хотите от этого автомобиля избавиться, да, там, подарить его в какой-то музей, то, как правило, музеи принимают такие автомобили либо в дар, Либо музей может выкупить автомобиль, если он имеет какую-то высокую историческую ценность и высокий сохран. То есть сохран, понятно, да, угу, что это такое?
1: Сохранение, да, да.
2: Да. Угу. Если у вас один из автомобилей, которых достаточно много, их, в общем-то, масса, они в большом количестве имеются в наличии, то, скорее всего, музей их не возьмет, потому что у нас он уже может быть, или в любом другом музее, или он не представляет на столь высокую историческую ценность, потому что этих единиц много. Тогда у вас останется один путь, просто его продавать. Потому что есть любители, которые такие автомобили покупают.
3: И ищут специально,
2: сложенный рынок. Ну, никаких специальных сайтов там, каких-то там супер нет для этого. Uh-huh. Это только для каких-то очень эксклюзивных автомобилей, которые продаются через аукционы. А так вот просто на Авито даже куча автомобилей продается, и они покупаются и продаются. То есть это такой живой рынок, он вращается.
1: Uh-huh. Ну, то есть я, наверное, предположу, да, поправьте меня, наверное, есть какой-то набор популярный, да, ну, условно, не знаю, там, копейки, наверное, какие-то, может быть, не знаю, ижи, кто у нас там есть?
2: Волги, раз.
1: Маленькие в кино-то снимали. Где инвалид? Запорожцы? Я инвалид.
2: Запорожцы.
1: То есть их, наверное, относительно много
2: сохранилось.
1: Да. А что тогда считать редким? То есть когда вот 3-4 экземпляра
2: 3-4
1: по миру, да?
2: 3-4 — это супер редкие экземпляры, и это всегда какие-то европейские мировые аукционы, потому что это, как правило, какие-то редкие модели европейских, американских марок, возможно, те, которые уже давно не существуют.
1: А,
2: и таких
1: то есть это
2: тоже
1: даже не то, что
2: BMW,
1: Mercedes и Ford,
2: нет,
1: мы
2: нет,
1: даже
2: нет.
1: не об этом
2: это
1: говорим.
2: Это не современные автомобили, это именно вот ретро-ретро, это даже больше, чем 30 лет, значительно. Вот это интересно, вот это дорого, вот это редко, это нужно искать, этим нужно заниматься.
1: Хорошее слово, дорого. Давайте мы
2: дорого,
1: на него...
2: богато.
1: Давайте мы на этом слове сделаем небольшую полезную паузу и о том, сколько же это дорого. Поговорим буквально через пару минут.
0: Повтор программы.
4: Реклама на 107.6.
5: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
6: 18+.
7: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
8: Но у меня тоже работа.
7: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
9: Дело. Я тоже пошел.
8: А ты куда?
9: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
10: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
8: Как вкусно!
7: А взрослым к вам можно?
11: 6+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: повтор программы.
1: Это Екатеринбургский тест-драйв. Мы продолжаем говорить о ретро-автомобилях. У нас в студии находятся прекрасные гости из музейного комплекса «Верхняя Пышма». Если вы там еще не были, то я сильно удивлена, конечно, почему, why вы все еще там не погуляли, все еще не насладились глазами этой всей красотой. Мы выяснили, что у нас довольно много, довольно большая коллекция. Мы еще, да, эксклюзивные, потому что как-то наш объем не просто российский, но и Европу удивляет в том числе. Про деньги не могу не спросить. Там вот сейчас едут на восточке наши коллеги. Такие, так, ну а сколько же? Вообще, ну как-то попробовать, да, представить, что это за цифры, какого вообще порядка, да, цифры. Например, купить машину, восстановить машину. Ведь это же все стоит денег. Там условно новый руль поставить или какой-нибудь съеденной молью какое-то кресло.
2: Переобить. Да,
1: да. Во-первых, а где это делается? А кто это делает? Это просто обычное СТО, я приезжаю и туда завожу старую машину?
3: Нет, обычные
2: нет. Ну, давайте так. Восстановить любой ретро-автомобиль, даже ну, советскую классику какую-то возьмем, если он вам достался в не очень хорошем состоянии, и моль там уже, собственно говоря, порезвилась, и стоял он долго в гараже, и что-то прогнило и поржавело, ну, нужно готовиться к тому, что это будет достаточно крупная сумма денег. Крупная, то есть это...
1: Квартира? Новый автомобиль?
2: Ну нет, это 2-3-4 миллиона, смотря в каком состоянии автомобиль, и смотря насколько сильно мы его хотим привести к оригиналу, скажем так. Почему? Потому что придется заниматься чем? Если мы хотим аутентично восстанавливать автомобиль так, как он был, нам придется, возможно, искать руль, свет, детали, накладки какие-то.
1: А я же правильно понимаю, что это поискать буквально по миру? Ну,
2: это
1: то есть,
2: поискать.
1: Да, рыть вот нужно будет.
3: Чем реже автомобиль, чем он более редкий, соответственно, тем будет дороже все.
2: Искать
3: это
2: запчасти. Что-то вы не найдете.
3: Советские,
2: вы будете...
3: конечно, проще.
2: Советские проще. Что-то не найдете. Будете изготавливать на заказ, заказывать. Будете менять обивку, будете подбирать ткани. Все это есть, это все деньги, это все время, но результатом будет вот восстановленный автомобиль, который будет семейная реликвия, возможно, да, который будет греть душу. Если говорим вот о таких автомобилях, если говорим о более сложных автомобилях, где люди хотят на ход поставить еще двигатель, перебрать его, изготовить детали на заказ, потому что тоже, возможно, вы не найдете ничего, по чертежам что-то сделают. Сейчас вот аддитивные технологии позволяют и макеты делать, и все что угодно, да. Но это надо готовиться к тому, что если еще у нас дорогой автомобиль, да покраска, да еще и редкая краска, и нужен пигмент будет, его надо будет искать, замешивать, и все это вот долгие, сложные процессы, что-то хромировать. Это все может быть раскидано по разным городам, потому что узкие специалисты по некоторым деталям, ну прям вот лучшие в стране, они сосредоточены не в одном городе, не в одном даже регионе. То есть вы что-то отправите в Новосибирск, где-то вы закажете в другом городе что-то еще, и потом будете в одной специализированной мастерской это все собирать. Специальные есть реставрационные мастерские, то есть есть мастера, и у нас здесь достаточно в Екатеринбурге, которые занимаются именно реставрацией ретро-автомобилей. Это их основная специализация. Они не занимаются современными машинами, ну, от слова совсем. И рынок тоже, скажем так, достаточно востребованный. Почему? Потому что он узкий, такой достаточно, да, и понятно, кто умеет уже делать, как делать хорошо. Ну, то есть это такой длительный процесс. И вот когда сложный автомобиль, какой-то дорогой, какая-то редкая модель, но это тоже там 5, 6, 7, 8, 10, 15 миллионов. То есть,
1: там,
2: в зависимости...
1: Наверное, и до бесконечности, да?
3: Да, конечно.
1: Там, и дальше уже...
3: И искать тоже этот автомобиль рекомендуется, конечно, с такими специалистами, потому что чем в лучшем состоянии вы найдете этот автомобиль, тем меньше у него нужно будет вкладывать.
1: Ну вот как будто бы с музейной площадкой, как вот у нас, например, да, в Верхней Пышме, мне понятна ну, позиция, что вот собрать коллекцию, показать ее, да, чтобы люди могли приезжать, смотреть. Но с музеем, это как, я не знаю, у кого-то Мадонна, да, висит где-то там в Лувре.
2: Ну,
1: у
2: да.
1: нас вот, например, такой вариант. Но вот о чем хочу спросить. Вы же сталкиваетесь с любителями ретро-автомобилей.
2: Конечно.
1: А что это за люди? Ну, то есть, что это вот за такая особенность внутри у человека, что вот он готов вот жизнь положить, да, вот эти вот миллионы не на жену любимую спустить, а вот на любимый автомобиль, а то еще и не на один. Ну, то есть, что это за внутри у них вот горит огонь? Как вы можете его объяснить?
2: Ну, я думаю, что что жена в таком случае тоже не страдает, иначе будут страдать автомобили. Да, мы, конечно же, очень часто с такими людьми контактируем, да и у нас в музее таких людей хватает. Но в первую очередь, наверное, это люди, просто увлеченные автомобилями, автоспортом, в любом его виде. Хоть ретро-ралли, хоть дрифт. Вот Олег, например, дрифт очень любит.
1: Да?
2: Он вообще любит очень автомобили, очень круто в них разбирается.
3: И на ралли езжу.
2: И на ралли ездит, да, причем регулярно.
3: Своего автомобиля пока нет.
2: Ретро, да. Но...
1: А как, вам доверяют? Вам выдают какую-то расписку под честное слово?
2: Ну, заслуженному сотруднику музея, конечно.
3: По акту приема передачи.
1: Несем ответственность, да, если берем вот пользование автомобиля. Ну, тьфу-тьфу-тьфу, да, что называется?
3: У нас брендированные
2: машины, Олег всегда капитан экипажа.
1: Ну, вот ралли, я понимаю, вот они вот едут из точки А в точку Б. А как первое сказали?
2: Дрифт.
1: Это же когда они вот эту...
2: Занос управляемый, да-да-да.
1: По кругу, ну, условно.
2: Да, все правильно говорите. У нас ведь на самом деле проходит крутейшее мероприятие по дрифту. Я не знаю, были вы на нем или нет, но нужно исправлять. Обязательно и быть. Потому что Drift Games, это вот раньше он был у нас Кубок Урала по дрифту, это крупнейшее мероприятие, посвященное дрифт-культуре, которая проходит здесь, в регионе. У нас в прошлом году на площадке было 20 тысяч человек. Крутейшие гонщики. У нас был вице-чемпион мира по дрифту.
3: Да.
1: И Олег,
2: конечно.
1: Лучшие люди собрались.
2: Ночной дрифт, тройные заезды. Это вообще невероятно зрелищно.
1: Так, подождите, раз зацепились за это. Когда в этом году будем собирать людей на дрифт?
3: В этом году 22 августа.
1: Августа.
3: Да. Дрифт Геймс, да, такой большой фестиваль.
1: Мы тогда до августа вас еще позовем в студию, поговорим
3: еще
1: об этом подробнее.
2: Про людей, значит. Что это за люди? Ну, это в первую очередь люди, увлеченные автомобилями 100%. Второе, как правило, этим людям передалась вот эта страсть к автомобилям через папу, через дедушку.
1: Передается половым это, путем, жизнью,
2: да, семейный. И, как правило, где были автомобили в семье, и вот это вот отношение к автомобилю как к некой семейной реликвии, либо у кого-то есть мечта детства. Ну, например, не знаю, вот я вырасту большой, и вот ни жить, ни быть, у меня будет красный корвет. Или белый корвет, и красный мустанг, или розовый кадиллак. Вот хочу, и все. Вот увидел в каком-то фильме, и все. Ну, вот человек загорается этой идеей, начинает погружаться в тему, вливается в движение. Ну, там своя тусовка, скажем так. Люди разные. В основном, конечно, не бедные, но есть люди с обычным средним достатком.
3: Абсолютно разные. Сейчас молодежи, кстати, очень много становится, кто вот ездит на советской классике, на старых каких-то японцах, например.
1: У меня есть приятель, который вообще с тотальной радостью и удовольствием перемещается по городу, на копейке.
3: Да.
1: Он ее реставрирует, чинит без конца, конечно, вот это под ней чаще, чем внутри. Но при этом ездит действительно на ней, вот, ну, удовольствие, нравится. Ну, это на самом деле выглядит еще тоже круто.
2: Я недавно на дороге встретила молодых ребят на Волге.
1: Ну, не то, что отца угнали, а в
2: хорошем состоянии,
1: да,
2: и им все сигналят, машут, и я вижу, с каким они довольным лицом, с каким они счастьем перемещаются по дороге. То есть они себя чувствуют не просто в своей тарелке, они себя чувствуют, в общем-то, вот на вершине того блаженства, видимо, ради чего они это делают. Но машина там в прекрасном состоянии, они жарище, да, там.
3: Да, кондиционера нет,
2: ничего нет в этой машине толком, но они такие счастливые и довольные.
3: Ну, это кайф, правда.
2: Это вот своя
3: даже
2: эстетика.
3: Даже на себе можем рассказать, как мы ездим на ралли. Ездишь на этом москвиче. У нас оранжевый москвич 2140, 78-го года. Вот мы в прошлом году на нем ездили, в этом году один раз уже выезжали. И действительно, едешь, все сигналят, улыбаются, машут тебе, там показывают большой палец. И...
1: Супер.
2: Настроение сразу.
3: Действительно классно.
2: Там, да.
1: Еще вы сказали, мне мурашки побежали, потому что это в семье у нас была первая машина москвич 2140. Да? Еще оранжевый был, такой красно-оранжевый. Я как будто окунулась, да, вот мне 5 лет, и мы с папой выбираем эту машину. Очень круто. Я тогда еще хочу вот чуть подробнее про сам музей. Вот если мы говорим, кто эти люди, да, вот кто такие машины выбирает, кто этим увлекается, а можем ли мы говорить, что наш музейный комплекс в Верхней Пышме собран на вот этих сердечных огнях 100%. Вот таких вот увлеченных людей.
2: Железобетон.
1: Есть ли какой-то дресс-код, фейс-контроль по отбору на работу, например, что надо обязательно, не знаю, разбираться в ретро-машинах?
2: Ну, скажем так, нужно любить музей, загореться им, потому что у нас все работают в музее не за деньги, А, по любви.
1: По любви, по большой.
2: Вот 100%.
1: При призвании, да?
2: Потому что это дело нужно любить. У нас разные подразделения, и, конечно, те, кто идут в технический отдел, им 100% нужно разбираться в автомобилях, и причем очень хорошо, потому что они непосредственно работают с техникой. Есть ребята, которые занимаются там детейлингом каким-то, им можно, нужно и можно меньше разбираться, они занимаются там полировкой, каким-то обслуживанием, каким-то восстановлением, каким-то уходом.
1: То есть, подождите, то есть у нас, получается, на территории музейного комплекса прям у вас есть свой, ну, как СТО, то есть какой-то площадка для какой-то вот процессов ремонта, реставрации?
2: У нас есть несколько площадок, где мы делаем что-то не очень сложное с автомобилями, техническое обслуживание, конечно, жидкости и прочее, конечно, у нас эти площадки есть. А вот если мы говорим про сложные работы, то, конечно, сложные работы мы делаем на стороне у подрядчиков, которые профессионально выполняют какие-то вот узкие работы. Mm-hmm. Вот. А, собственно говоря, технические отделы, которые у нас есть, они, вот, естественно, должны уметь перебрать автомобиль своими руками и на нашей площадке.
3: В том числе автомобиль, которому 100 лет.
2: Да, в том числе.
1: Это самый у нас возрастной персонаж в музее?
3: Нет, есть старший.
1: Есть старший. Кто у нас самый старший? Ну, не Олег и Елена, конечно, я имею в виду про главный герой, про ретро-автомобили.
3: Ну, у нас есть, например, Benz Motorwagen 1886-го,
1: по-моему. Ну, это возраст меня и моих одноклассников примерно, плюс-минус.
3: Почти 140 лет автомобилю. Первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. С него начинается экспозиция в нашем музее. Он на ходу, да, мы его запускали.
1: Ого.
3: Он такой трехколесный, похож на самогонный аппарат на большой, с всякими трубками, цилиндрами.
1: Ну, киношный такой, как будто бы. Привет из прошлого.
2: Очень классно выглядит. У нас на первом этаже встречает посетителей, с него, грубо говоря, экспозиция. И вот начинается повествование, рассказ.
1: Слушайте, ну экспозиция у нас, правда, большая, классная, крутая. Я еще раз повторю, что у меня не остается равнодушных никого, кто приезжает и попадает на территорию комплекса. А мы вообще как-то планы какие-то строим. Мы еще хотим расти.
2: Конечно.
1: Нам еще какие-то нужны модели. Нам этого что, недостаточно?
2: Недостаточно. А вообще, мы немножечко страдаем от того, что у нас есть острая нехватка помещений. Потому что площади ограничены, строить пока там нет возможности, нет места. А что выставить, еще рассказать, у нас есть еще в запасниках, что можно было бы поставить, но пока площадей не хватает. А вообще, надо сказать, что весь музейный комплекс, и в частности музей автомобильной техники, он не статичен. В том смысле, что вот вы были, ой, мы были год назад. Ребят, если вы были год назад, я не буду говорить, конечно, что вы ничего не видели, но вы не видели очень много нового, что мы за год открываем. Всегда в течение года происходит открытие новых экспозиций, либо дополнение еще и изменения тех, которые есть. Мы недавно обновили крутейшую экспозицию, посвященную мотоциклам Ява. У нас самая полная коллекция мотоциклов в стране. Приходите, очень классно. Советская эстетика там просто зашкаливает. Очень интересно.
1: Круто.
2: Мы презентовали вот буквально сегодня наикрутейшую зону. Это зона автозаводов. Это огромная экспозиция новая в Музее автомобильной техники, которая посвящена истории основных 10 автозаводов СССР. Очень интересно. Мы долго ей занимались. Больше 3 лет, и сделали ее максимально современной и интересной всем. Рассказываем про историю, но рассказываем современными методами. Мультимедийка, различные кубики перевертуши, интерактивы, отсылка к советским играм. Можно потрогать, послушать звуки. Тут мотор, тут двигатель, тут обивка руля, завести. В общем, куча всего, много каких-то интересных, смешных и забавных фактов. Реклама автомобилей. То есть приходите, это очень интересно. Детям очень интересно. Я, например, вообще залипла... Олег, напомни, как называется... где машинки передвигать нужно.
3: Бизиборд.
2: Бизиборд. Я, да, то есть бизиборд. Пятнашки.
1: Давайте так, сколько бы вам не было лет, 5 или 55, музейный комплекс Верхней Пышмы — это обязательное место, да, для посещения. Какой еще будет организован движ, к чему готовимся, да, какие будут мероприятия, обсудим через пару минут сразу после новостей.
0: Повтор программы. В Екатеринбурге 12 часов 30 минут. На 107.6. новости на Город ФМ.
4: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Более 470 тысяч юных свердловчан отдохнут в лагерях, санаториях и палаточных городках. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Скоро начнутся самые долгожданные для школьников летние каникулы. Заканчивается подготовка лагерей, санаториев, палаточных городков, где смогут отдохнуть более 470 тысяч юных свердловчан. Уже рассказывал, что в этом году мы увеличили финансирование летней оздоровительной кампании почти на 6% в сравнении с прошлым годом. Мы направили 3,2 миллиарда рублей на ремонт инфраструктуры лагерей, строительство новых корпусов, подготовку вожатых, написал Паслер в своих соцсетях. В числе нововведений этого года меняется подход к организации смен. В большинстве лагерей их количество вырастет с 4 до 6, а в некоторых до 7 за счет сокращения дней пребывания. Это даст возможность для отдыха дополнительно 12 тысяч детей. В рамках проекта «Лето в профтехе» 22 свердловских колледжа и техникума откроют дневные профориентационные лагеря со сменами по 10-15 дней. Детей познакомят с современными профессиями и системой среднего профессионального образования. Потенциально охват около 2600 детей. По словам главы региона, разные виды ремонтных работ идут в 24 загородных лагерях. В 9 появятся новые модульные медблоки. В 21 лагерь поступит современное медоборудование. Также откроется 5 модульных палаточных лагерей-спутников. Несмотря на все внешние вызовы, малый и средний бизнес в Свердловской области и Екатеринбурге продолжает развиваться. Об этом на форуме «Финмаркет» заявил глава города Алексей Орлов.
5: Понятно, что изменения регуляторной политики, в первую очередь условий налогообложения, логистических цепочек, высокая ключевая ставка никоим образом не влияют положительно на, скажем так, те темпы развития бизнеса, которые хотели бы сами участники бизнес-процессов иметь. Но, тем не менее, вот такие площадки, как Финмаркет, и вот как раз возможность прямых коммуникаций с представителями власти и финансовой сферы, и представителей бизнеса помогают эти вопросы решать, отвечать на те вызовы, которые у нас сегодня есть.
4: Орлов отметил, что в Екатеринбурге работает более 120 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. 6 трамвайных маршрутов изменят схемы движения с 1 июня по 15 августа. Это связано со строительством пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева длиной 45 метров, который соединит набережную и сети. Речь идет о трамваях номер 3, 4, 10, 12, 14 и 21. Новая схема опубликована на портале Екатеринбург.РФ. Напомню, с 15 мая по 15 августа движение всех видов транспорта, кроме рельсового, будет прекращено по улице Куйбышева от 8 марта до Горького. В связи с этим изменится схема движения автобусного маршрута номер 74 «Трактовая Громова». Также временно будет отменена остановка «Цирка». Остановку Большакова перенесут с улицы 8 марта возле дома номер 63 на улицу Большакова возле дома номер 85. Автобусы станут останавливаться на пунктах Музей Бажова и Декабристов.
0: О погоде.
4: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 28 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Повтор программы.
1: Дамы и господа, это Екатеринбургский тест-драйв. Мы продолжаем знакомить, хотя это слово, конечно, мне кажется, совсем неуместно, но все вы уже должны знать музейный комплекс Верхней Пышмы. В частности, мы говорим о зоне, да, с ретро-автомобилями. Или как-то?
2: Музей автомобильной техники.
1: Вот, музей автомобильной техники, все точно. У нас много планов. Значит, вот сегодня вы открыли новую экспозицию. Да. Вот совсем на днях у нас случится Ночь музеев. Вот да. У нас там движение, большой фестиваль, да, буквально через пару недель. Давайте с чего-то начнем. С чем-то надо разобраться. Планы хотим строить.
2: Отлично. Давайте так. Во-первых, мы всех горожан и гостей города приглашаем к нам в музей, тех, кто был и кто не был, посмотреть новую огромную зону автозавода СССР. Равнодушными не останетесь. Это можно сделать в любой наш рабочий день со вторника по воскресенье. На эти выходные мы вас тоже приглашаем построить планы к нам, в том числе в Верхнюю Пышму. И в одно место в городе Екатеринбурге. В субботу.
1: Мы говорим, да, о Ночи музеев, да, большое, да, событие, да, для всей страны.
2: В субботу у нас будет интересная программа. Она заденет музей автомобильной техники, музей авиации и выставочный центр «Буран», который мы обожаем, любим и всем про него рассказываем. У нас будет и музыка, у нас будут и театральные постановки, и презентация для всех, кто придет, посетители, опять-таки, зоны автозаводов. Мы снова расскажем, соберем, будет обзор на экскурсию.
1: А кто у нас там вот это автозаводы? Это кто у нас? Это ЗИЛ?
2: ЗИЛ,
3: Москвич, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ.
1: Ну, все. Все, да, все, да, наши, все наши
2: автозаводы. Все знаковые, да. И что будет интересно у нас в субботу, я уже проанонсирую, у нас будет с 5 часов
3: до 10.
2: В субботу до 10 вечера бесплатный вход на открытую площадку и, внимание, бесплатный вход в выставочный центр «Буран».
3: Поэтому... Это наш новый, да, да, выставочный центр с космическим кораблем. Открыли мы его в конце января.
1: А я ждала именно этого, видимо, да?
2: Потом, да, все, да, к нам, да. Все
3: и
2: к
3: это
2: нам.
3: Впервые, когда мы открываем его бесплатно. Можно будет посетить, посмотреть, да, всем, кто еще не был.
1: Но никакой ни регистрации, ни списка. Просто
2: не
1: мы
2: нужно.
1: Приходим.
2: Просто
1: мы,
2: приезжаете.
1: Там, в живой, что называется, да, по очереди. Вот встали, да, да,
2: да, да. У нас будет играть музыка космическая, будут работать диджеи.
3: Да.
2: Поэтому приезжайте. Обещают классную погоду. Будем гулять по открытой площадке, смотреть «Буран», смотреть театральные постановки, слушать шикарные джазовые кавер в музее автомобильной техники и попадем на бесплатную тематическую экскурсию по зонам автозаводов. И еще у нас будет лекция.
3: Да, по психологии.
2: По психологии.
1: Что?
2: Неожиданно.
1: Внезапно?
2: Ну да, да.
1: Шок-контент, шок-разворот. По психологии водителя, по психологии, может быть, космического путешественника. Чью психологию будем разбирать?
3: У нас будет лекция от практикующего психолога Евгении Сусловой «Невидимые связи. Как опыт предыдущих поколений влияет на нашу жизнь сегодня».
1: Вот как раз, да, откуда эта любовь у нас?
2: Из ретро.
3: Да, в том числе.
1: Да,
3: в том числе.
2: То есть, да, вот так вот мы завернули, из ретро прокинули мостик в современность. 15:00, воскресенье, мы показываем, опять-таки, эксклюзив, связанный с «Бураном». Мы будем показывать наш шикарный фильм «Буран. Дорога домой». Вход бесплатный, но, дорогие мои, прошу вас пройти регистрацию быстро, не больно. На сайте «Конгресс-отеля» вкладка
3: спецпредложение.
2: Спецпредложение. Почему просим пройти регистрацию? В отеле трансформируемый зал, и мы должны понимать, сколько гостей будет.
1: Чтобы
2: либо
1: всем хватило места.
2: На 100,
1: удобно.
2: Либо на 500. То есть у нас бывает очень разная аудитория собирается, чтобы было всем комфортно. Что будет в воскресенье? Во-первых, мы покажем фильм. Расскажем лекцию.
1: Про «Буран», как его к нам везли?
2: Да,
1: как,
2: да,
1: как он вообще, это была супер вообще
3: грандиозная
1: сложная
3: спецоперация. Два месяца длилась, да, там документальные съемки.
1: Я даже была свидетелем, да? Как, ну, какую-то, я не знаю, вот, месть или какой-то фрагмент его, в общем, вот везли у нас, да, вот по ЕКАДу.
2: Да,
1: я,
2: да,
1: помню, что нас всех попросили водители как-то там прижаться, разойтись, и это было как в кино.
2: Махина!
1: Она как будто в «Рапиде» еще в замедленной съемке, как будто бы у меня мимо глаз пробил. Очень круто. И вот сняли кино, да, об этом?
2: Да, мы сделали фильм, мы его будем показывать 30 минут. После фильма у нас будет интересная, не длинная, не нудная лекция, рассказ, я бы даже сказала, не лекция, про то, что такое есть «Буран», чем он отличался от американских шаттлов, в чем выигрывал сильно, в чем немножечко проигрывал. То есть вот это вот исторический такой небольшой экскурс будет. Будем показывать и метеорит настоящий, и перчатку Сергея Прокопьева из космоса.
1: Я в восторге вообще.
2: И у нас будет викторина, мы будем разыгрывать призы. Но так, и это еще не все.
1: Надеюсь, часть «Бурана» будете разыгрывать.
2: Нет, мы будем разыгрывать крутейший приз.
1: Ну, не рассказывать. Всех-то,
2: крутейший.
1: Всех-то карт не раскрываем.
2: Я все не раскрою.
1: Интрига должна остаться.
2: Я так скажу. Значит, я все не расскажу, но в составе этого приза будет шампанское.
1: Ну,
2: и красная икра.
1: Я еду.
2: Все, приезжайте.
1: Выезжаю.
2: Парковка, кстати, большая. Приезжайте.
1: Хватит
2: да,
1: места.
2: Да, да.
1: Класс. Но это мы говорим про ближайшие события. Вот Ночь музеев, 16-17 мая в Верхней Пышме. Пожалуйста, да, приезжайте. Но ведь еще через пару недель Екатеринбург вздрогнет.
2: Да.
1: Мы тут все вместе, мне кажется. Я сегодня новость читала, что группа Металлика, значит, где-то в районе, в греческом там, где-то в районе, да, дали концерт и устроили легкое землетрясение.
3: Да, да, да.
1: У меня есть некоторое подозрение, что на фестивале движения у нас будет, ну, что-то, давайте так, близкое, да, к такому, потому что там какое-то невероятное количество людей
3: собирается. Потому что у нас сцена на Белазе, на самом большом в мире самосвале.
2: Да, мы, конечно же, всем напоминаем, что в этом году фестиваль движения начнется с 5 июня и продлится до 7, то есть с пятницы по воскресенье. Угу. В этом году уже 3 дня. Фестиваль стартанет в пятницу в городе Екатеринбурге, но это будет неофициальный старт, скорее для тех, кто к нам приехал в город, для байкеров, для их семей, чтобы они в пятницу тоже могли вместе с горожанами как-то культурно провести пятницу.
1: Да.
2: А вот в субботу традиционно примерно в 12 часов уже официальное открытие начнется в музейном комплексе в городе Верхняя Пышма. На Белазе, все как обычно.
1: Белаз. Я хочу спросить у тех, кто там с той стороны у нас радио. Вы видели вообще этот Белаз? Вы колесо хотя бы его представляете? А как туда, кстати, люди забираются? Тем более вот музыканты, вот если они с инструментами.
2: У нас лестница специальная там устраивается. Да.
1: Приставная какая-то.
2: Да. Мы открываем фестиваль. В этом году мы ждем более 4000 байкеров. Более 4000, представляете? И вся эта колонна красиво стартанет от нас уже в центр города Екатеринбурга. Конечно же, все 3 дня будет куча спортивных мероприятий, музыкальных мероприятий, культурных мероприятий. Будут выставки, будут разные лектории, будет отдельная детская программа, которая будет проходить у нас. Вот это, кстати, важно.
1: В музейном нашем комплексе.

0: Да, если мы говорим про нашу, про открытую площадку, я имею в виду музейного комплекса. Вы, кстати, как-то с тревогой относитесь к прогнозу погоды? Или нам вообще дождь, снег, любое время года, все за радость? Как мы заботимся о наших ретро-персонажах?
1: Ну вот смотрите, если мы говорим о наших экспонатах, то все, что стоит на улице, оно имеет специальную обработку. И на улице стоит то, что
0: какая-то
1: может...
0: Какая-то антивода?
1: Ну, антикор специальный, ага, да, ага. Разные составы. И на улице стоит то, что, а, невозможно поставить в помещение, например, как тот же БелАЗ, ну, сами понимаете, да?
0: Скорее помещение в БелАЗ, да, можно перенесем.
1: То, что может выдерживать осадки наши, ветра, солнце и прочее. Все самое-самое хрупкое и ценное, конечно же, стоит в помещениях. А если говорить о наших посетителях, ну, уральцы вообще народ закаленный. Мы привыкли,
0: мы не сахарные.
1: Да, что у нас утром плюс 25, а вечером пошел снег, это нормально, поэтому сандалии и шуба всегда при нас, это нормально. Вот. А если говорить про фестиваль, ну, конечно, нам бы очень-очень хотелось, и мы будем молиться всем богам, чтобы была хорошая погода в субботу. А вот в воскресенье мы подстрахуемся, и у нас будет в помещении проходить часть активностей, мастер-классов, для того, что если вдруг пойдет дождь, то нам это не никак не помешает. Вот. Все, конечно, под крышу мы не можем загнать, но что-то точно, конечно, часть активности будет 100% только на открытой площадке, ну, не под крышей. Ну, будем надеяться, что погода нам
2: улыбнется. Самых маленьких посетителей мы защитим в воскресенье.
0: Отметила для себя, что вот, значит, будем, значит, обращаться туда, значит, вверх, чтобы погода была классная. А вообще, да, есть ли у вас, ну, какие-то суеверия, может, не знаю, приметы? Ну, я вот, например, с машиной разговариваю. Вот сколько бы у меня не было автомобилей, я честно нарекаю, во-первых, я понимаю, кто из них мужчина, кто из них женщина.
2: Конечно.
0: Как нужно взаимодействовать. Даже если новый автомобиль, все равно некоторый процесс коммуникации у меня происходит. И поздороваюсь, и сяду, и как-то там поговорю. А вы, общаясь с ретро-автомобилями, имеете какой-то, вот, не знаю, секретик? Ну, чтобы точно завелись, чтобы точно, не знаю, там, не сломались, ну, вот передрали, может, какой-то разговор или к вас происходит?
2: Ну... Я бы сказал, что у нашего техотдела 100% это есть. Вообще просто без вариантов.
1: Специальные словечки есть.
0: Есть.
1: Да, целый словарик таких словечек.
0: Приличные?
1: Разные. Но они работают. Да, по ситуации, но они работают. Да, волшебные слова, и, в общем, все начинает работать. У нас, скорее, есть даже, может быть, не приметы. У нас уже, конечно, очень много разных шуточек, потому что коллектив очень позитивный, очень активный, и здесь люди... с таким открытым сердцем. И понятно, что у нас уже какие-то свои традиции, приметы и шуточки есть, связанные с тем, как мы организуем, проводим какие-то мероприятия крупнейшие. Поэтому, да, внутри коллектива есть собственный юмор.
0: Супер, супер. Ребят, не завидуем, а собираемся и отправляемся в Верхнюю Пышму посмотреть все своими глазами, увидеть музейный комплекс, открыт для всех нас со вторника по воскресенье. У нас в студии была Елена Филатова, исполнительный директор музейного комплекса «Верхняя Пышма», и Олег Поляков, руководитель проектов комплекса, ну и, как мы выяснили,
1: Раллист.
0: Ему доверяют самое ценное, да, на территории музея. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо.
2: Спасибо большое.
1: Приезжайте все к нам в гости.
3: Повтор программы.

0: Реклама на 107.6.
1: У идеального отдыха есть имя – Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. Главные премьеры в кинотеатрах на этой неделе, конечно,

Конечно же, стала вторая часть перезапуска знаменитого файтинга Mortal Kombat 2. В этот раз лучшие бойцы земного царства и внешнего мира сойдутся в смертельной схватке против темного лорда Шао Кана. Знаете, на удивление вышло не так ужасно, как все ждали. Много зрелищных приемов, неплохо поставленные единоборства и, конечно же, огромное количество сцен 18+, с жирнющими отсылками к видеоигре. Если для вас фаталити и бруталити не пустой звук, а сюжет для вас не самая важная часть кинематографа, то смотреть определенно стоит в кинотеатрах. 18+. Из сериалов в сети вышел свеженький комедийный детектив под названием «Лифт». По сюжету, в обычной российской девятиэтажке жители утром обнаруживают, что у них пропал лифт. Куда он делся и кто в этом виноват, пытается выяснить местная жительница, главная по подъезду. В сериале масса смешных жизненных ситуаций, так называемых узнавашек. Поэтому для тех, кто хотя бы раз в жизни был в такой девятиэтажке, сериал придется по вкусу. Легко, забавно и, что для меня важно, недолго. 12+. Ну а в рубрике «Что пересмотреть» рекомендую погрузиться в легендарный древнегреческий эпос, масштабную историко-приключенческую драму под названием «Троя». Во-первых, пару лет назад вышла отреставрированная трехчасовая режиссерская версия в режиме 4К. А во-вторых, «Троя» 2003 года – отличная возможность подготовить себя к выходу уже скандальной «Одиссеи» Кристофера Нолана. Восхитительное кино, безумный какой-то актерский каст, но и сюжет про то, как мужики переубивали друг друга из-за красивой девушки. Ну это же классика. Это знать надо. 16+. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8:10 утра на частоте 107.6 в утреннем шоу на Город FM.

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге час дня.
1: На 107.6.
0: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

0: Под лунным светом брожу я по лесу. Зубы стучат, насвистываю. Позади меня идет десятисаженный добрый князь тишины. И горе мне, если я обернусь, о горе мне! Замолчи я или обрати я свой взор вверх, вверх на луну. Раздастся вскрик, хруст. Добрый князь тишины сделает большой шаг и растопчет меня. Это результат нашего обращения к современному онлайн-переводчику с венгерского языка. Как видно, особой разницы с профессиональным и литературным переводом, выполненным в 1975 году советским поэтом Леонидом Мартыновым, нет. Благодаря Мартынову, кстати, в СССР появлялись на русском языке также произведения Виктора Гюго, Артюра Рембо, Альфреда Теннисона, Шарля Бодлера, Адама Мицкевича и других. Мартынов умер в 1980 году и так и не узнал, какое влияние его деятельность оказала на уральский и весь отечественный рок, рассказывает Вячеслав Бутусов.
1: Редкий случай, я считаю, когда совершенно случайно взятый текст соединился с музыкой. Тогда это был период, когда нужно было писать тексты. Значит, я не говорю о предыдущем периоде, когда мы пели как бы на псевдоанглийском языке, как это было принято на всех танцах петь. А я имею в виду там свой материал, но ты просто вот кашу такую месишь там из английских слов под музыку, которую сочинила группа. И вот был переходный этап, когда нужно было писать тексты, я их писать не умел. И я где-то там на остановке, тогда с книжками беда была, и я случайно в какой-то деревне купил двухтомник антологии венгерской поэзии.
0: Антология – это два толстенных тома. Оригинальный же текст называется «Впереди доброго князя тишины». Автор – венгерский поэт Эндре Ади, в некоторых версиях Эндре Ади. Годы жизни 1877-1919. Его влияние на поэзию и общество в родной стране сравнивают с эффектом Сергея Есенина в нашей, да они и внешне чем-то похожи. В СССР Ади не запрещали, наоборот, гражданскую лирику венгра также переводили Давид Самойлов и Юнна Морец, она, кстати, до сих пор жива, но и особой популярности это не имело до судьбоносной встречи с Бутусовым.
1: Ну, я подумал, раз такая штука большая мне привалила, надо там что-нибудь, пользу какую-то из этого извлечь. И я начал там механически выбирать, во-первых, там сначала по названиям, все очень просто. То, что вообще в контекст как-то вписывается. Потом начинаешь смотреть текст, чтобы непонятно было, что это конец 18 века. И вот одна из песен, которая просто как-то вот легла здорово.

0: 10 сажений – это около 20 метров, ну то есть почти 7-этажный дом. Кстати, сам Эндре Ади родился с 6 пальцами. Лишний младенцу почти сразу удалили, но он воспринимал это как знак своей избранности и сам указывал на главный смысл произведения.
1: «Это высшая сила, и я имел в виду не только то, что человек ночью в одиночестве отпугивает от себя жуткую, наводящую страх тишину, но и то, что горе мне, если бы я когда-нибудь, пока я жив, позволил бы себе замолчать и позволил бы, чтобы на меня навалилась тишина, которая страшнее смерти».

В наши дни деревня и даже дом, в котором родился Эндре Ади, сохранились. Правда, находятся они уже на территории современной Румынии. Ну а «Князь тишины», в версии, которую мы только что слышали, был записан в 1988 году и вышел годом позже на одноименной пластинке, первой виниловой в истории группы «Наутилус Помпилиус». Впрочем, группы к этому моменту уже, по сути, не было. Ни в Свердловске, ни вообще. Она вернется, но позже. Интересно, что в официальной дискографии «Нау» пластинка значится, но сам Вячеслав Бутусов никогда не считал ее номерной. Славин вокал — единственное живое в фонограмме. Все остальное сделано на компьютере. Тогда это хранилище вечности для музыки многие еще только-только осваивали.

0: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотце 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
0: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
2: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
0: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
3: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале «Наш.дом.рф». Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
4: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
5: Самым старым деревом Екатеринбурга официально признана сибирская лиственница, растущая в районе перекрестка улиц 8 марта и Декабристов возле общежития «Ранхикс». По мнению ботаников, дереву не менее 230 лет. Лиственница имеет статус ботанического памятника природы. А жители города считают, что если прикоснуться к дереву ладонями, то оно передаст человеку часть своей мудрости. Также очень старые деревья можно найти в Харитоновском парке за театром юного зрителя. Некоторым липам и лиственницам здесь более 200 лет. Они были посажены прежними владельцами усадьбы, купцами Расторгуевым и Харитоновым.

0: Екатеринбурге 13 часов 30 минут.
1: На 107,6.

Дама, которая снимала примулы в дендропарке и сфотографировала нас с девушкой. Очень хотим получить фото. Весна на город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере Дружбы народов в Орджоникидзевском районе. Факт первый. Сквер Дружбы народов расположен между памятником труженикам тыла на проспекте Космонавтов и входом на станцию метро Машиностроителей. Свое наименование эта зеленая территория получила в 2019 году. Факт второй. В 2019 году в сквере Дружбы народов состоялась церемония открытия памятного камня, от которого отходят аллеи этого сквера. Камень символизирует единство 160 народностей, проживающих в Екатеринбурге. Напомним, что в 2026 году в нашей стране отмечается Год единства народов России. Факт третий. Свой вклад в создание сквера Дружбы народов внесли представители более 50 народностей. На аллеях сквера ими были высажены деревья, и каждое деревце было промаркировано табличкой, напоминающей о народе, представители которого его посадили. Украшением сквера стала беседка, однако сквер нуждается в дальнейшем развитии и благоустройстве. А сейчас мы напомним, что сквер Дружбы народов является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: Екатеринбург в галстуках. Повтор программы.
1: Здравствуйте, вы слушаете радио «Город ФМ» на 107.6, у микрофона ведущий Борис Оболин, в прямом эфире программа «Екатеринбург в галстуках», программа, в которую мы приглашаем представителей самого разнообразного уровня власти – федеральной, областной, городской, районной, министры, чиновники, депутаты, главы районов, глава города, его профильные заместители, руководители департаментов и прочих подразделений администрации Екатеринбурга приходят к нам и в прямом эфире отвечают на ваши вопросы и рассказывают о самом важном, что сейчас происходит в городе. Вопросы уже можно задавать. Эфирный мессенджер Макс работает. Его номер плюс 799-15-15-107-6. Доступен и телефон прямого эфира с номером 227-107-6. А доступен для ваших вопросов и для наших, соответственно, тоже наш сегодняшний гость. Депутат Законодательного собрания Свердловской области Сергей Мелехин. Сергей Владимирович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Нас, кстати, также можно не только слушать, но и смотреть. Видеотрансляция прямо сейчас на странице «Город ФМ» ВКонтакте и на официальном портале «Екатеринбург РФ». Сергей Мелехин не просто депутат Законодательного собрания, он еще и куратор сразу двух объектов, которые сейчас задействованы в голосовании за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Вот как раз сегодня свежая информация появилась на портале «Екатеринбург РФ». Уже более 120 тысяч горожан сделали свой выбор и более 11 тысяч голосов в пользу одного из объектов, который вы, Сергей Владимирович, курируете. Это сквер у драмтеатра. Но перед самым эфиром вы меня так огорошили, сказали: а вообще горожане не считают эту территорию центром города. Это как? Куда центрее это уже?
2: Ну, мы стараемся объяснить, что центр – это там, где люди привыкли быть. Там, где они гуляют, где они чувствуют себя хорошо и уютно. Вот мы как раз говорим о сквере, который у драмтеатра. Приятно осознавать, что сквер 275-летию был освоен города Екатеринбурга. За это время, конечно, хотелось бы жителям увидеть какие-то новые локации, новые дорожки, новое освещение. И я, как куратор, наверное, призываю всех жителей сделать подарок к столетию Версетского района, тем более, что 100 лет Версетскому району мы будем праздновать в июне месяце. И, конечно, мы приглашаем всех и жителей города Екатеринбурга, и версетцев сделать свой выбор и сделать подарок Версетскому району. Проголосовать за сквер.
1: Если позволите, о вековом юбилее мы, конечно, в этом эфире поговорим, но чуть позже. А все-таки какие аргументы-то у людей? Почему они считают, что это не центр? Раз вы говорите, вы с ними общаетесь, убеждаете, разъясняете, что, собственно, и должен делать куратор?
2: Ну, объясняем, рассказываем о исторических каких-то моментах, почему мы считаем, что это территория, которую мы необходимо обратить особое внимание. Вот как раз количество голосов, которые отдают люди за этот сквер, ну и считают, наверное, что это центр. Центр нового гармоничного развития Версетского района и города Екатеринбурга. Главная задача, конечно, чтобы внимание людей было направлено на сквер. И мы говорим о том, что большая территория водная, которая будет облагоустроена, там, где можно будет получить какие-то положительные эмоции. И всегда говорим о том, что вот люди, которые голосуют, они эмоционально готовы поддержать ту или иную территорию. Мы говорим сейчас о сквере. Я понимаю, что у многих жителей Версетского района есть другие территории. Но я как куратор говорю все-таки, что это территория, которую мы должны поддержать. У нас яркий есть пример, территория 22-го партсъезда, как она поменялась. Я помню, что было очень много изменений в проекте. Я участвовал в этих изменениях и встрече с жителями. Было неоднозначное мнение по этому парку, как он должен развиваться, в каком направлении. Но мы видим, что в последнее время люди говорят спасибо за ту территорию. И это самое главное, для чего мы должны работать и стремиться. Если мы говорим о сквере у драмтеатра, хотелось бы, чтобы этот сквер был таким центром внимания не только жителей Версетского района, но и центром внимания всего города Екатеринбурга для отдыха, для счастья, для улыбок, для веселья.
1: У многих сразу же возникает вопрос, это тот самый сквер, который
2: тот прогремел?
1: Вот прямо тот самый, 2019 год, вот эта самая территория.
2: Та самая территория, где гремели по этим вопросам, строить, не строить. Но сейчас мы говорим о том, что мы не хотели построить храм, давайте ее будем благоустраивать. Тем более, что мы говорим о федеральных деньгах, и 50% федеральные деньги, 50% бюджет Екатеринбурга. Давайте будем работать в этом направлении, чтобы мы гордились своей работой и гордились теми людьми, которые будут у нас жить.
1: Тогда ваше мнение, вот чего действительно не хватает этому объекту, ну и наверняка сюда можно приплюсовать пожелания жителей, с которыми вы общались. Чего именно хотят? То есть голосовать голосуют, ну вот победим, получим федеральные деньги, а что там делать-то в итоге будем?
2: Ну, у жителей очень много пожеланий, и, конечно, мы будем прислушиваться, тем более, что как куратор я все эти вопросы беру на заметку. Кому-то необходимо детские площадки, кому-то обустроить набережную, кому-то зелени, цветов, кустарников. Я понимаю мнение людей, каждый видит по-своему, но самое главное – это неравнодушие, которое люди вот своим голосованием нам дают понять, надо это делать или нет.
1: Вот такое интересное мнение радиослушателя. Один наш высказывает, пишет сообщение в МАКС, плюс 799-15-15-107-6. Еще раз напоминаю номер нашего мессенджера. Я вообще считаю, есть локации так называемые туристические в центре, и набережные в центре вообще не должны участвовать в этом конкурсе, так как город должен априори благоустраивать такие локации для привлекательности города и повышения туристического рейтинга. Парк Чкалова на Вторчермете. Вот что нужно обычным людям и другие районы и парки в том числе.
2: Ну, я понимаю мнение жителей. Видимо, он живет рядом с этим парком, и он хочет видеть благоустроенную, красивую территорию для того, чтобы и глаз радовало, и сердце. Но мы говорим о Версетском районе, как куратор по Версетскому району. Я призываю все-таки проголосовать за нашу территорию, чтобы и мы радовались, и получали удовольствие от того, что мы турист, который приезжает туда, на эту локацию, будет тоже смотреть и радоваться, и гордиться Версетским районом.
1: Ну вот представьте, что вы сейчас, так вы, собственно, да тут и представлять ничего не надо, вы и так сейчас общаетесь со всем городом, а благодаря интернету, интернет-трансляции со всей страной, всем миром. Вот что сквер из себя представляет? Вот чем он действительно хорош, привлекателен, и все-таки чего ему действительно не хватает?
2: Ну, давайте скажем, что многие не знают, что за шар рядом со сквером. И сколько он весит?
1: Я тоже не знаю.
2: 40 тонн.
1: Теперь знаю.
2: Да,
1: спасибо.
2: И для того, чтобы мы видели прекрасные открытки, которые есть, как город Екатеринбург представляет, там должны появиться новые локации, как для детей площадки детские, так и большая береговая линия, которая должна быть красивой, уютной и безопасной, самое главное. Мы хотим, чтобы люди приходили там, отдыхали. Отдыхали, забывали о своих проблемах, а говорили о счастливых моментах. И смех детский, я думаю, самое главное, что мы там должны увидеть в будущем.
1: Плюс 799-15-15-107-6. Еще раз напоминаю номер нашего эфирного мессенджера МАКС для ваших вопросов. Ну, действительно, еще раз напоминаю, что речь идет о зеленой зоне на площади Театральной от Антона Валика до Челюскинцев. Набережная и сети действительно к 275-летию Екатеринбурга. Здесь самые разнообразные проходят мероприятия. Драмтеатр, Белый дом через дорогу. Кстати, у вас же из окна законодательного собрания. У вас окна на этот сквер?
2: Нет.
1: Но у многих коллег выходят.
2: У многих выходят. Я думаю, что они должны любоваться этим сквером и гордиться то, что у нас есть желание сделать его краше и приятнее.
1: А вы уже проголосовали?
2: Я первый проголосовал.
1: Самый первый? Вот прям самый первый?
2: Самый первый. 21 числа, как только мы встретились с волонтерами в школе номер один, когда мы показывали, рассказывали, что необходимо сделать, я с 21-го проголосовал сразу.
1: в 0 часов 1 минуту в 1 секунду?
2: Нет, в это время я отдыхал. Я думаю, что это было другое время, но в любом случае один из первых, тогда так сказать, я проголосовал за сквер, который у драмтеатра.
1: Ну, теперь мы знаем, по крайней мере, одного из самых первых проголосовавших не только за конкретный объект, но и вообще во всей программе. Еще раз напомню, уникальный случай в этом году в Екатеринбурге впервые в истории в голосовании за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» участвуют 17 объектов, по 2 от каждого административного района, от Октябрьского района даже сразу 3. В Верхесецком районе не только набережная и сети, не только вот сквер у драмтеатра. Есть еще кое-что. Вот сейчас мы постепенно отдалимся вглубь города, но сначала ненадолго прервемся.
0: Повтор программы.
3: Реклама на 107.6.
4: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
5: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
3: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Повтор программы.
1: Продолжаем программу «Екатеринбург в галстуках». Сегодня у нас в гостях в прямом эфире Сергей Мелехин, депутат Законодательного собрания Свердловской области. Вот только что в нашем эфире глава Екатеринбурга Алексей Орлов напомнил о голосовании за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» и напомнил, как именно можно проголосовать. Сергей Мелехин – один из кураторов общественных, причем сразу двух объектов. О первом мы рассказали в предыдущем части. Это сквер у драмтеатра, за который вот на данный момент уже более 11 тысяч человек проголосовали. А вот другой, он находится в юго-западном районе, и это сквер Авета Тертеряна. Давайте тогда туда прогуляемся, Сергей Владимирович, какова там сейчас ситуация?
2: Ну, наверное, прежде всего, хотелось бы отметить, что есть центры притяжения, как мы сказали, театр драмы, это городской такой масштаб, а сквер Авета Тертеряна, это, скорее всего, ну, названо в честь известного композитора. Это зеленая зона, прилегающая вдоль улицы Шаумяна, на участке от улицы Ясной до Белореченской.
1: От Буревестника до Ясной,
2: да,
1: проще говоря.
2: У сквера несколько другая, у Аура она более камерная. И у сквера Тертеряна есть возможность начать новую жизнь. И жители ближайших домов должны, наверное, подключиться к этому, потому что мы давно говорим, что необходимо немножко изменить эту часть сквера. И больше зелени, и больше детских площадок, урны, скамейки. Хотелось бы, чтобы это жители помогли нам в этом и своим голосованием тоже проголосовали за эту территорию. Уверен, что сквер преобразится, новая жизнь. И опять же, не могу не сказать, что сделать красивый подарок Версевскому району столетия – это наша задача. Если будет сквер Тертеряна, я думаю, жители Версевского района будут гордиться тем, что они неравнодушно проголосовали за эту территорию.
1: Я от себя добавлю, мне долгое время приходилось жить вот именно напротив этого сквера, но сейчас уже можно адрес сказать, я там не живу, Шаумяна 88, вот эти вот серии девятиэтажек на Шаумяна, и очень много раз я по этой территории ходил. Хозяйственный магазин культовый прямо напротив, не знаю, кстати, жив он сейчас или нет.
2: Жив.
1: Прекрасно, прекрасно. Слышите, один из лучших, кстати, это не реклама, но товары для дома, просто шикарный магазин. И я даже помню, когда там коровы еще гуляли вот по этой территории. Но честно, я вот никогда не думал, что она имеет название, что вот у этого сквера имя. Ведь имя-то Авета Тертеряна было относительно недавно присвоено.
2: Недавно, да. Но в любом случае мы помним всех людей, которые активно участвовали для того, чтобы мы поменяли, ну, дали название скверу для того, чтобы уже более целенаправленно и адресно говорить. Понимаю, что там и школы рядом находятся, которые занимаются. Я знаю, что там много мероприятий проходят, ну, спортивного направления. И хотелось бы, чтобы наши дети участвовали и в жизни Версетского района, получали удовольствие.
1: Я пока намеренно не озвучиваю, какая там сейчас ситуация в голосовании. Прошлый год уже научил, как-то не надо на эти цифры смотреть, ситуация меняется. Но есть такой своеобразный момент, который может позволять куратору, вам как куратору общественного сквера Авета Тертеряна надеяться на успех, потому что в 2024 году победу одержал именно объект из юго-западного района. Ну, правда, он на территории Ленинского находится, на ту сторону Ясный, парк 50 лет в ЛКСМ, там как раз сейчас и полным ходом идут работы второй очереди. Вот. Но ведь те, кто ходит туда гулять, большая часть из них, она ведь живет в том числе и на этой стороне, уже, как я уже говорил, между Ясной и Буревестником.
2: Ну, я думаю, скверов, парков мало не бывает. Если они находятся в шаговой доступности у наших пожилых людей, у наших детей, они должны быть. Если мы говорим о территории, которая Авета Тертеряна, то взгляд из дома должен радовать жителей, как вы сказали, той девятиэтажки, которая находится.
1: Так это тут, а напротив там 16-этажка, одна из первых в городе.
2: Я думаю,
1: еще более, плюс там пара уже современных высоток.
2: Ну, город строится, развивается. Я думаю, что чем больше зеленых зон, чем больше возможностей людям отдохнуть от повседневной таких проблем, мы должны этим заниматься. Но, конечно, я всегда говорю, что если есть у людей огромное желание проголосовать за другую территорию, мы никаким образом не должны тормозить желание людей прийти проголосовать, хотя есть несколько вариантов голосования, это через госуслуги, а есть, конечно, попросить волонтеров, которые находятся рядом, если необходимо, то они помогут.
1: Вот непосредственно в сквере Тартыряна волонтеров прям там искать?
2: Мы в любом случае, если необходимо для того, чтобы волонтер находился в определенное время, в определенный день, мы будем с администрацией Вересиевского района, конечно, обсуждать, для того, чтобы этот человек находился. И люди могли к нему подойти и безопасно заполнить анкеты, которые необходимы для волонтера, не боясь о своей личной безопасности и, так сказать, спокойно отдать свой голос.
1: Ну, безопасны в том смысле, что волонтеры же там в дневное, в светлое время суток.
2: Да,
1: работают.
2: Волонтеры у нас определяются в дневное, в светлое время. У них накидки, у них есть бейджики. Они люди, которые издалека должны видеть и знать, что это человек, который приносит счастье и благополучие тому человеку, который задает вопросы.
1: Я просто себе представляю эту картину в ночное время. Я волонтер. Будете голосовать. Голос из темноты. А вот о повседневности вы сказали. Есть еще один элемент повседневности, который, лично мне вот не во всем и не везде нравится, но это тоже реалии наших дней. Это передвижение не на своих двоих, а на так называемых средствах индивидуальной мобильности, проще говоря, самокатах и прочих. Предусмотрен ли сквер будет для этого? И вот вообще ваше мнение, сквер это только для пешеходов, и там единственное средство транспортное — это коляски с детьми. Есть там место СИМам или надо их как-то в обход пустить?
2: Я думаю, что СИМам определенная дорога и определенное место должно быть. Мы неоднократно говорили о том, что безопасность детей, она превыше всего. Если мы будем совмещать пешеходные дорожки с детьми, колясками, то в любом случае до двора это не доведет. Хотелось бы, чтобы наши архитекторы, люди, которые занимаются проектной деятельностью, увидели, как можно разграничить это движение на СИМах и тех, кто готов на коляске, на самокатах детских продвигаться. Мы неоднократно видели, как попадают молодые люди у нас в аварии и что случается. Не хотелось бы, чтобы эти такие нехорошие случаи были в скверах. Я думаю, что необходимо убрать из скверов СИМы.
1: Что думаете вы, уважаемые радиослушатели? Мнение свое по ходу прямого эфира можете выражать путем ваших сообщений в наш эфирный мессенджер Макс. Его номер, еще раз напоминаю, +7 99 15 15 107 6. Либо звоните по телефону прямого эфира 227 107 6. Помимо работы с волонтерами, как еще вы, скажем так, поддерживаете объект? В некоторых парках и скверах, тоже участвующих в голосовании, проводят субботники. В других какие-то, если не увеселительные, но такие культурно-просветительские мероприятия. Вот примите к скверу Тартыряна. Проводится ли там что-то? Есть ли вообще в этом какая-то необходимость?
2: Необходимость, конечно, есть, чтобы привлечь внимание и жителей ближайших домов. Конечно же, там работают молодежные объединения, волонтеры, школа, которая рядом находится, она как раз и говорит о том, что необходимо своим молодым оптимизмом, так сказать, дать желание, чтобы поменялось пространство возле этого сквера.
1: Молодым оптимизмом,
2: я думаю, что неравнодушие наших детей, наших подрастающего поколения, это, наверное, главное двигательное направление, то, что необходимо сделать. Потому что люди, которые занимаются повседневной работой, тяжело как-то переключиться на то, что мы говорим о скверах, о проектах, о голосовании. Я думаю, что сила-то и Вересиевского района, это, конечно же, наших ветеранов и подрастающего поколения. Главное.
1: Вот вы сказали, сложно переключиться, а вот сейчас, на данный момент, в процентном соотношении, сколько времени у вас рабочего, нерабочего времени отнимает вот именно деятельность общественным куратором, плюс есть ведь еще и основные рабочие обязанности?
2: Ну, основная рабочая обязанность депутата от Версецкого района. И, конечно, я каждый день встречаюсь и с жителями, и с общественными организациями. И вот вы говорили о субботниках. Мы проводили субботники в госпитале ветеранов и говорили как раз об этом. Мы встречались с ветеранами в ДК «Виза», там, Центр культуры сейчас, и говорили тоже об этом. То есть мы встречаемся абсолютно со всеми, с разными возрастами, и говорим о том, что жить всем охота лучше. А для того, чтобы жить лучше, необходимо работать и заниматься тем, что человек готов этим заниматься. Например, если мы говорим о наших волонтерах, которые помогают нам в голосовании, они этим занимаются не потому, что кто-то им что-то обещал, а потому, что им это нравится. Я знаю человека, который приводил не один, не два, а десятки голосов за сквер. Я понимаю, что это его желание помочь району.
1: Между прочим, ведь сквер Авета Тартыряна, опять же, если мы о нем говорим, он уже не первый раз попадает в финал голосования. Вот предыдущий этап, что он показал и какие из него были сделаны выводы для следующей вот кампании уже текущего года?
2: Ну, если говорить по прошлому голосованию, вопросы, которые люди поднимали, это как раз зеленое насаждение. И их волнует качество кустов, качество зеленого насаждения. И всем охота больше. Чтобы был зеленый район, красивый район, больше цветущий район. И я думаю, что мы будем прислушиваться и менять свое мнение для того, чтобы каждое мнение, каждый голос был учтен.
1: Вот сейчас прямо на официальном портале Екатеринбург.РФ все желающие, кто еще не в курсе, могут проголосовать и ознакомиться с дизайн-проектами. Проекты будут меняться. Вот то, как выглядит объект на этом дизайном проекте, многих наверняка ведь отпугивает. Они говорят, да нет, я не хочу за такое, нам такое не надо. Объясняете им, что это просто примерный вариант, и они сами могут еще свои пожелания озвучить?
2: Да, объясняем. Все прекрасно понимают, что голосовать нужно до 12 июня. Это самое главное. Проект будет меняться. Проект будет меняться потому, как жители будут говорить с нами, что им интересно. Зеленая зона, детские площадки. И, конечно, мы будем прислушиваться к мнению жителей. Поэтому мы с 21 апреля начали говорить о том, что необходимо каждое мнение жителей услышать и взять на заметку. Проекты будут меняться. И по проекту 22-го партсъезда, который у Дворца молодежи, там 16 или 19 изменений в проекте было, как раз жители вносили. Я думаю, эта работа только начинается, и 12 июня она не закончится. Мы будем встречаться с людьми и будем говорить о том, что необходимо услышать каждого, кто проголосовал, кто захотел изменить эту территорию в том или ином смысле.
1: Мы сейчас ненадолго еще раз прервемся, послушаем новости и после чего еще немного побеседуем.
0: Повтор программы.
3: В Екатеринбурге 14 часов 30 минут.
4: Город ФМ. На 107.6.
3: Новости на Город ФМ.
5: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Более 470 тысяч юных свердловчан отдохнут в лагерях, санаториях и палаточных городках. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Скоро начнутся самые долгожданные для школьников летние каникулы. Заканчивается подготовка лагерей, санаториев, палаточных городков, где смогут отдохнуть более 470 тысяч юных свердловчан. Уже рассказывал, что в этом году мы увеличили финансирование летней оздоровительной кампании почти на 6% в сравнении с прошлым годом. Мы направили 3,2 миллиарда рублей на ремонт инфраструктуры лагерей, строительство новых корпоративных корпусов подготовку вожатых, написал Паслер в своих соцсетях. В числе нововведений этого года меняется подход к организации смен. В большинстве лагерей их количество вырастет с 4 до 6, а в некоторых до 7 за счет сокращения дней пребывания. Это даст возможность для отдыха дополнительно 12 тысяч детей. В рамках проекта «Лето в профтехе 22 Свердловских колледжей и техникума» откроют дневные профориентационные лагеря со сменами по 10-15 дней. Детей познакомят с современными профессиями и системой среднего профессионального образования. Потенциальный охват около 2600 детей. По словам главы региона, разные виды ремонтных работ идут в 24 загородных лагерях. В 9 появятся новые модульные медблоки. В 21 лагерь поступит современное медоборудование. Также откроется 5 модульных палаточных лагерей-спутников. Несмотря на все внешние вызовы, малый и средний бизнес в Свердловской области и Екатеринбурге продолжает развиваться. Об этом на форуме «Финмаркет» заявил глава города Алексей Орлов.
0: Понятно, что изменение регуляторной политики, в первую очередь условий налогообложения, логистических цепочек, высокая ключевая ставка никоим образом не влияют положительно на, скажем так, те темпы развития бизнеса, которые хотели бы сами участники бизнес-процессов иметь. Но, тем не менее, вот такие площадки, как Финмаркет, и вот как раз возможность прямых коммуникаций с представителями власти и финансовой сферы, и представителей бизнеса помогают эти вопросы решать, отвечать на те вызовы, которые у нас сегодня есть.
5: Орлов отметил, что в Екатеринбурге работает более 120 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. 6 трамвайных маршрутов изменят схемы движения с 1 июня по 15 августа. Это связано со строительством пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева длиной 45 метров, который соединит набережную и сети. Речь идет о трамваях номер 3, 4, 10, 12, 14 и 21. Новая схема опубликована на портале Екатеринбург.РФ. Напомню, с 15 мая по 15 августа движение всех видов транспорта, кроме рельсового, будет прекращено по улице Куйбышева от 8 марта до Горького. В связи с этим изменится схема движения автобусного маршрута номер 74 «Трактовая Громова». Также временно будет отменена остановка «Цирка». Остановку Большакова перенесут с улицы 8 марта возле дома номер 63 на улицу Большакова возле дома номер 85. Автобусы станут останавливаться на пунктах Музей Бажова и Декабристов.
3: О погоде.
5: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 28 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Повтор программы.
1: На радио «Город ФМ» продолжается программа «Екатеринбург в галстуках». Еще раз приветствуем в нашей студии сегодняшнего гостя прямого эфира, депутата Законодательного собрания Свердловской области Сергея Мелехина, общественного куратора сразу двух объектов, задействованных в голосовании за парки и скверы по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни», сквера Вета Тартериана на юго-западе и сквер у театра драмы в центре города, да-да, тот самый сквер 2019 года. Выбрать эту или какую-то еще из 17 предоставленных территорий можно до 12 июня, либо с помощью волонтера на месте, либо на платформе обратной связи портала Госуслуг. Благоустройство одного из парков Екатеринбурга за счет федеральных средств будет возможно только при участии еще не менее 170 тысяч наших земляков. Ну и опять же, тут цифры, статистику, можно считать деньги, можно рассуждать, кто что должен, кто обязан. Но вам самим разве не хочется гулять по городу и смотреть? А вот это благодаря мне благоустроено. Просто потому, что я шевельнул пальцем, сделал тот самый клик или подошел к волонтеру, пообщался с ним. Все прекрасно. По крайней мере, ваша совесть в этом смысле чиста. Так что голосуйте, голосуйте, поддерживайте. Но если уже поддержали, то пусть это сделают ваши друзья, родные и близкие. А мы поговорим о том, о чем уже сегодня так тему упоминали, столетие Верхесецкого района. Это, безусловно, событие, это, безусловно, важно редкому району 100 лет. Вот уже в июне, да, Сергей Владимирович?
2: Да, планируется в июне мероприятие сделать районного масштаба для того, чтобы жители радовались Верхесецкому. То, что столетие Верхесецкому району, и как раз у нас 300 лет будет заводу самому старому Верхесецкому ВИС. И у нас два таких больших, крупных юбилея, которые готовятся и город Екатеринбург, и Верхесецкий район, и жители. Я думаю, яркая, красивая программа будет для всех слоев населения, для и детей, и для взрослых. Тем более, что у нас в Верхесецком районе самое большое зеркало воды. Это как раз и Каматек, и Правобережье. Уверен, что все, кто придет на праздник, будут гордиться, что у нас есть Верхесецкий район и люди, которые в нем живут и работают.
1: Но я так понимаю, что заключительная предюбилейная пятилетка, она была особенно насыщена событиями, и вы, и власти районные делали особую ставку. Вот, ну, ваше мнение, даже, может быть, уже не столько как представителя власти, сколько как горожанина, вот основные достижения района.
2: Ну, самое главное, район живет, развивается, строятся новые школы, музыкальные школы. Самое главное, мне кажется, что люди немножко стали счастливее от того, что они живут в городе, в районе. Конечно, и проблемы есть, но благодаря, наверное, совместным усилиям города Екатеринбурга, администрации, эти проблемы потихоньку решаются. Хотелось бы иногда нам, чтобы они решались гораздо быстрее, но как депутат я вижу, что за 5 лет число по медицине уменьшилось вопросов. Потому что появляются новые больницы, поликлиники, отношения меняются людей к врачам, так же, как и отношение к нашим педагогам уважаемым. Было время, когда почему-то родители считали, что они больше знают педагогов и могли воспитывать и обучать детей сами.
1: А пациенты также считали, что они лучше врачи,
2: да,
1: и все знают.
2: Но я вот общался совсем недавно с главврачом детской больницы, и они сказали, что у нас меньше стало вопросов от родителей по детям, по лечению.
1: А почему вдруг? Куда вопросы-то ушли? Специалисты стали качественнее или еще что-то?
2: Видимо, подход людей друг к другу стал немножко другой. Может, спокойнее люди стали относиться к тому, что происходит в районе, в городе, и видят эти изменения, и относятся к этому с пониманием. Если мы говорим о школах, помните все, как записывались первые классы, какая волна была родителей, и прописывались непонятно где для того, чтобы попасть в эту школу. Немножко успокоились все и понимают, что образование школьнику, оно будет. И, конечно, хотелось нам, чтобы школы были ближе к району, ближе к тому, где мы живем. Но я еще раз говорю, самое-то главное, что идет развитие и понимание того жителей, что необходимо жить, наверное, в мире и согласии, в понимании. И даже вот если мы говорим о голосовании, мы никого не заставляем. Мы просим прийти и проголосовать. Для того, чтобы люди понимали, что это все по-доброму и с добрыми намерениями. И если мы говорим о развитии, то ну, яркий пример, там, чемпионат мира, который прошел, много же было говорилось о центральном стадионе, сколько его можно переделывать, но там яркие моменты проходят сейчас, которыми мы гордимся. И недавно совсем была первомайская демонстрация, и мы говорили добрые слова друг другу, и главное общение.
1: А еще с точки зрения здравоохранения, я помню, как ЦГБ номер 2, она именно в годы чемпионата мира, такое ощущение, что чуть ли не второе рождение получила. Понятно, что функционировало, функционирует после. Но очень многие гости чемпионата мира, которым ну, приходилось туда попасть, все отзывались, насколько вот квалифицированы вот именно визовские врачи.
2: Дело в том, что там же к чемпионату мира был открыт травмпункт.
1: Да.
2: И как раз и открытие участвовал, и смотрел, главврачом разговаривал. Хотя количество пациентов не уменьшается, но отношение к ним другое немножко. И как житель Версетского района я понимаю, что есть такие моменты, когда можно позвонить главврачу, попросить о помощи. Никогда отказа не было.
1: Можно дозвониться главврача, ну, а да, раньше до больницы попробуй дозвонись.
2: Да, согласен с вами полностью, что отношение людей друг к другу меняется. Это самое главное в нашей жизни. Перестали мы быть более агрессивными, злыми, и хотелось бы, чтобы летняя яркая погода нам давала возможность спокойно общаться и задавать вопросы друг другу в спокойной обстановке.
1: Да, вот так вот всегда скажешь, как сегодня хмуро начинался день, но постепенно рассвело, мы все не верим в эти прогнозы, что как так, утром плюс 10, днем плюс 25, ну вот оно, пожалуйста. Хорошую погоду нам придет сейчас в эфир или нет, Сергей Мелехин. Столетний юбилей – это все равно так называемые подарки. Понятно, что одним из лучших подарков станет победа заявленных двух объектов в голосовании по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Но есть ведь еще что-то.
2: Ну, не хотелось бы открывать полностью.
1: Сюрпризы,
2: да.
1: Хорошо.
2: Я думаю, что мы должны каждый день ждать что-то новенького в Версетском районе. И команда администрации Версетского готовится к этому. Уверен, что мы все будем участвовать в этих мероприятиях. Но вот вы сказали о столетнем юбилее. Но совсем недавно

0: же всем, потому что все-таки те, кто свой вековой юбилей не просто отметил, но разменял, они воспринимаются как люди уникальные, хотя на самом деле вроде бы ничего такого в этом и нет. Да, каждому свое, но когда люди, ровесники века, вот так вот все рассказывают и прекрасно все помнят, это только заслуживает уважения. И вот всем ветеранам, не ветеранам, крепкого здоровья, удачи и спасибо вам огромное всем за то, что вы делаете. Напоследок, давай, Сергей Владимирович, еще раз напомним, как голосовать. И если какие-то вот конкретно к вам, как куратору, есть вопросы, как к вам обратиться, где вас найти?
1: Да, можно обратиться по горячей линии. Милехин Сергей Владимирович, 271-60-05. И хотел бы попросить всех жителей Версетского района, жителей города, проголосовать до 12 июня 26 года за сквер, который мы уже ранее говорили, сквер драмтеатра, и сделать яркий подарок версетцам в столетний юбилей. Можно проголосовать и через портал госуслуги, или через наших уважаемых волонтеров.
0: Все подробности, как голосовать, какие объекты участвуют в голосовании, если вы еще все еще не знаете об этом, на официальном портале Екатеринбург.РФ. Запись этой программы вы всегда можете найти на странице Город.ФМ ВКонтакте и на нашем канале на Рутьюбе. Там передачи даже сгруппированы по плейлистам, Екатеринбург в галстуках и не только. Поэтому слушайте, читайте, делитесь с друзьями, пишите комментарии, но самое главное, пользуйтесь той информацией, которую мы и наши гости вам сообщаем, потому что мы все работаем для вас, наши уважаемые радиослушатели, наши горожане, и мы все хотим, чтобы город стал и удобнее, и комфортнее, и лучше. И в том числе голосование за парки по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» яркий тому пример. Сергей Милехин, депутат законодательного собрания Свердловской области и общественный куратор сразу двух объектов, сегодня был у нас в гостях. Сергей Владимирович, огромное спасибо, удачи и до новых встреч.
1: Вам большое спасибо. Город ФМ всегда на связи.
0: Мы всегда на связи на частоте 107.6 FM, и наш эфир продолжается.
2: Повтор программы.

0: Реклама на 107.6.
1: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
2: Но у меня тоже работа.
1: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
3: Дело. Я тоже пошел.
2: А ты куда?
3: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
4: Студия «Вкус и Модерато» открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
2: Как вкусно!
1: А взрослым к вам можно?
5: 6+.
4: Летний театр в парке Маяковского представляет новый сезон. С мая по сентябрь концерты, спектакли, фестивали и яркие шоу на сцене под открытым небом. Звездные артисты и самые красивые закаты. Здесь каждый вечер становится событием. Билеты в кассах города и на сайте театр.ецпкю.рф.
6: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере на улице Никонова у кинотеатра «Космос». Факт первый. Сквер на улице Никонова носит имя легенды баскетбола Александра Канделя. Он был центровым в стартовой пятерке «Уралмаша» и настоящим лидером команды вплоть до середины 70-х годов прошлого века. С 1955 года Кандель играл в баскетбольной сборной СССР, стал чемпионом Европы. Перейдя на тренерскую работу, он вырастил много звезд российского баскетбола. Сейчас его имя носит также детская спортивная школа.

Факт второй. Имя Канделя сквер получил в 2018 году. До этого зеленая зона была фактически безымянной. Сейчас в сквере есть спортивная площадка, площадка для скейтбордистов, установлены скамейки, проложены асфальтированные дорожки. В сквере высажены яблони и множество других лиственных деревьев. Факт третий. Сквер по улице Никонова – любимое место спортивных болельщиков Екатеринбурга. Именно через него болельщики направляются из центра города ко дворцу игровых видов спорта, где проходят матчи баскетболисток УГМК, волейболисток Уралочки и матчи по футзалу с участием команды ВИС «Синара». Здесь же выступают баскетболисты прославленного «Уралмаша». А сейчас мы напомним, что сквер на улице Никонова является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 3 часа дня.
1: На 107,6.

0: видел я.
1: Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на город FM.

0: Свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
3: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: Екатеринбурге 15 часов 30 минут.
1: На 107,6.

Привет, это Диана Кох, певица из Екатеринбурга. Хочу напомнить тебе, красиво быть счастливым, просто так и каждый день. Слушай мой новый трек «Счастье» на радио Город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
2: У идеального отдыха есть имя – «Амакс Экопарк». В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. «Амакс Экопарк» позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
3: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
4: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
5: Самая широкая улица в Екатеринбурге – проспект Ленина на участке от площади 1905 года до Московской. На этом участке ширина проспекта составляет 76 метров, а на других участках проспект может быть совершенно другой по ширине. Проспект Ленина – одна из исторических улиц города, практически его ровесница. На первых картах Екатеринбурга она фигурировала как перспективная. Несмотря на то, что протяженность главной улицы города всего 4,6 километра, она проходит через три городских района – Верхесецкий, Октябрьский и Кировский.

продам детский снегокат, горные лыжи и валенки 47-го размера. Куплю резиновую лодку. Такая весна на город ФМ.

0: В Екатеринбурге 4 часа дня.
1: На 107,6.

0: Наши люди.
1: Повтор программы.
2: Здравствуйте, вы слушаете радио «Город ФМ» на 107.6. У микрофона ведущий Борис Оболин. Программа «Наши люди» — самая межнациональная, национальная, культурная, мультикультурная, ну и объединяющая народы, тем более год народного, год единства народов России, на нашем самом екатеринбургском радио на частоте 107.6. Каждую неделю в это самое время традиции, обряды, слова, культура, прочие проявления, поступки, деятельность. Ну, а в последнее время мы еще и о костюмах разговариваем. Неделю назад слушатели наши внимательные помнят, что у нас были Сергей и Татьяна Антоновы из организации «Folk Talk», говорили о костюмах, презентовали костюмы. Ну, а сегодня у нас в студии человек, который уже часто бывал в самых разнообразных проектах на «Город ФМ», но вот в программу «Наши люди» заглянул впервые, хотя узнать его можно всегда. Что называется, узнаем по одежде и по внешности. Да, Вячеслав Печняк, этнолог, научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга и в том числе соучредитель «Фолк-толка».
3: Да.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Снова рады вас видеть.
3: И снова здравствуйте.
2: И снова здравствуйте, да. Так, ну вот, поскольку вы сами сказали, что предыдущую программу с «Фолк-толком» смотрели, слушали, про костюмы мы говорили, а я действительно подумал, а что мы знаем такого о русских костюмах? Вот кто-то говорит, косоворотка, шаровары, потом выясняется, что что-то не совсем наше и так далее. Вот то, что на вас сейчас, кстати, радиослушатели, смотрите видеотрансляцию на странице «Город ФМ» ВКонтакте, это русское, русское народное, повседневное, поскольку вы в таком... вот передвигаетесь спокойно.
3: Да, я в таком передвигаюсь спокойно, слава богу, да.
2: Жизнь... Никогда не останавливали, кстати?
3: Да, что-то последнее время. Ну, когда как, на самом деле? Когда-то интересуются, когда прям это кто-то так удивляется.
2: Дружинники были?
3: Дружинники, да нет. Нет, как бы, вроде как бы. Но это, кстати, забавная, да, ситуация, когда иногда задают вопрос, о какой вы национальности, как бы, какой у вас национальный костюм, типа, как бы, что мы настолько, на самом деле, отвыкли от этнического русского костюма, да, привыкли как раз к эрзац-костюму, к стилизованному костюму, что для нас этнический русский костюм, он не читается как русский костюм. То есть я бы ваш вопрос расширил там, что мы знаем не про костюм, а что мы знаем про русскую культуру вообще. Не про Пушкина, Чайковского и ту культуру, которая складывается только во второй половине 19 века в дворянской среде, 3% населения Российской империи, культуру 3% населения, где культура остальных 90%, что мы про нее вообще знаем?
2: А еще мы забыли деревянные ложки, которые стали одним из символов чемпионата мира по футболу 2018-го.
3: Хохлому.
2: Балалайка, хохлома. Кстати, балалайка, насколько она русская? Ну, впрочем, чтобы резко в сторону не уйти.
3: Балалайка, в котором виде она есть, конечно, безусловно, она русская. Потому что в 17-18 веке мы про вот эти вот струнощипковые грифовые инструменты точно знаем. Они точно имели место. И даже наш профессиональный скоморох, да, Софьевский скоморох, скоморох — это профессиональный музыкант. Кирша Данилов. Uh-huh. Небезызвестный в 18 веке деятель, да, которого там писали, собственно, успевали его там...
2: Мы проходили сборник.
3: И Миллер записать, помню. Да, и так далее. В общем, он же был профессиональным скоморохом в шестом поколении фактически. То есть он был его двоюродный дед, он был участником потешной палаты Алексея Михайловича. Он был профессиональным артистом. И даже вот он играл на таком инструменте, как тронобой или тринбой. То есть есть предположение сейчас от того, что это была четырехструнная балалайка, до того, что это был какой-то арфоподобный инструмент струнощипковый.
2: А во что он был облачен?
3: Во что он был облачен? В одежду 18 века, и у нас описаний крайне мало. Скорее всего, он был облачен в рубаху-галашейку, которая была похожа на рубахи 17 века, и в какие-то порты домашнего украшения, и верхнюю одежду по типу там средневековых кафтанов, скорее всего. Может быть, зипунчик даже носил. Но судя по тому, что человек был лихой, потому что он же был и на каторге пару раз, то есть понятно, что, видимо, за крепкое словцо его, так сказать, власть не жаловала в этом смысле. Он успел там и в Сибири побывать на каторге, в ссылке, и здесь у нас успел посидеть.
2: В том числе и основы кройки и шитья освоить.
3: Ну, и это тоже. Нет, на самом деле все люди тогда могли подшиться, там банально что-то себе какое-то простенькое шить, поэтому, то есть, учитывая, что чем архаичнее крой, тем он проще, грубо говоря, там мужская рубаха, если архаичный мы крой берем, туникообразный, по большому счету это раз, два, три, четыре, пять, пять треугольников и два квадрата, пять прямоугольников и два квадрата, вот из этих можно сложить рубаху себе.
2: А вы так и сложили?
3: Нет, это на самом деле уже на мне уже более позднее, это в конец 19 века, это такая горнозаводская такой видок. Очень любили у нас розовые рубашки, вообще розовые оттенки мужчины.
2: Конкретно даже... здесь, на Урале, в
3: Свердловской, да, конкретно,
2: ну, в современной Свердловской области.
3: На территории современной Свердловской области.
2: Можно сказать, что это какой-то наш национальный цвет. Вот если ты розовый, ты с Урала.
3: Ну, вообще, на самом деле, да. На самом деле, да. Потому что даже фольклор отражаешь. Там заводская молодежь, лучше в мире не найдешь, на них розовые рубашки. То есть, как бы, то есть в припевках это тоже отражается в фольклоре. Вот. Ну и, в принципе, на самом деле, это у нас цвет наш традиционный русский красный, да, то есть там 10 оттенков красного существует в русском языке. Я их, если честно, не научился различать, но вот наши предки каким-то образом могли это различить.
2: Ну, у Леонида Андреева в красном смехе там, по-моему, еще больше сошлось.
3: Ну, может быть, больше, да, ага. Потому что, как бы, алый от малинового и, например, от красного, то я вот не могу вот как-никак отличить, чем они отличаются, а малиновый от вишневого. Ах, вот что-то как-то вот не совсем я в дальтонизм страдаю.
2: А еще багряный, рубиновый и т.д.
3: Там червчатый еще есть такой цвет, так что там прям... Ой, там прям это гора, на самом деле, этих цветов красных оттенков. И вот как раз-таки, да, красный цвет любимый. И, собственно, когда появляются анилиновые красители в второй половине 19 века, когда они могут любой цвет, тот цвет, который мы не можем добыть естественными красителями, становится... ультрамодным, ультрапопулярным. Будь то фиолетовый, розовый какой-нибудь, особенно если розовый фуксия, прям вообще хорошо.
2: Вот. Ну, с одной стороны, картин вот тех лет, их вроде бы сохранилось немало. С другой, их можно воспринимать как источник, помогающий вот более-менее воссоздавать внешность и понимать, а по какому случаю ту или иную одежку на себя...
3: Ну, конечно, нет. У нас, во-первых, есть там и Худояров, собственно, да, Исаак Федорович, художник, который у нас писал, в крепостной художник, да, Нижнетагильский, который писал там в середине 19 века, и за это ему огромная благодарность, потому что там нижние границы его картин, они все датируются там концами 20-х годов 19 века, то есть, ну, эпоха Пушкина, так скажем. И это, на самом деле, хороший источник именно по архитектонике костюма, то есть какие составные части, какой был силуэт у костюма, мы это можем понять, и здесь, безусловно, это визуальный источник до распространения и появления фотографии.
2: Почему сейчас все это кажется немножечко странным? Только ли потому, что из моды вышло, или есть какие-то бытовые неудобства? Вот, допустим, вот та одежда, которая у вас сейчас, ее аналоги, они чем-то с точки зрения вот носки, удобства... пригодятся ведь для наших дней?
3: Ну, не знаю. Я-то просто, поскольку передвигаюсь пешком, могу себе позволить ходить и в историческом костюме. Вот. А если мне надо куда-то там ехать, я, конечно же, пользуюсь стилизованным костюмом. Что такое стилизованный костюм? Стилизация стилизации рознь. Это не сценическая стилизация, это стилизация, адаптированная под нормы там, городской жизни.
2: Да многие и так не отличают. Это вот. Только вы сразу поймете. Вот перед вами положить три и сразу говорите, вот это стилизация, а это не так.
3: Да, это так и есть, на самом деле. И стилизация в чем она заключается? Ну, допустим, вот если изначально крой там очень широкий, или там кафтан, он может быть долгополый, в принципе, любили долгополую одежду, да, то в трамвае, грубо говоря, забираться в долгополом кафтане, ну, не совсем удобно, запнуться можно.
2: Переполненный?
3: Вот, переполненный тем паче, да, еще и те, кто-нибудь наступит. Поэтому надо вот там что-нибудь укорачивать, или там пиджачок, например, надеть какой-нибудь. Визиточку, которые были крайне популярны у нас здесь уже, когда городская мода начинает все захватывать.
2: Это ладно, кондуктор сейчас еще по салону не ходит, а пару лет назад, когда кондукторов все ходило, пропускали.
3: Там еще и было, передайте карточку, там, значит, да, заплатите, там, тык-пык с билетом, какой-то билет, а мне билет не дали, там, вот это все, да.
2: Да. А мне 100 рублей со сдачи не вернули.
3: Да, да, это все, да, это, все эти ужасы общественного транспорта и давки в час и пик пережили, плавали, знаем.
2: Вот. Но ведь тогда, в том-то и дело, наши-то предки, они в переполненном-то практически не передвигались.
3: Да, передвигались в основном, конечно, пешком и верхом, да, собственно, на самом деле, что я тоже делаю, то есть либо самокат, либо пешком, поэтому, вот, то есть либо верхом, либо пешком, так и есть.
2: И еще раз напоминаю, что, во-первых, вы нас можете не только слушать сейчас, но и смотреть. Видеотрансляция прямо сейчас на странице Город ФМ ВКонтакте, поэтому заходите, подписывайтесь на наши социальные сети. Если уже подписаны, то пусть это сделают ваши друзья, родные и близкие. Также видеотрансляция сейчас доступна на портале Екатеринбург.РФ. Ну а после эфира все записи мы публикуем у себя на Рутьюб-канале. Там есть специальный плейлист программы «Наши люди». Остальные передачи тоже по плейлистам сгруппированы, поэтому вот пропусти или наоборот, хотите еще раз переслушать, пересмотреть, поделиться с друзьями, где-то на паузу поставить. Есть у вас такая возможность, поэтому в социальных сетях, на Рутьюбе, ВКонтакте, радио Город ФМ с вами всегда, в любое время и более того, даже в той последовательности, в которой вы посчитаете необходимым. Вот хотите всех наших людей слушать в течение дня, да ради бога. Ну а если у вас есть вопросы к Вячеславу, в том числе и какие-то замечания, может быть, видели его сейчас на улице, он как раз сейчас к нам на самокате ехал, или в каких-то еще других условиях, пожалуйста, узнали, о, так я же его встретил только вчера или еще когда-нибудь. Пожалуйста, пишите нам в эфирный мессенджер Макс, его номер +799 1515 1076. Мы сейчас ненадолго прервемся и сразу после полезной паузы обязательно продолжим.
0: Повтор программы.
1: Реклама на 107.6.
2: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
4: Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
1: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
0: Повтор программы.
2: Продолжаем программу «Наши люди». Вячеслав Печняк, этнолог, научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга, человек, которого всегда легко узнать по русским национальным народным костюмам. Вячеслав, а вообще вот лично вам самому что сейчас кажется особенно интересным вот в плане донести до современной аудитории и как правильно формировать вот именно представление о русском, о национальном, именно вот с точки зрения быта?
3: Ну, вот я бы начал, наверное, с терминов все-таки. Мы очень часто смешиваем в одно понятие там национальный, этнический. Говорим национальный, подразумеваем этнический. Говорим там этнический, подразумеваем национальный. Это не совсем одно и то же. Поясню, в чем разница. Да, вот этнос, национальность и нация — это немножко... Они смежные понятия, но они немножко разные. Нация, прежде всего, связана с политической и с гражданской ориентацией. Да? То есть по нации мы все россияне. И россиянином может быть там дагестанец, башкирин, может быть русский, может быть удмурт, может быть россиянином. Но русским не может быть из всех перечисленных никто, кроме русских. Русский — это национальность, да, то есть и вместе с тем национальность очень близка понятию этничности. То есть этническая наша принадлежность, да, этнически мы русские. Вот, и вот очень иногда слушаешь, ухо прям режет, вот, может быть, у меня профдеформация, когда там политики говорят, да нет такой нации русские. Хочешь сказать, ну действительно, нации русские нет, потому что нация — это россияне. А вот национальность русские есть. Вот, поэтому как бы дело в том, что мы, к сожалению, стали такой жертвой советского эксперимента. Центром этого советского эксперимента был русский народ, прежде всего. Эксперимент заключался в создании новой нации /национальности советский человек. И в основу этого советского человека, конечно, легли великороссы, которые потом стали называться русскими впоследствии. И, конечно же, именно создание национальной русской культуры больше всего ударило по культуре этнической, как ни странно. Объясню, в чем разница. Национальная культура, она всегда связана с эрзац-культурой. Вот, например, я вам говорю слово «русский костюм». Что мы первое представляем? Девушку в красном сарафане, в кокошнике, с косой и с хлебом и солью.
2: А правильно? Может быть, мужика в лаптях.
3: Мужик в лаптях, белой косоворотке, да, в синих каких-нибудь штанах, белобрысый, стриженный под горшок. Вот это все вот то, что мы представляем. И, или не стриженный под горшок, в картузе с розочкой. Или там с гвоздичкой с какой-то.
2: С ромашкой.
3: Или с ромашкой, неважно. И с гармошкой обязательно, да, шелковая какая-нибудь рубашка. Вот это национальное представление о нации. То есть тогда, когда мы выезжаем куда-нибудь в Европу, и чтобы сказать, что we are Russians, да, там мы русские, то есть и вот примерно представить, что вот так это выглядит. Вот это вот собирательный образ русского. Вот это национальная культура. То есть тогда, когда мы говорим о чем-то объединяющем и даже о том, чего не может быть.
2: Ну вы же помните, как когда Екатеринбург претендовал на проведение выставки Экспо, и сюда приезжали послы Международного выставочного бюро, их как встречали? Вот прям в таком стереотипном виде. Причем напрямую говорили, они стесняются. Ну а что, если русские, если они нас так представляют, почему мы должны что-то другое придумывать?
3: Вот как раз национальная культура, она зачастую связана с понятием эрзац-культуры, то есть культура представления о народе. Ну, если мы на ВДНХ в Москве посмотрим, как вот все республики Советского Союза в виде образа девушек сделаны, как там выглядят русские. Вот, обязательно там, да, венец, да, коса, значит, что-то типа косоклинного сарафана такого. Вот, это такой собирательный образ. А вот что касается культуры этнической, 24 этнографические группы русских, у каждой из которых свой музыкальный фольклор, свой инструментальный фольклор, свой говор или смесь говоров, у каждой из которых свой локальный или региональный костюм. И как бы если вот не знающему человеку поставить рядом, допустим, человека в костюме там белгородско-воронежского пограничья и какого-нибудь сибиряка или там русского с русского севера, они скажут, что это два разных народа. Вот хотя по факту это не так, потому что одна будет девушка у нас в паневном комплексе, другая будет в сарафанном комплексе. Выглядит это совершенно по-разному. И то русские. Но регионально и локально они различаются, и разница это огромна. Вот это то, что касается этнической культуры. И вот, на мой взгляд, надо начать с того, чтобы разграничить понятия. О чем мы говорим? Мы говорим об этнической культуре или о национальной культуре? Потому что национальная культура, она понятие, включающее в себя и классическую русскую культуру. То есть то, о чем я сразу говорил, да, это там и Достоевский, там Толстой, Чайковский, Глинка, Могучая Кучка, наши великие писатели, поэты. Вот это все тоже то, что относится к национальной культуре, потому что это нас представляет. Даже там Жириновский покойничек говорил, весь мир читает Достоевского там, да, из этой серии. Вот. Поэтому это национальное, понятие национальной культуры более широкое, чем этническое. Поэтому в бытовом плане, на самом деле, вот если мы к этнической культуре обратимся, да, и ближе к бытовой культуре, то мы сразу поймем, что вот, ну, загибайте пальцы, там, кто нас слушает, вот если говорить про уральцев, да, очень сильный след, в принципе, Николай Николаевич Покровский в свое время это отмечал, что русское старожильческое население Сибири и Урала, и старообрядческое население, они очень близки по бытовым привычкам. Бытовые привычки, все они упираются в религиозные нормы, в понятиях о ритуальной чистоте. Ну и, соответственно, загибайте пальцы. Кто из вас, дорогие слушатели, использует разные полотенца для рук и лица, например? Кто из вас держит дома посуду для гостей и посуду, из которой едят и пьют только члены семьи?
2: Так, рук поднимать?
3: Да, да, да, пальцы можно загибать, да?
2: Да, я сейчас план включил, потому что я пока да.
3: Вот, да. Кто из вас сохранил привычку там окачиваться после того, как вы приняли ванну, например, или душ, просто так ополаскиваться еще разок?
2: Ну да, кстати, да.
3: Вот. Кто из вас держит для разных частей тела, для нижней и верхней, разные полотенца? Кто держит отдельно гостевые полотенца. Это все бытовые привычки, которые на самом деле были очень характерны для русского населения Урала, вот, которые у нас просто остались как рудимент такой. Все они упираются, конечно, в религиозные нормы, в христианские. А
2: кто-то может во всех смыслах прикрыться тем, что ну так же удобнее, так же гигиеничнее.
3: А сейчас у нас да, потому что на самом деле, когда говорят, ну это же гигиеничнее, да, говорю, так, да, а давайте да. Вспомним, когда вообще, в принципе, Луи Пастер вообще понял, что такое бактерии, как их можно уничтожить.
2: Да. Посуду не мыл там месяцами. И заплесневело вот. У него все.
3: Вот, да, нет, ну...
2: Это известная история.
3: Да-да-да-да-да. Что а когда прокипятил, собственно, что-то понятно. Вот, в общем-то, на самом деле, все это исходит из правил именно ритуальной чистоты, то есть восходящей к религиозности, да, прежде всего. И ритуальная чистота во многом нам заменяла гигиену. Сейчас в Советском Союзе потом, впоследствии, это все стало педалироваться именно с точки зрения гигиены. Вот этот культ гигиены у нас насаждался. Вообще, 20 век — это такой культ гигиены. Тем не менее, вот те привычки, которые я перечислил, еще самое главное, да, тест. Тест на киржака называется, на внутреннего киржака. Вот, допустим, заходите вы на кухню и видите, что у вас стоит стакан. В стакане есть вода, стакан был не накрыт. Вы выпьете эту воду или вылейте и нальете новую?
2: Стакан, неважно, при этом наполовину пуст или наполовину полон.
3: Без разницы.
2: Ну, я, наверное, все-таки посмотрю, чей это стакан, потому что, ну, все-таки...
3: Ну, так, абстрактно.
2: В семье мы понимаем, где чьи. Если мой, то, конечно, выпью.
3: Ага, вот, просто. Значит, не прошли тест, потому что, как бы...
2: Так, почему не прошел,
3: поясните. Потому что сосуд был не покрыт, в нем вода, надо вылить, новый налить, как бы неизвестно, сколько там стоит. Это такая вот привычка, которая на подкорке, на самом деле. Вот это то, что я перечислил, это чисто бытовые привычки, на самом деле.
2: Тут такой нюанс, это если вы находитесь у себя дома. Если в гостях, то ты не знаешь, действительно, что там такое было. А если к тому же ты знаешь, что кроме тебя дома никого нет? Ну да.
3: Да, интересно. Поэтому это вот такие вещи, которые на самом деле у нас тоже имеют место. И это то, что касается вот таких вот бытовых привычек. То есть мы русские уже начиная с кухни, грубо говоря, да. Вот.
2: Ну, а с чего еще? Тем более сейчас такая планировка, что как только войдешь, то кухня сразу.
3: Вот тебе и кухня сразу.
2: Да. Это я еще помню, жил вот в этих вот старых домах, которые еще пленные строили, где кухня где-то там далеко. А тут пока прихожая, пока все остальное. Но откуда тогда берется в последнее время вот эта мода заказывать, покупать? Ведь, насколько я понимаю, сейчас, если не на маркетплейсах, то в каких-то магазинах, ведь какой-то все равно пик популярности иногда приходится на вот эту вот стилизованную одежду.
3: Приходится, потому что у нас есть повесточка, наконец-то, на национальную, на русскую тему, да, и, в принципе, я помню, что я удивляюсь, на самом деле, тому, что сейчас происходит, потому что каких-то лет 15 назад за слово «русский» там, ну, тебе могли погрозить: «О, ты что, нацист, что ли? Чё ты говоришь русский-то?» Вот, а сейчас вот у нас вот великолепный певец, который в клипе ходит в польской рубахе и в лайкровых штанах по полю вот так вот гладит, поет, что он русский. Вот. И это нормальным считается. Вот. Тоже, кстати, к вопросу об образе. Да? То есть, как бы, совершенно европейская рубаха, лайкровые штаны, вот, но поле с колосиками, и вот поет, что он русский. Замечательный образ. На самом деле, как сказать. Имиджмейкерам мой респект.
2: Ну, тут, скажем так, резонанс, если и происходит, то только вот среди специалистов. Глубоко погружен.
3: Профдеформация.
2: А там не надо расширить и углубить. Да. А зачем это?
3: А с точки зрения как раз, да, вот массового человека, самого обычного человека, это именно читается как то, что они хотели сказать. Поэтому я говорю, что там, имиджмейкерам мой, так сказать, респект в этом смысле, мое уважение. Вот. И, в принципе, сейчас у нас есть, да, действительно, вот даже вот у нас в Музее истории Екатеринбурга, в доме Маклецкого каждую пятницу проходит бесплатная консультация по генеалогии. И даже бывает такое, что люди там, изучая свою родословную, понимают там, вот у меня вот дед там вот из этой деревни там, этого района, а там, а такой другой предок из вот этой деревни, вот этого района, и там, и подходит ко мне, например, и спрашивает: а какой там был костюм? Спрашиваю: зачем тебе это? А вот я хочу себе пошить костюм, какой был там у моих предков, например, там в это время. То есть именно этой местности хочу сделать себе костюм. Я говорю: ну давай с тобой вот сейчас сядем, посмотрим, что у нас есть по костюму конкретно данной местности. И люди реально, то есть иногда даже целые семьи отшивают себе эти комплексы, там фоткаются в этом. То есть и у них даже есть что-то типа такого домашнего представления, когда вот, допустим, если сохранилась фотография их предков, и вот их, и они вот примерно в одежде одной эпохи.
2: Ну, это же хорошо, когда и интересуются, и когда погружаются в тонкости, не отказываются, потому что может кто-то сказать: ой, не-не, это слишком сложно.
3: Да, но это когда люди интересуются. Но это на самом деле очень нишевая история, потому что далеко не каждый полезет там в тему этнического костюма, настоящего костюма, аутентичного русского костюма. Поэтому...
2: Но все зависит действительно от цели, от того, насколько упорно человек к ней стремится, чего, да, он действительно хочет.
3: И более того, я скажу, что на самом деле мы все равно все-таки в современности воспитаны совершенно в другой звуковой среде, да, ну вот я, например, могу спросить, а вот кто может целиком вот из современных и наших слушателей, может быть, даже вы, полностью выслушать традиционную русскую былину, старину настоящую в исполнении. Идет она где-то, ну, там, в среднем минут 40.
2: Просто вот именно выслушать?
3: Да, прям выслушать, воспринять и там не уснуть.
2: Попробовать-то
3: там
2: стоит.
3: Вот, да. Но сам деле...
2: Читать приходилось.
3: Но их не надо читать, да. Это ужасно просто. Когда я впервые познакомился с русским эпосом, с настоящим русским эпосом и тем, как он исполняется, я подумал, что меня всю жизнь обманывали. Потому что в школе нам даже не говорили, что вообще-то это поется, то, что это музыкальная форма исполнения. И я когда читал вот эти тексты, думаю: да господи, кто это писал? Да это невозможно читать. Да как это так-то? Как это можно вообще прочитать? Как бы там и там какие-нибудь три поездки Ильи Муромца, сидишь, читаешь эту былину и думаешь: господи, зачем эти повторения все? Зачем? Вот когда это исполняется... То есть
2: искусственно создается объем.
3: Да, как, когда как это исполняется, ты прекрасно понимаешь, для чего это. Это и как исполнителю прием, потому что пока ты повторяешь, ты понимаешь, что ты будешь дальше, значит, сказывать. И слушатель понимает, что да. Но это на самом деле, послушать «Былину» — это как посмотреть «Иронию судьбы» или «С легким паром на Новый год». Там уже все знают, они все уже прекрасно выучили. Но еще раз пережить эту историю, еще раз посмотреть вот этот вот фильм, так скажем, это как раз вот для этого люди и собирались. Это то, что нам на самом деле не знакомо сейчас.
2: А вот это очень интересный момент, потому что только что говорили, что «Былина» долгая, нудная, но, тем не менее, когда ознакомишься, хочется к ней вернуться. Фильм-то более-менее пересмотреть, это я еще понимаю, но вот именно переслушать произведение...
3: То я бы сравнил это на самом деле с богослужением. Да? Церковная служба, она тоже рассчитана на то, что человек погружен в контекст. Он знает, о чем там идет, он знает последование.
2: И он знает, зачем он
3: присутствует. Да, и знает, что в какой момент читается. Да, и то есть, как бы, это уже, по идее, как бы 100 раз уже должно выучить. Да. И вот как раз кризис, в том числе и религиозной идентичности, он связан с тем, что люди не погружены в контекст, они не могут найти точку входа в религию, например. И в основном это либо превращается, ну, скатывается все в бюро оказания религиозных услуг, крестить, венчать, отпеть, чаще всего отпеть. Вот. Либо это просто в такое, как сказать, философско-жизненное кредо какое-то, когда человек не изучает, не погружается, да, но вот считает себя, как сказать, что это часть его идентичности. Например.
2: Мы находим сейчас точку информационного входа в наш эфир, осуществляет его, как всегда, Максим Клейменов. Послушаем новости, потом продолжим.
0: Повтор программы.
4: В Екатеринбурге 16 часов 30 минут.
1: Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
4: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Более 470 тысяч юных свердловчан отдохнут в лагерях, санаториях и палаточных городках. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Пастлер. Скоро начнутся самые долгожданные для школьников летние каникулы. Заканчивается подготовка лагерей, санаториев, палаточных городков, где смогут отдохнуть более 470 тысяч юных свердловчан. Уже рассказывал, что в этом году мы увеличили финансирование летней оздоровительной кампании почти на 6% в сравнении с прошлым годом. Мы направили 3,2 миллиарда рублей на ремонт инфраструктуры лагерей, строительство новых корпусов. Корпусов подготовку вожатых, написал Пастлер в своих соцсетях. В числе нововведений этого года меняется подход к организации смен. В большинстве лагерей их количество вырастет с 4 до 6, а в некоторых до 7 за счет сокращения дней пребывания. Это даст возможность для отдыха дополнительно 12 тысяч детей. В рамках проекта «Лето» в профтехе 22 свердловских колледжа и техникума откроют дневные профориентационные лагеря со сменами по 10-15 дней. Детей познакомят с современными профессиями и системой среднего профессионального образования. Потенциально охват около 2600 детей. По словам главы региона, разные виды ремонтных работ идут в 24 загородных лагерях, в 9 появятся новые модульные медблоки. В 21 лагерь поступит современное медоборудование, также откроется 5 модульных палаточных лагерей-спутников. Несмотря на все внешние вызовы, малый и средний бизнес в Свердловской области и Екатеринбурге продолжает развиваться. Об этом на форуме «Финмаркет» заявил глава города Алексей Орлов.
5: Понятно, что изменение регуляторной политики, в первую очередь условий налогообложения, логистических цепочек, высокая ключевая ставка никоим образом не влияют положительно на, скажем так, те темпы развития бизнеса, которые хотели бы сами участники бизнес-процессов иметь, но тем не менее вот такие площадки, как «Финмаркет», и вот как раз возможность прямых коммуникаций с представителями власти и финансовой сферы, и представители бизнеса помогают эти вопросы решать, отвечать на те вызовы, которые у нас сегодня есть.
4: Орлов отметил, что в Екатеринбурге работает более 120 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. 6 трамвайных маршрутов изменят схемы движения с 1 июня по 15 августа. Это связано со строительством пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева длиной 45 метров, который соединит набережную и сети. Речь идет о трамваях номер 3, 4, 10, 12, 14 и 21. Новая схема опубликована на портале Екатеринбург.РФ. Напомню, с 15 мая по 15 августа движение всех видов транспорта, кроме рельсового, будет прекращено по улице Куйбышева от 8 марта до Горького. В связи с этим изменится схема движения линии автобусного маршрута номер 74 «Трактовая Громова». Также временно будет отменена остановка цирка. Остановку Большакова перенесут с улицы 8 марта возле дома номер 63 на улицу Большакова возле дома номер 85. Автобусы станут останавливаться на пунктах музей Бажова и Декабристов.
6: О погоде.
4: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 28 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Повтор программы.
1: А сейчас мы выполнили и нашли очередную точку входа в наш эфир. Программа «Наши люди». Вячеслав Печняк у нас сегодня в студии, этнолог, сотрудник, научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга. Про уральский костюм, про традиции. Как можно вообще понять, что вы русский или не русский? Обо всем этом мы подробно и обстоятельно поговорили в предыдущей части, даже несколько таких тестов провели. За точку входа какое-то резюме вы хотели озвучить?
2: Да, да. Значит, важно понимать, что традиция, любая традиция, кстати говоря, сейчас говорю абстрактно вообще, как о таком феномене, как традиционная культура, неважно, русская эта культура будет, там, татарская, мансийская культура, она всегда целостна и самодостаточна. И это ее и плюс, потому что как бы ничего туда не добавить, не прибавить. Есть такое понятие, которое вел как раз Анатолий Михайлович Михнецов, отец отечественной этномузыкологии, как порог вариативности. Вот как раз любая традиция определяется порогом вариативности. То есть если я, грубо говоря, творю внутри правил традиции, я нахожусь в традиции. Как только я переступаю порог вариативности, я выхожу за традицию, занимаюсь либо личной интерпретацией, либо авторским творчеством. Так вот, традиция, она целостна и самодостаточна, там не убавить, не прибавить, там можно только находиться внутри, да, то есть этим жить. И это составляет проблему, потому что любое целостное явление, сложно его найти в него точку входа, не разорвав, не расчленив его для себя, да, то есть кто-то говорит, что вот костюм, вот тут здесь музыкальный фольклор, здесь кухня, там здесь какие-то бытовые привычки, там, и начинают говорить там о менталитете и так далее, и так далее. На самом деле оно все связано с одним. Потому что человек традиционной культуры, вот там заводчанин уральский или там крестьянин уральский, они были одновременно и музыкантами, они были одновременно и исполнителями, и слушателями, и потребителями, и созидателями всего того, что мы называем традиционной культурой. И там и швец, и жнец, и на дуде, и грец в прямом смысле слова, на самом деле. И это тоже сложно нам понять, потому что у нас вот узкая вот эта наша спецификация, да, то есть вот так и так вот. И сложность как раз-таки состоит в том, чтобы найти точку входа. А на самом деле точка входа может быть любой, потому что вот мы начинаем заниматься костюмом, мы обязательно будем говорить о каких-то нравах, потому что костюм является отражением представлений о окружающем мире, о том, что прилично, что неприлично, что допустимо, что недопустимо, что считается красивым, эстетика. Здесь, то есть в любом случае мы залезем вот туда вот, во внутрянку культуры. То, что там старичок Маркс называл базисом. В любом случае мы в базис попадем. И какую бы мы точку входа ни зашли, ремесла, музыка, да, музыкальный фольклор, церковная культура. То есть я не стесняюсь говорить о религии, на самом деле, в этом смысле, потому что это тоже часть традиционной культуры. Наш народ, русский народ, сформировался уже в эпоху глубокой христианизации. Поэтому как бы... И какую бы точку ни избрали, всегда вот это и есть, на самом деле, точка входа. Вопрос в том, что насколько глубоко мы хотим погрузиться, или нам будет достаточно представлений о национальной культуре.
1: Есть ведь еще представление о том, что одежда та же, она не просто так, не для красоты, не для идентификации твоей принадлежности к какому-либо региону или округу, а может быть, она еще и какую-то защитную функцию несет, имеется в виду оберег. Пояса те же, вот на вас пояса сейчас нет?
2: Почему нет?
1: Есть, вот да, вопрос не видно. Пояс, может, еще какие-то украшения?
2: Не, безусловно, на самом деле любой костюм, он несет несколько сразу же функций на себе, да, это функция как раз вот маркера, как вы сказали, функция удобства-неудобства, функция защитная, и в прямом смысле слова там дождь, холод, там жара и так далее, и в смысле переносном, да, потому что, ну, в традиционной культуре человек без одежды, он вообще не воспринимается как совсем человек. Если там, допустим, в заговорные тексты посмотреть, нечисть описывается там как голый человек, или, например, человек без какой-то детали, без пояса, например. То есть поэтому как бы одежда — это продолжение человека. Поэтому там смыслов огромное количество.
1: Но то, что сейчас время от времени предпочитают там, в автомобиль вешать какую-нибудь там, ну, не игрушку, а вот это дорогая мне как память, а это традиция, еще что-нибудь.
2: Ну, это уже то, что связано с какими-то личными переживаниями человека, потому что здесь у нас есть предмет-символ, связка. Да, то есть, поэтому это уже из области психологии.
1: Так, вы сказали, что у вас каждую пятницу по родословию?
2: Да, значит, в доме Маклецкого на Тургенева, 15. Это один из отделов Музея истории Екатеринбурга. В 17:30 у нас проходит бесплатная консультация по генеалогии. Идет их, значит... Кабинет семейной истории, в общем-то, да, это Уральское генеалогическое общество, В общем, и там каждый раз с 17.30 до 8.00 дежурит кто-то из членов Уральского генеалогического общества. И можно прийти, получить консультацию.
1: А что еще по традициям? По той же русской кухне?
2: Да, по русской кухне вот как раз, да. Поскольку Яков Михайлович Можаев, который тоже тут недавно, мы с ним были, в прошлом месяце, по-моему, всегда любит говорить, что всегда легче усадить людей просто за один стол, чем за стол переговоров. Потому что познавать традицию на вкус – это одна из очень ярких точек входа. Так вот, 29 мая в пятницу в 19.00 у нас в Музее истории Екатеринбурга, в основном корпусе Карла Либкнехта 26, состоится очередной гастро-баттл с Яковом Можаевым. И берем мы тему «Троицы». То есть, что кушали на Троицу, какие вообще традиции имели место. Будем читать отрывки из революционных газет. То есть, посмотрим, что в городе творилось, как вообще в городском пространстве этот праздник отражается.
1: Тем более, что дом Качки, в котором Музей истории Екатеринбурга, это одно из самых революционных мест.
2: Тем более, да.
1: Ну, там Свердлов выступал.
2: Там Свердлов был, да, и там в Тихоцкой библиотеке, да, и вообще в Тихоцкой собирались такие, так скажем, люди. На тот момент радикально настроенные, да, относительно власти. Вот, и о том, что происходило в деревне, что-то из своих этнографических экспедиций почитаем. И вообще вот посмотрим, что у нас такой за праздник Троица, и самое главное, попробуем его на вкус.
1: Попробовать Россию на вкус.
2: Да, это, кстати, хорошее, попробовать традицию на вкус, то есть органолептически познается традиция лучше всего.
1: И самое главное, это едва ли не самое привлекательное. Потому что вот я по своим спортивным мероприятиям могу судить. Коллеги иногда говорят, почему никто на мероприятие не ходит? Ему просто сказать. Ему говорят, ты просто в релизе укажи по окончании фуршет. Придут. По крайней мере, придут больше, чем на предыдущие мероприятия.
2: Но мы это, как музейщики, заметили с каждой выставкой. Если есть фуршет, народу гораздо больше.
1: Только сразу возникает вопрос, за чей счет это банкет?
2: Да-да-да.
1: Потому что в фильме-то Иван Васильевич меняет профессию, все было за счет Гайдая, который настаивал на том, чтобы все именно было натуральным. Вот, кстати, это еще тоже такой момент русской души, не знаю, там еще русского человека, вот именно то самое радушие, то самое гостеприимство. Что, как говорится, пришли к тебе гости, но чуть ли не последнее им выдай. И изготовь так, как ты себе бы не изготовил, а вот для них
2: да,
1: постарайся и вот
2: удивить, потому что
1: с полной самоотдачей.
2: Русская культура отчасти это про то, что мы хотим, а не про то, что мы имеем зачастую. То есть, и русский костюм, кстати, тоже про это. То есть мы хотим такой достаток, чтобы там парча. Да, но мы, конечно, сэкономим, там, где-то там подкроим из кусочков, но вот у нас будет какой-нибудь там парчевый сарафан, например. И здесь, в числе в радушии, в том числе, что гостя обидеть действительно нельзя, гость дом в бог дом, да, соответственно, как бы, и в принципе, законы гостеприимства, они во всех, на самом деле, культурах имеют место. Вот. И даже если мы там Кавказ возьмем, и нардский эпос, там тоже, когда... Один из сюжетов, где вот как раз Сослан Богатырь едет, встречает врага, вот, и, значит, они там бьются, а тот потом говорит, а ты не можешь меня убить, потому что сейчас у нартов свадьба. Нет никакого кровопролития, нет войн во время свадьбы. Вот, то есть, потому что гости собрались, нет войн никаких, да. И это, на самом деле, для любой культуры характерно. И да, сготовь так, как никогда, и сготовь радушно. Но вместе с тем это все было очень, на самом деле, рационально. Потому что у нас есть и описание этнографического бюро князя Тенишева, как там крестьяне Пермской губернии трапезничали, да, и несмотря на то, что там 7 блюд переменных, там это нормальный обед. Но, как бы, какие это блюда, в каком они количестве подаются, это тоже все, как бы, регулируется. Свадьба, это да, это понятно, это ультрапраздник, где всего должно быть много, и то там у нас бытуют такие блюда, как там курник-выгонщик, это когда все со стола собирают, запекают в одном пироге, выносят, и это знак того, что люди, расходитесь, у нас больше ничего нету. То есть это доедайте все, и до свидания.
1: Редкий случай, когда блюдо именно сигнальную функцию несет в первую очередь.
2: Ну, нет, на самом деле еще это зачастую во многих уральских, как сказать, местах это еще и блины, когда подают блины самые последние, значит, больше это ничего не будет.
1: А, как у Высоцкого в «Смотринах», на 100 рублей блинов одних. У нас не так много времени остается, поэтому напоследок еще вот чисто так поинтересуюсь, а вот то, что все-таки на вас, это вы что-то своими руками делаете или вы только вот как изучаете?
2: Я

0: дивизию спрятать.
1: Там целый шкаф. Ну, дивизию там не спрячешь, но там пару-тройку человек можно.
0: Мы ничего не прячем. Мы всегда еще раз напоминаем, что все программы «Город ФМ» вашему вниманию доступны на странице «Город ФМ» ВКонтакте, в том числе программа «Наши люди», особенно в год единства народов России. Вячеславу Печнику, нашему сегодняшнему гостю, огромное спасибо. Еще раз напомню, Вячеслав – этнолог, популяризатор культуры и старообрядчества, научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга. Так что про уральском костюме и про уральские костюмы не только вот сегодня мы поговорили, но я думаю, что встреча еще не последняя. И не сказано еще много чего.
1: Дай бог, да.
0: Приходите еще, всегда ждем.
1: До свидания, зовите.
2: Повтор программы.

0: Реклама на 107.6.
1: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
2: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
1: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
3: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashtochka.dom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
4: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
5: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
6: Одно из устойчивых представлений о рок-н-ролле – стереотипов. Исполнители являются одновременно авторами и музыки, и слов. Если с мелодией так бывает всегда, то с текстом по-разному. И уральский рок – яркая иллюстрация. В группе «Чайф» все стихи, за очень редким исключением, написаны Владимиром Шахриным. В «Агате Кристи» во всех смыслах за слова отвечал Глеб Самойлов, хотя Вадим иногда тоже брал слово. У остальных групп свои постоянные текстовики. У «Трека» известный и не только в мире рока поэт Аркадий Застырец, у «Апрельского марша» и «Насти» Евгений Кормильцев, а стихи его старшего брата Ильи – основа творчества сразу двух легендарных коллективов «Урфин Джюс» и «Наутилус Помпилиус». Вот каким был первый результат его сотрудничества с «Нау».

«Кто я?» – финальная песня с альбома «Невидимка». Белый стих, который очень понравился группе. Зачитывать должен был Вячеслав Бутусов, но, по его словам, получилось очень нудно. Тогда к микрофону встал клавишник Виктор Комаров по прозвищу Пифа. Результат налицо. Кстати, говорят, что Кормильцев сочинил этот текст для Урфина Джюса, но многие с этой версией не согласны. А джюсовцы, как мы уже раньше рассказывали, использовали у себя в творчестве некоторые стихи классика Серебряного века Валерия Брюсова. К аналогичным, но зарубежным авторам обращался до знакомства с Ильей и Вячеслав Бутусов, он же основной текстовик Наутилуса до кормильцевского периода.

вернемся еще на 2 года назад, к самому первому официальному альбому «Просто Наутилуса» без Помпилиус «Переезд». Половина текстов пластинки – стихи 2 венгерских поэтов, в том числе только что приведенная «Битва с магнатом» Эндре Ади, перевод Леонида Мартынова. А вот пронзительную «Ястребиную свадьбу» — русскоязычный вариант Юрия Тарнопольского — через 10

0: И опять не обошлось без случая. В 1982 году Вячеслав Бутусов по дороге в Челябинск на автобусной остановке купил двухтомный сборник «Антология венгерской поэзии» и, среди прочих, обнаружил как только что процитированные, так и тот, что до сих пор является у Славы одним из любимых. «Никогда не думал, что обнаружу произведение с таким глубоким смыслом», как заклинание повторяет Бутусов в интервью и в период Свердловского рок-клуба, и в 90-е, и теперь, когда уже поменял не одну группу и проект. Возможно, вы уже догадались, о каком произведении идет речь, и очень скоро мы подтвердим или опровергнем ход ваших мыслей.
1: Да, музыка будет вечной, если я заменю батарейки.
2: Году уральского рока посвящается.
1: За звезд...

0: В Екатеринбурге 5 часов дня.
1: Город FM. На 107.6.

Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на Город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
2: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
3: Но у меня тоже работа.
2: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
4: Дело. Я тоже пошел.
3: А ты куда?
4: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
5: Студия «Вкус и Модерато» открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
3: Как вкусно!
2: А взрослым к вам можно?
6: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: обменяю рассаду сладких перцев и томатов на саженцы многолетних цветов. Планы изменились.
1: Опять урывается весна, и созрели семена.
0: Весна на Город ФМ.

0: Екатеринбурге 17 часов 30 минут.
1: На 107,6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это Настика на Город ФМ. Екатеринбург – мой любимый город. Екатеринбург – мой родной город. Екатеринбург, который подарил мне мечту. И я написала здесь свою первую песню. О чем мечтаешь ты?

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно все. Екатеринбург.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке «Семь ключей» в железнодорожном районе. Факт первый. Парк «Семь ключей» является особо охраняемой природной территорией. Зеленая зона парка составляет около 20 гектаров. Лес в основном сосновый и березовый, много кустарников. В парке живут белки, здесь много птиц. Факт второй. В течение учебного года в парке проходят уроки физкультуры для школьников и студентов. Парк очень любят местные жители. Рядом активно развивается микрорайон «Старая сортировка», поэтому посещаемость парка растет. Факт третий. На сегодняшний день в парке есть достаточно разветвленная прогулочная сеть. Установлены скамейки, есть воркаут-площадка. Но в своем текущем состоянии он не способен отвечать интересам жителей и нуждается в благоустройстве. В 2024 году администрация района провела опрос горожан о том, каким они хотят видеть парк «Семь ключей». Горожане прислали более сотни предложений. А сейчас мы напомним, что парк «Семь ключей» является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

все думаю.

0: Линия защиты.
1: Повтор программы.
2: Добрый день. Начинается программа «Линия защиты» в эфире радиостанции «Город-ФМ» в студии Алексей Кузнецов. Сегодня поговорим про работу микрофинансовых организаций, точнее, про изменения в работе этих организаций. И у нас в гостях Наталья Мокшина, начальник Центра по надзору за микрофинансовыми институтами Банка России. Наталья, добрый день.
3: Добрый день.
2: Рад вас видеть в нашей студии. И, наверное, как раз-таки и хотелось начать с этих институтов. Неужто у нас не только организации, есть еще и какие-то другие... не знаю, институты, так их назовем. Что вообще в микрофинансовый институт входит?
3: Безусловно, сфера микрофинансирования на самом деле обширна. Входят туда 4 крупных сегмента, помимо микрофинансовых организаций. Это кредитные потребительские кооперативы, которые точно так же работают и с населением, и с бизнесом. Это ломбарды, которые работают только с населением и выдают только потребительские заемы.
2: Я их упустил из виду, но они так или иначе тоже вам подчиняются.
3: Конечно, так, точно хорошо. Так же. И сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, но тут из самого названия понятно, с кем они работают. Это фермеры, это личные подсобные хозяйства, которые, в общем-то, помогают, в том числе и в рамках импортозамещения.
2: То есть все это работает отличным образом. Но нас интересуют, безусловно, микрофинансовые организации. И к вам, как к человеку, который контролирует их деятельность, насколько я понимаю, первый важный вопрос. А почему их до сих пор не закрыли, если такой, в общем и в целом, негативный фон?
3: Ну, первое, я начну сразу, что закрывать их никто не планирует. И
2: не
3: более
2: собирается.
3: Того, если их закрыть, это потом просто приведет к тому, что на финансовом рынке может случиться хаос. Я объясню. На сегодняшний день в целом по России порядка 15 миллионов граждан, только граждан без учета бизнеса, пользуются услугами микрофинансовых организаций. И вот если их закрыть, это не приведет к тому, что населению резко перестанут нужны быть заемные деньги. Это приведет к тому, что точно так же потребность в займах останется, но куда в этом случае за деньгами идти потенциальному клиенту? Тут есть два пути. Либо клиент будет, потенциальный клиент микрофинансовых организаций, будет получать денежные средства каким-то неблаговидными способами, либо второе. Он попадет в руки нелегальных кредиторов. То есть вот тот черный блок финансового рынка, с которым сейчас активно борются и Банк России, и правоохранительные органы. И тут важно понимать, что на сегодняшний день очень серьезно правовое поле, в котором действуют микрофинансовые организации, было за несколько последних лет, более 10 лет, уже очень жестко зарегулировано. Нелегальный сегмент, соответственно, этому регулированию не поддается. По каким ставкам там будут выдавать заемные средства, на каких условиях, под какие залоги, какие способы будут возврата этих займов.
2: То есть те самые ростовщики — это не подконтрольные вещи.
3: Да, это будет абсолютно нерегулируемая ситуация, и которая будет приводить к тому, что люди, естественно, будут определенные и психологически, возможно, физически дискомфорт.
2: То есть получается, что микрофинансовые организации для физических лиц — это такое, ну, скажем так, зло, но необходимое зло.
3: Я бы не называла это зло. Я бы сказала, что это просто те институты, которые позволяют гражданам реализовать тем или иным способом потребность в своих деньгах. И надо бороться не с самими этими институтами, а с теми недобросовестными практиками, которые есть на рынке.
2: В этих же институтах?
3: В этих же институтах, безусловно. Это идет по линии регулирования. Действительно, достаточно серьезно оно поджимает полномочия и возможности компаний. Но, тем не менее, вот это правовое поле, когда мы занимаемся регулированием, в центре стоят интересы клиента. И это важно помнить.
2: А вообще микрофинансовые организации — это ведь не только явление на рынке России. Это же вообще общемировое явление.
3: Конечно, да? Конечно. Вообще зародилось оно далеко не в России. И более того, создатель Мухаммед Юнус, создатель, кто придумал вообще микрофинансовую организацию, он получил за это Нобелевскую премию.
2: То есть под каким-то благовидным предлогом это все придумывалось?
3: Это была изначально исторически вообще помощь малому бизнесу. То есть вот в Индии, в бедных населенных каких-то регионах, можно было получить небольшое заимствование, буквально там, ну, на тот момент было 10 долларов, там, 20 долларов. На это покупалось сырье, из которого, ну, там, как правило, женщины плели различные корзинки, потом их продавали. И тем самым вот этот малый, даже микробизнес, он становился на ноги и рос.
2: Ну, я так понимаю, что микрофинансовые организации и сейчас обслуживают тот самый малый бизнес, и мы к этому еще придем сегодня, но в целом интересная историческая справка. И мы обычно ведь смотрим на микрофинансовые организации с точки зрения пострадавших клиентов, ну, скажем так, по крайней мере, в информационном поле. А ведь, наверное, и микрофинансовые организации к вам приходят со своими чаяниями и бедами. У них-то что там?
3: Безусловно, тут важно понимать, что на самом деле с точки зрения обратной связи от самого рынка есть и определенное злоупотребление от самих клиентов. Ну, первое, достаточно часто в последнее время стала распространена история о том, что берутся в нескольких компаниях заемные средства, и далее человек умышленно идет банкротиться. И более того, сейчас активно, достаточно в информационном поле насаждаются рекламы о том, как можно легко списать долги, снять с себя всю эту долговую задолженность и так далее.
2: То есть у них тоже эта проблема существует, и
3: безусловно,
2: взыскать они не могут, и они к вам приходят. И вы тоже этим занимаетесь регулированием?
3: Ну, если человек уже получил статус банкрота, то тут уже компаниям, к сожалению, приходится просто списать эту задолженность.
2: Нет, просто интересно с этого угла посмотреть на их работу. То есть у них тоже, в общем, есть
3: определенные
2: беды. Но, тем не менее, вы пришли ведь сегодня рассказать о том, что то самое регулирование, которым Центробанк занимается и делает вот эту вот работу микрофинансовых организаций более прозрачной и понятной для конечного клиента, то есть для нас, для физиков, для жителей Екатеринбурга и области в частности, там что-то поменялось в очередной раз. То есть вот как теперь выглядит работа микрофинансовых организаций у нас?
3: Поменялось и будет в течение этого и следующего года еще меняться. То есть у нас в этом году будет такой определенный переходный период на новые рельсы регулирования, так скажем. Серьезная трансформация у нас рынка будет и в этом году, и в следующем. Это связано прежде всего с двумя основными направлениями. Во-первых, защитить граждан от недобросовестных практик, которые есть на финансовом рынке. И второй момент – это снизить их закредитованность. Вот не секрет, что
2: закредитованность людей, в смысле,
3: да, потенциальных клиентов и клиентов компании. Вот у нас не секрет, что сейчас зачастую люди в случае невозможности расплатиться по заемным средствам, по своим долгам, они приходят в эту организацию, обращаются, им тут же компания готова выдать новый микрозайм.
2: То есть кредит на кредит?
3: Для того, чтобы погасить предыдущий. Ну, получается, допустим, ты, условно говоря, должен был 10 тысяч, брал 10 тысяч, с учетом процентов должен вернуть 11, тебе гасят предыдущий, но выдают новый на 11. Затем ты не можешь расплатиться уже 11 плюс проценты, тебе выдают 12 и так далее.
2: То есть это патовая практика,
3: да? Снежный ком, да, ряд организаций такими историями баловались. Фактически приводит это к чему? Финансовое истощение, психологическая нагрузка у клиента. Ну, у компании визуально так создается неплохой портфель качественный, потому что просрочки-то особо нет, есть один действующий заем. Но то, что это у него там уже цепочка целая из этих займов предыдущих, это, конечно, мы видим. И вот чтобы разорвать эти цепочки и не вводить клиента вот в эту кредитную спираль, когда все раскручивается как снежный ком и в геометрической прогрессии растет, в этом году уже было принято решение о том, что в рамках разрыва цепочек с октября текущего года уже на одного клиента физического лица можно будет брать только максимум 2 займа одновременно.
2: А это в одной организации или в разных?
3: Нет, в разных. В принципе, на рынке. Да, у нас же есть прекрасный институт Бюро кредитных историй, и перед тем, как выдать заем, микрофинансовая организация будет обязана проверить его долговую нагрузку.
2: Сейчас все прозрачно, да.
3: Да, то есть это история о том, что у тебя хоть в одной, хоть в две, но будет только 2 дорогих займа. А еще через полгода, с весны 27-го года, будет правило «один заем в одни руки». И пока ты не расплатился по нему, нового ты не получишь.
2: Но опять-таки, здесь же, получается, как бы дилемма такая. То есть человеку вроде бы нужны деньги, но у него уже есть заем. То есть он никак не может взять другой.
3: Вот это правило будет действовать, во-первых, только на дорогие займы, которые, как правило, относятся к категории займов до зарплаты. Вот. И информационный весь шум и негатив на рынке, как правило, именно связан с ними.
2: То есть перехватиться это
3: называется. Да, вот эти вот короткие займы, небольшие суммы, они до 30 тысяч, до 30 дней, и на них действуют максимальные проценты.
2: Сколько сейчас, кстати, максимальные проценты?
3: Сейчас максимально это 292% годовых, но...
2: 292!
3: Но надо понимать, что, еще раз обращаю внимание, самый популярный продукт вот в сегменте до зарплаты – это 10-15 дней. Переплата у нас ограничена, есть два момента. Во-первых, процент не больше 0,8% в день.
2: От всей суммы 0,8 в день.
3: И то есть, если брать, например, заем 10 тысяч на 10 дней, каждый день будет капать процент 80 рублей. Это дешевле, чем чашка кофе.
2: В целом, да.
3: За весь период должен будет клиент вернуть 10 800 рублей. В принципе, это посильно.
2: То есть это львиная доля всех микрокредитов?
3: Это то, что основная сумма, которая выдается. Это займы до зарплаты. Тут надо понимать, да, звучит страшно, 200% годовых.
2: Безусловно.
3: Но они работают не на год, они работают неделя, дней 10, дней 15.
2: Ну хорошо, то есть человек через год, насколько я понимаю, в 2027 году человек может взять один такой займ до зарплаты. А если он хочет взять ипотеку при этом, к примеру, ипотеку или автокредит в банке, сможет ли он это сделать?
3: Это сможет. Вот я еще раз говорю, вот эти ограничения будут распространяться только на дорогие займы.
2: Если микрофинансовая организация при этом нарушит правила, что ей грозит? То есть выдаст два, допустим,
3: ну,
2: кредита.
3: Тут будут приняты нами меры реагирования. Это начнется, безусловно, и процедура административного производства. То есть компания впоследствии будет оплачивать штрафы. Будут вынесены предписания. И если компания не готова будет работать в правовом поле, тут есть два момента. У нас есть более такие жесткие инструменты. Это вообще запретить ей деятельность своим предписанием.
2: Это
3: то есть ограничить.
2: Лицензию убрать, да?
3: Это не лицензируемая деятельность, но мы можем своим предписанием вводить запрет на осуществление деятельности.
2: То есть данного конкретного, данной конкретной организации.
3: Точечной организации. Либо, если все равно компания не прислушивается, не придерживается правил, она будет просто исключена из реестра.
2: Часто вы к этому приходите?
3: В последнее время, вы знаете, не так часто. То есть компания, была достаточно серьезная чистка рынка несколько лет назад. Сейчас компании, те, кто остался, это уже, мы понимаем, взвешенный был подход к тому, как осуществлять деятельность, по каким правилам жить. И те даже новые компании, которые заходят, это не просто, знаете, попытка зайти, прощупать рынок, заработать, ну и там разберемся.
2: Как пойдет. Ну, как в кафешках примерно. Да,
3: здесь другая история. Здесь очень взвешенные сейчас подходы. Серьезные бизнес-планы разрабатываются, хорошая аналитика рынка от того, где, в каком городе, в какой точке, если это физическое присутствие, открывать офис. То есть там аналитика идет сейчас очень серьезно. И таких вот случайных гостей на финансовом рынке сейчас уже среди компаний нет.
2: Прервемся буквально на минуту полезной информации, затем вернемся и продолжим наш разговор.
0: Повтор программы.
1: Реклама на 107.6.
4: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
5: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
6: 18+.
7: Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
8: Национальные проекты России.
9: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Повтор программы.
1: Продолжается программа «Линия защиты» на 107,6. Сегодня говорим про работу микрофинансовых организаций. У нас в гостях Наталья Мокшина, начальник Центра по надзору за микрофинансовыми институтами Банка России. Наталья, добрый день еще раз.
2: Добрый день.
1: Вообще интересная беседа. Я вот погружаюсь в мир микрофинансовых организаций, в мир вашей работы. Вы курируете конкретно микрофинансовые организации. И я так понимаю, что помимо того, что становится все более прозрачным, вот этот вот путь человека в микрофинансовую организацию, получение тех самых денег, я так думаю, что там, наверное, договор теперь вообще на одной странице, да?
2: Нет? Он не на одной странице, но договор предусматривает табличную форму. Все компании обязаны использовать табличную форму.
1: Чтобы наглядно было,
2: очень
1: да?
2: наглядно, легко, все существенные условия будут вынесены в таблицу, и обязательно каждому клиенту предоставляется еще и график платежей, когда он видит, в какую дату, какую сумму необходимо возвратить.
1: Ну, то есть это цивилизованный
2: да,
1: такой подход,
2: да.
1: И опять-таки, в дополнение к вышесказанному, и игроки тоже приходят на этот рынок в последнее время, ну, вполне себе отдающие отчет в том, что они собираются делать. То есть это не какие-то гастролеры, да, не те, кто собирается быстро заработать немножко денег и убежать. То есть не какие-то микрофинансовые, какие-то пирамиды, скажем так, финансовые. Но, тем не менее, все-таки про те самые изменения. Мы начали с того, что через полгода можно будет взять всего лишь два кредита. Два дорогих займа.
2: Да. При этом параллельно может быть и ипотека, и какие-то более дешевые, но долгие во времени займы здесь не исключается. Но именно вот сегмент займов до зарплаты будет ограничено, количество в одни руки.
1: Через год один.
2: Через год с весны 27 года это будет правило один заем дорогой в одни руки, и более того, еще и будет такой охлаждающий период между получением второго займа. Вот как раз, чтобы разорвать те цепочки, о которых мы говорили, когда в один день вроде бы гасится предыдущий договор, и тут же оформляется новый. Вот чтобы разорвать эту историю, будет трехдневный период охлаждения. Если, ну, условно, в понедельник был погашен заем, должно пройти три дня, и вот тогда уже в пятницу можно брать следующий.
1: Ну вот мне интересно, когда придумываются такие схемы, чтобы ограничить, ну, достаточно серьезно ограничить работу микрофинансовых организаций, вы же должны учитывать еще и интересы обывателей, так или иначе, да?
2: То есть... А это на них и направлено.
1: Ну,
2: снять закредитованность. Населения.
1: Но при этом, при всем, насколько я понимаю, количество выданных кредитов растет или нет? Или я ошибаюсь? Вот какая статистика?
2: Растут объемы выдачи. За 25-й год мы увидели прирост порядка 30% по Свердловской области к тому показателю, который был.
1: То есть
2: за
1: 24-й та самая денежная масса выросла,
2: год,
1: да?
2: Да. Выданная. Но здесь важно понимать, что вот этот объем выдачи идет именно на первом месте. В прошлом году стояли именно вот эти дорогие займы, займы до зарплаты.
1: То есть вы так или иначе с ними боретесь?
2: Но есть два основных направления урегулирования. Первое – это как раз охладить потребительское кредитование вот в этой самой высокорискованной зоне займов до зарплаты. И второе – это стимулировать выдачу займов бизнесу.
1: Про бизнес тоже интересная история. Но давайте сначала разберемся с теми изменениями, которые идут. Во-первых, когда вы говорите про недобросовестные практики микрофинансовых организаций, что туда еще подпадает, помимо того, что они вот выдают кредит на кредит, да? И мы к этому как-то так привыкли, спокойно, кстати, относимся к тому, что можно перехватить кредит, но ситуация не очень хорошая, если вы попали в эту струю, скажем так.
2: Ситуация была следующая. Мы со стороны ряда компаний видели, у нас же несколько лет назад уже было введено показатель долговой нагрузки, это как раз, который говорит о закредитованности гражданина, сравниваются его доход и те платежи, которые он несет по кредитам, по займам. И вот если человек, мы понимаем, да, высоко закредитован, например, условно говоря, у него зарплата 50 тысяч, он 20 отдает за ипотеку, допустим, там 5 или 10 еще по одному, это получается, что у него уже более 50% его дохода уходит на погашение долгов.
1: А это критично?
2: Это уже высокая закредитованность гражданина, считается. Но параллельно с этим также вводился еще и показатель макропруденциальных лимитов. То есть это, ну, фактически это ограничение. Фактически это ограничение количества займов, которые выдавались высоко закредитованным гражданам. То есть выдавать много, так вот если простым языком, много дорогих займов закредитованным гражданам нельзя. Что делали компании? Они искусственно снижали показатель долговой нагрузки клиента, который к ним обращался, чтобы не потерять потенциального клиента.
1: Это
2: и
1: как?
2: Мы стали фиксировать, что гражданин обращается, например, за займом в 10-15 тысяч. Но при этом в его анкете указан доход от миллиона и выше, ежемесячный доход. То есть, чтобы не потерять клиента...
1: А он не подтверждается справкой НДФЛ?
2: Вот смотрите, это интересная ситуация. С начала текущего года как раз регулирование пошло по линии того, что запретить вот это самодекларирование своих доходов. То есть, просто со слов клиенту теперь компания верить не может. С начала 26-го года необходимо официально подтвердить свой доход. Ну, чаще всего справка 2 НДФЛ.
1: Но ведь компания заинтересована, чтобы выдать кредит, поэтому она же может сказать, что да, справку предоставили, или она должна ее показать и приложить?
2: Справка должна остаться в досье клиента.
1: То есть она должна
2: это обязательно должно быть, потому что мы в следующий раз, когда будем перепроверять, опять же, долговую нагрузку этого клиента, мы запросим эти документы. И вот если ранее верили, что называется, со слов клиенту, вот что указано у него в анкете, это и есть его доход.
1: Это вплоть до этого года было, да?
2: Да, до начала 26-го. И поэтому компании стали рекомендовать, так скажем, клиентам указывать доход побольше. В этом случае получалось, что долговая нагрузка его не столь высока, он относился к категории незакредитованных, и им выдавать можно было.
1: Удивительно, но это напоминает рынок недвижимости, если честно. Там тоже вот такие игры происходят у застройщиков,
2: возможно,
1: у банков и так далее.
2: Так. Вот. С этого года такая практика прекращена. Законодательно установлена необходимость предоставлять клиентам достоверные справки официального дохода. И здесь уже, если клиент не может ее представить или не хочет...
1: Он не получает кредит.
2: Да, например, у него... или он, например, индивидуальный предприниматель. Он себе тоже теоретически может нарисовать любой доход.
1: Кстати, да.
2: Вот, в этом случае, если он не предоставляет эту справку, компания должна пользоваться данными о средневзвешенном душевом доходе в регионе, где она находится. Для Свердловской области это на сегодняшний день порядка 70 тысяч.
1: То есть, подождите, если я пришел в микрофинансовую организацию, у меня нет никаких подтверждающих документов моей официальной зарплаты, белой, той самой зарплаты, то я все равно могу претендовать на кредит, но тогда микрофинансовая организация будет исходить из общих цифр.
2: Да, но ваша долговая нагрузка будет рассчитываться, исходя из того, что доход это будет среднедушевой в регионе, а ваши расходы, благодаря БКИ, она также увидит.
1: Но опять-таки, вот эти дорогие кредиты короткие берут, наверное, люди, у которых ниже среднего.
2: Как правило, да.
1: Да. Но есть лазейка.
2: Тут надо понимать, чтобы взять дорогой заем, у тебя не должно быть много затрат уже по текущим обязательствам.
1: Слушай, очень интересно. Но вам не кажется, что напоминает это все-таки кошки-мышки ваши отношения с микрофинансовыми организациями? Вы придумываете какие-то понятные заградительные вещи, а они придумывают какие-то обходные пути или нет?
2: Слушайте, мне кажется, на самом деле, каждая сфера, и не только финансового рынка, на самом деле, каждая сфера, общее правило действия рождает противодействие. Вот мы сейчас своим регулированием, во-первых, оперативно пресекаем такие практики, и во-вторых, понимаете, ведь чем больше будет недобросовестных практик со стороны компании, это на самом деле будет в итоге вредить им. Потому как регулирование будет ужесточаться, их маржинальность, их доходность будет падать, информационный имиджевый фон будет ухудшаться, им это для чего? Вот я говорю, сейчас на рынке уже остались такие, думающие компании, которые взвешенно подходят к своему бизнесу. Для них их бизнес — это то, куда они вкладывают не только деньги, свои собственные деньги, но и зачастую там и время, и душу, и они должны поддерживать его на плаву, этот бизнес. Поэтому, если они готовы играть в те кошки-мышки, о которых вы говорите, и использовать недобросовестные практики для того, чтобы здесь и сейчас себе получить доходность, не прогнозируя, что будет потом. Такие компании, как правило, с рынка быстро уходят.
1: Я вообще к этому пока отношусь как человек, который, наверное, воспринимает микрофинансовые организации негативно. Вследствие того самого опыта прошлого, тех самых информационных потоков. А может быть, действительно все меняется, и они такие все белые, пушистые.
2: Я думаю, тут больше стереотипы 10-15 лет
1: назад. Скорее всего. Есть ли какие-то региональные нюансы, может быть? И может ли Центробанк здесь, допустим, в Екатеринбурге вводить какие-то свои правила или нет?
2: Нет, у нас законодательство идет федеральное, оно общее для всех регионов.
1: Хорошо, вы туда, допустим, в центр можете, какую-то информацию предоставлять о том, что здесь, в Екатеринбурге, область немножко по-другому складывается ситуация с микрофинансовыми организациями.
2: Но эта специфика будет учтена в аналитике, и если мы понимаем, что, допустим, какая-то практика, которая нам не нравится и не устраивает, и направлена на снижение, интересов клиента, это все все равно будет на федеральном уровне отрегулировано для всех компаний. Я не припомню таких случаев за уже несколько лет работы в данном направлении, чтобы в одном конкретном регионе было что-то такое, чего нет во всей остальной России. Да, как правило, в такие практики быстро расходятся. У компаний есть точно так же свои каналы общения, они делятся, как они пытаются обойти вот такое-то положение, как они пытаются...
1: Интересно в чат зайти к ним, почитать вот это вот общение, но тем не менее. И когда мы говорим про область, допустим, Свердловскую, то количество займов, выдающихся вот в области, оно, наверное, в большей степени присуще малым городам, чем Екатеринбургу, или нет?
2: Не всегда. Нет. Мне кажется, наоборот, в крупном городе, как правило, и спрос больше. Тут больше населения, больше тех компаний, которым необходимо развиваться. Ведь микрофинансовые организации, вот на слуху они, как правило, именно в части потребительского кредитования. Да. Но колоссальный блок, например, вот если смотреть общий портфель по региону, больше половины приходится на финансирование малого и среднего бизнеса.
1: Для меня это откровение, если честно, потому что для микрофинансовой организации ты едешь, видишь какие-то там, я не знаю, на остановке будки небольшие, там выдают вроде бы деньги. А как это работает с малым бизнесом?
2: Ну, я первое, наверное, отмечу, что будок становится все меньше, потому как более 90% потребительского финансирования сейчас идет посредством онлайн.
1: То есть так?
2: Да,
1: Ты документы загружаешь, получаешь деньги?
2: Либо на сайте компании, либо можно идентификацию пройти через ЕСЯ госуслуги. И сейчас основная масса потребительских займов идет именно в онлайн-каналах.
1: Это интересно. Мы им небольшую рекламу сейчас сделали. Многие не знали.
2: Это на самом деле практика уже многих лет.
1: Это проще и прозрачнее, насколько я понимаю.
2: Это прежде всего быстрее и удобнее. Не надо тратить время куда-то идти. Но люди уже привыкли сидеть в гаджетах и, в принципе, отдельно, может быть, там снимать какие-то копии, документов нет необходимости.
1: Но деньги переводятся просто на карту вам, да?
2: Деньги падают на карту, да.
1: А, ну все понятно. Ладно, к малому бизнесу давайте перейдем, хотя, наверное, время у нас немножко поджимает. Прервемся мы на 3 минуты, новости сейчас в нашем эфире, а затем обязательно поговорим о том, как микрофинансовые организации работают с малым и, насколько я понимаю, средним бизнесом, да?
0: Повтор программы.
3: В Екатеринбурге 18 часов 30 минут.
4: Город FM на 107.6.
3: Новости на Город FM.
5: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Более 470 тысяч юных свердловчан отдохнут в лагерях, санаториях и палаточных городках. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Пастлер. Скоро начнутся самые долгожданные для школьников летние каникулы. Заканчивается подготовка лагерей, санаториев, палаточных городков, где смогут отдохнуть более 470 тысяч юных свердловчан. Уже рассказывал, что в этом году мы увеличили финансирование летней оздоровительной кампании почти на 6% в сравнении с прошлым годом. Мы направили 3,2 миллиарда рублей на ремонт инфраструктуры лагерей, строительство новых корпусов, подготовку вожатых, написал Паслер в своих соцсетях. В числе нововведений этого года меняется подход к организации смен. В большинстве лагерей их количество вырастет с 4 до 6, а в некоторых до 7 за счет сокращения дней пребывания. Это даст возможность для отдыха дополнительно 12 тысяч детей. В рамках проекта «Лето в профтехе» 22 свердловских колледжа и техникума откроют дневные профориентационные лагеря со сменами по 10-15 дней. Детей познакомят с современными профессиями и системой среднего профессионального образования. Потенциально охват около 2600 детей. По словам главы региона, разные виды ремонтных работ идут в 24 загородных лагерях, в 9 появятся новые модульные медблоки. В 21 лагерь поступит современное медоборудование, также откроется 5 модульных палаточных лагерей-спутников. Несмотря на все внешние вызовы, малый и средний бизнес в Свердловской области и Екатеринбурге продолжает развиваться. Об этом на форуме «Финмаркет» заявил глава города Алексей Орлов.
6: Понятно, что изменение регуляторной политики, в первую очередь условий налогообложения, логистических цепочек, высокая ключевая ставка никоим образом не влияют положительно на, скажем так, те темпы развития бизнеса, которые хотели бы сами участники бизнес-процессов иметь. Но, тем не менее, вот такие площадки, как Финмаркет, и вот как раз возможность прямых коммуникаций с представителями власти и финансовой сферы, и представителей бизнеса помогают эти вопросы решать, отвечать на те вызовы, которые у нас сегодня есть.
7: Орлов отметил, что в Екатеринбурге работает более 120 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. 6 трамвайных маршрутов изменят схемы движения с 1 июня по 15 августа. Это связано со строительством пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева длиной 45 метров, который соединит набережную и сети. Речь идет о трамваях номер 3, 4, 10, 12, 14 и 21. Новая схема опубликована на портале Екатеринбург.РФ. Напомню, с 15 мая по 15 августа движение всех видов транспорта, кроме рельсового, будет прекращено по улице Куйбышева от 8 марта до Горького. В связи с этим изменится схема движения автобусного маршрута номер 74 «Трактовая Громова». Также временно будет отменена остановка «Цирка». Остановку Большакова перенесут с улицы 8 марта возле дома номер 63 на улицу Большакова возле дома номер 85. Автобусы станут останавливаться на пунктах Музей Бажова и Декабристов.
4: О погоде.
7: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 28 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: программы.
1: Продолжается программа «Линия защиты» в эфире радиостанции «Город-ФМ». Сегодня мы говорим про работу микрофинансовых организаций и про изменения в работе микрофинансовых организаций. У нас в гостях Наталья Мокшина, начальник Центра по надзору за микрофинансовыми институтами Банка России. Наталья, добрый день еще раз. Лишний раз скажу, что Наталья как раз-таки и курирует работу тех самых микрофинансовых организаций у нас в регионе. А вообще интересно, вот сейчас портрет заемщика как выглядит? В среднем.
2: Прежде всего, надо разделить на несколько, я бы сказала, три крупных блока. Первое – это потребительские заемы, которые выдаются населению. Первое, я уже сказала о том, что основная масса потребителей в этой сфере ушла в онлайн. Есть, безусловно, те, кто еще в офлайн, кому это привычно. Чаще всего это люди более взрослого возраста. Да. Если мы говорим о молодежи, это основная масса, это именно в онлайне. Далее, второй крупный блок – это так называемые POS-займы. POS-займы – это те, которые выдаются либо в точке продажи каких-то товаров, например, там крупная какая-то техника бытовая, либо на маркетплейсах.
1: Это тоже микрофинансовые организации? Да. Серьезно?
2: Ну, в том числе.
1: Я думал, там банки работают исключительно.
2: И банки, и микрофинансовые организации. И в прошлом году вот тот блок объемов выдачи и портфеля, который подрос, он был как раз через клиентов Marketplace нарощен. И они предоставляют собой два варианта. Либо это клиенты маркетплейсов, которые берут деньги для того, чтобы купить какой-либо товар, либо это селлеры, то есть те, кто продают свой товар посредством маркетплейсов. Вот им чаще всего нужны не самые крупные суммы, но на постоянной основе. То есть им надо, допустим, уже товар продан, деньги еще не получили, а им надо покупать уже новый товар. Если у них определенный склад, они платят за него аренду. Ну, определенные кассовые разрывы.
1: Это вы так плавно перешли к бизнесу все-таки.
2: Это еще, не предпринимательское финансирование, но розничное финансирование.
1: Ну, тоже интересно.
2: Тоже бизнес, да, но идет он через маркетплейсы.
1: То есть они тоже перехватываются, как и люди, в данный конкретный момент.
2: Да, безусловно. И вот основным драйвером роста в прошлом году как раз были селлеры на маркетплейсах. И третий блок, это по объемам портфеля он самый большой, это бизнес, малый и средний бизнес. Это и юридические лица, и индивидуальные предприниматели, и граждане со статусом самозанятых.
1: И самозанятые тоже.
2: Самозанятые тоже являются клиентами. И вот в данном сегменте работают как коммерческие компании МФО, то есть различные общества с ограниченной ответственностью, так и компании с государственным участием. То есть те компании, которые фактически распоряжаются бюджетными средствами для того, чтобы поддержать малый бизнес в своем
1: регионе.
2: И это
1: тоже микрофинансовая организация?
2: И это тоже микрофинансовая организация.
1: То есть как государственная микрофинансовая организация?
2: Да, которые создаются, на мой взгляд, уже сейчас в каждом регионе они созданы. И у нас есть тоже фонд в Свердловской области, который работает с бизнесом, который является шикарным инструментом поддержки малого предпринимательства в регионе и работает на базе бюджетных средств.
1: Ну, если я правильно понимаю, то вот такая микрофинансовая организация под эгидой государства, наверное, выдает кредиты какие-то льготные или по заниженной ставке. Или нет, или я не прав?
2: Тут нельзя сказать по заниженной, они в принципе, у них в принципе низкая достаточно ставка. Потому как основная их цель – это поддержать малый и средний бизнес в своем регионе.
1: То есть они
2: регионе.
1: Для этого и созданы.
2: Льготные ставки – это вот как раз их история, да.
1: Ну, а это мы говорим про микрофинансовые организации с государственными деньгами, да?
2: Да.
1: А те, которые являются коммерческими?
2: Коммерческие, на самом деле, там объем процентных ставок, которые он тоже, это, естественно, не 290 годовых, средний там где-то 20, наверное, 25% на сегодняшний день. То есть, в принципе, он на самом деле сопоставим с банковскими.
1: А чем тогда отличается?
2: Но эти компании проще взять. У банков, конечно, требования больше, к ним больше требования со стороны регулятора в плане качества их портфеля и оценки клиентов. МФО, которые работают на своих деньгах, но они готовы в чем-то рискнуть. Если они видят, что, возможно, потенциальный клиент пришел с каким-либо стартапом, и он действительно может выстрелить, они могут рискнуть и выдать ему деньги. Это и меньший объем документов, которые требуют банки. Это и возможность получить, может быть, беззалоговый займ. В то время как банки, конечно, от бизнеса потребуют определенный залог.
1: Безусловно, да. А при этом очень интересно, что бизнес про это не рассказывает. Даже у нас в эфире я не слышал о таких вещах, а ведь целая вселенная открывается. Ну, то есть, условно вот... говоря, вы самозанятый, ну, к примеру, у вас есть какая-то сумасшедшая просто идея, которая, как вам кажется, выстрелит, вы с ней можете прийти по идее в микрофинансовую организацию.
2: Да, да.
1: И для микрофинансовых организаций, насколько я понимаю, это такой серьезный кусок пирога вообще бизнес.
2: Ну, это составляет порядка половины, а портфеля даже и больше
1: это
2: половины.
1: Это для любой микрофинансовой организации.
2: Ну, вот я могу сказать, что у нас в области за прошлый год компания с госучастием выдала больше миллиарда заемных средств, а коммерческие компании выдали и того больше.
1: И вы тоже занимаетесь регулированием их деятельности, соответственно, и там тоже достаточно все прозрачно.
2: Конечно.
1: Ну, прямо это для меня откровение сегодня случилось, но так или иначе, то есть бизнес может идти в микрофинансовые организации, и физики могут идти, и если мы говорили об изменениях, о тех самых двух кредитах в одни руки, вот этих коротких кредитов, или даже один кредит в одни руки, что-то еще будет из изменений или нет?
2: Ну, вот,
1: основные мы проговорили.
2: Да, я вот подсвечу еще раз, что на самом деле регулирование сейчас первое направлено на определенное охлаждение потребительского кредитования и на стимулирование кредитования бизнеса. То есть фактически, так скажем, вернуться к историческим истокам микрофинансирования, потому как изначально оно создавалось именно
1: для
2: финансирования
1: бизнеса.
2: Малого, микро, но бизнеса.
1: Так или иначе, да? Но тем не менее, когда мы говорим о цифрах, все-таки количество выданных денег растет, как мы говорили, чуть выше.
2: Безусловно, спрос есть, спрос растет, но...
1: Ну а как с привычкой бороться? Мы привыкли брать деньги уже в кредит.
2: А вот это вот разрыв цепочек займов, о которых мы говорили, вот он и поможет бороться с привычкой, потому как мы видим, что действительно у ряда физических лиц уже есть определенная психологическая
1: зависимость
2: от данных займов. И вот чтобы ее немного охладить и разорвать, и введены вот эти ограничения по количеству займов дорогих в одни руки, введен охлаждающий период.
1: А с другой стороны, вы говорите про маркетплейсы, а это еще один источник вот этих вот самых наслаждений.
2: Но, видите, там-то ставки по заимствованию гораздо ниже.
1: Ну,
2: чем
1: да.
2: потребительские.
1: Еще один важный вопрос, который не обойдем стороной, надеюсь. Как все-таки человеку выбрать микрофинансовую организацию? Правильно, скажем так, на что обращать внимание? Ваш, я не знаю, компетентный, наверное, комментарий нужен.
2: Самое главное, первый шаг – убедиться в том, что компания – легальный участник финансового рынка.
1: Для этого к вам на сайте?
2: Это можно сделать путем обращения к сайту Банка России. Реестр всех компаний, которые на сегодняшнюю дату являются легальными участниками, там всегда представлен. Кроме того, если вы заходите на сайт самой компании, уже несколько лет назад был заключен договор Банком России о том, чтобы проставлялась галочка маркировки сайтов легальных участников. То есть, когда в поисковике забиваете, там, допустим, ООО, МФО такая-то, напротив легального сайта, который действительно принадлежит компании из реестра, будет стоять галочка на голубом фоне. И вот это серьезный критерий оценки, что компания действительно легальна. И вы заходите не на сайт-двойник, созданный какими-нибудь злоумышленниками.
1: То есть эту маркировку не подделать?
2: Нет. Это следит за этим Яндекс.
1: Так, хорошо.
2: Далее, компания должна состоять в саморегулируемой организации. Это обязательное требование для всех, независимо от того, это крупные, малые, независимо от того, в какой сфере они работают, все они состоят в СРО. Ну и, безусловно, надо изучить те условия, которые компания предлагает.
1: На всякий случай.
2: Не торопиться, посравнивать несколько компаний, которые ближе вам, которые удобнее, которые вы видите, отзывы почитать, опять же, можно, которые подходят, обратиться в компанию.
1: Ну а с другой стороны, ведь чем это может грозить? Обращение, я не знаю, в плохую, скажем так, компанию.
2: Ну, по большому счету, при том, когда ты получаешь денежные средства, и ты настроен их возвращать в установленные сроки, тут надо просто смотреть за тем, какие документы дают на подпись. Вот и все, чтобы там не было каких-то непонятных, так скажем, формулировок в договоре. Если что-то вызывает сомнения, ничего зазорного нет, обратиться в компанию, попросить разъяснить, что это вообще.
1: Ну и как мы говорили выше, эти документы все проще и понятнее.
2: Да, да, то есть это вот должны предоставить проект договора на ознакомление. Это определенный срок у тебя будет просто ознакомиться с этим договором, подумать, взвесить, если необходимо с кем-то посоветоваться дома, с друзьями, там, со знакомыми. Договор должен быть в табличной форме, как я уже говорила. К нему приложен график платежей. Все существенные условия должны быть в договоре, в том числе и условия и досрочного бесплатного погашения этого договора. К когда полный пакет документов ознакомился, понимаешь, что клиента все устраивает, можно
1: для
2: выходить
1: вас это
2: на заключение
1: вещь,
2: договора.
1: Но у нас прям традиция какая-то, привычка не читать договор.
2: Ну, это на самом деле
1: бич
2: всех сфер при приобретении товаров и при обращении
1: заказчика. А потом уже постфактум, да, махать шашками. Ну и для бизнеса, я так понимаю, те же самые рекомендации. То есть, если вы решили обратиться в микрофинансовую организацию за кредитом, на развитие, на идею, так скажем, то тоже стоит обратить внимание.
2: Все то же самое, ну и плюс те компании, которые работают с госучастием компании, они зачастую готовы не только предложить услуги по предоставлению займа, но и услуги по определенному обучению, так скажем, и подготовке начинающего предпринимателя к тому, чтобы выходить на свой бизнес. То есть зачастую он может просто не понимать, что вот ему кажется, он сформировал определенный бизнес-план.
1: А он наивный достаточно.
2: Да, а он может быть сыроват. И вот компании, фонды с госучастием помогают вот эти документы подкрутить, направить.
1: Надо вам прийти с представителями такой МФО, чтобы, ну вот прямо, не знаю, раскидать бизнесу, да, пошаговые инструкции, да. Это достаточно интересно. В конце нашей беседы небольшой итог подведем. Так или иначе, Центробанк, Банк России работает над тем, чтобы микрофинансовые организации были прозрачными, точнее, их работа была прозрачной, чтобы мы понимали, что мы берем и как мы должны возвращать. Ну и в ближайшее время, я так понимаю, осенью уже будут изменения по поводу вот этих вот горячих кредитов, как вы их называете, да, самых таких важных?
2: Дорогих
1: займов, да, мы сможем брать не более 2 в одни руки, скажем так, а с весны 27-го года не более 1. Ну и период охлаждения в 3 дня. Да, это не очень, наверное, комфортно для тех, кто привык, у кого зависимость уже от этих самых кредитов, но так или иначе, наверное, это правильный шаг.
2: Ну, это будет спасать просто от финансового истощения населения. Закредитованность — это
1: печальная нота какая-то в конце нашей беседы, тем не менее.

0: Реклама на 107.6.
1: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
2: У идеального отдыха есть имя – «Амакс Экопарк». В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. «Амакс Экопарк» позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
3: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. Главной премьерой в кинотеатрах на этой неделе, конечно же, стала вторая часть перезапуска знаменитого файтинга Mortal Kombat 2. В этот раз лучшие бойцы земного царства и внешнего мира сойдутся в смертельной схватке против темного лорда Шаукана. Знаете, на удивление вышло не так ужасно, как все ждали. Много зрелищных приемов, неплохо поставленные единоборства и, конечно же, огромное количество сцен 18+, с жирнющими отсылками к видеоигре. Если для вас фаталити и бруталити не пустой звук, а сюжет для вас не самая важная часть кинематографа, то смотреть определенно стоит в кинотеатрах. 18+. Из сериалов в сети вышел свеженький комедийный детектив под названием «Лифт». По сюжету, в обычной российской девятиэтажке жители утром обнаруживают, что у них пропал лифт. Куда он делся и кто в этом виноват, пытается выяснить местная жительница, главная по подъезду. В сериале масса смешных жизненных ситуаций, так называемых узнавашек. Поэтому для тех, кто хотя бы раз в жизни был в такой девятиэтажке, сериал придется по вкусу. Легко, забавно и, что для меня важно, недолго. 12+. Ну а в рубрике «Что пересмотреть» рекомендую погрузиться в легендарный древнегреческий эпос, масштабную историко-приключенческую драму под названием «Троя». Во-первых, пару лет назад вышла отреставрированная трехчасовая режиссерская версия в режиме 4К. А во-вторых, «Троя» 2003 года – отличная возможность подготовить себя к выходу уже скандальной «Одиссеи» Кристофера Нолана. Восхитительное кино, безумный какой-то актерский каст, но и сюжет про то, как мужики переубивали друг друга из-за красивой девушки, ну это же классика. Это знать надо. 16+. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8:10 утра на частоте 107.6 в утреннем шоу на Город FM.

Ищу компанию на уборку во дворе на Первомайской. Обещаю музыку из 90-х, перчатки и чувство выполненного долга. Весна с город ФМ.

0: Екатеринбурге 7 часов вечера.
1: На 107,6.

0: Свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
3: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
2: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashchikodom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере у театра драмы. Факт первый. Сквер у театра драмы был разбит в 1998 году. Еще в середине 20 века здесь располагались старые деревянные частные дома, некогда бывшие частью верхней ссыльной слободы. Активное освоение этой территории города велось во второй половине 20 века, когда была построена гранитная набережная и сети и здание обкома партии, ставшее зданием правительства Свердловской области. Факт второй. На протяжении многих лет сквер у театра драмы является одной из площадок проведения для города в Екатеринбурге. Здесь проходил фестиваль цветов, а в последние несколько лет организуют масштабные музыкальные фестивали и семейные программы. Факт третий. Сквер у театра драмы знаменит круглой площадью с фонтаном «Шар». По замыслу архитектора Виталия Лоскутова, 40-тонный шар символизирует чистую планету, омываемую струями прозрачной воды. В сквере высажено более 200 деревьев и кустарников. А сейчас мы напомним, что сквер у театра драмы является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 19 часов 30 минут.
1: На 107,6.

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет, меня зовут Мария Гадун, я певица из Екатеринбурга. Слушайте мои песни на радио Город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
2: Но у меня тоже работа.
1: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
3: Дело. Я тоже пошел.
2: А ты куда?
3: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
4: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю

0: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
1: Как вы относитесь к рок-музыке? Знаете ли вы какие-то свердловские группы? Что вы слушаете?
2: Нет, не знаю.
3: Вы, знаете, надоели с этим рок-музыкой. Никакого ни спокоя, ни порядка нет. Знаете, все только трясутся без конца. И потом, знаете что, самый внешний вид ужасный. Вот в наше бы время, вы знаете, к такому парню ни одна бы девушка не подошла.
2: Рок-музыки вообще отрицательно. Я предпочитаю диск.
4: О, слушаем. Мы можем даже включить, что слушаем. Пожалуйста. Корнелюка слушаем. В основном Deep Purple слушаем, старенькие слушаем.
5: Ну, я Алису слушаю, арию.
6: Наутилус Помпилиус.
7: Классическую музыку.
8: Наутилус.
9: Наутилус Помпилиус. Знаменитый.
10: Агата Кристи. Чаев.
0: В очередной раз приводим фрагменты из замечательного фильма Кирилла Котельникова «Сон в красном тереме». В наши дни такой опрос состоялся бы в интернете, там же искали бы и нашли музыку, песни, новинки, информацию о группах, плейлист по интересам. 40 лет назад, в канун открытия Свердловского рок-клуба, все делали сами. Первый и бессменный президент организации Николай Грахов ездил по городам и весям. Смотрел, слушал, анализировал ситуацию, рассказывал о себе. Доводилось слышать в ответ: «А, с Урала? Это у вас там трек и Урфин Джус?» На что тут же возражал: «Подождите, но у нас есть еще молодые группы, Наутилус Помпилиус, Чайф. Да, молодые. А где их услышать?» Вот для этого, в том числе, и нужен был рок-клуб. Как он создавался, вспоминает лидер Чайфа Владимир Шахрин.
11: И Коля Грахов туда несет документы, где мы как раз собирались, вот подписались, что действительно есть там первые, условно говоря, 20 групп. И мы в подтверждение, что мы есть, что мы не мертвые души, мы все на улице стоим вот на этой улочке.
0: Еще раз для понимания. Рок-клуб. Это означает, что твои тексты одобрены, можно выступать и записываться. Рок-клуб. Можно гастролировать и не играть подпольно. Рок-клуб тебя прикроет, подстрахует в нештатной ситуации. Рок-клуб означает дверь, куда власть не ломилась, а стучалась. Впрочем, она не особо и ломилась. Но и не помогала. Дала помещение и скажи спасибо. А вот аппаратуру, оборудование для концертов, будьте любезны, ищите сами. Николай Грахов и искал. За свои деньги, под свою ответственность. Один раз во время выступления сгорел очень дорогой прибор. Музыканты скинулись, все, и возместили владельцам ущерб. Впрочем, едины все были и по интересам, вспоминает Владимир Шахрин.
11: Каждый день происходили такие вещи, каждый день были встречи с такими людьми, которых я раньше не знал. То ты встречаешься там, с писателем, то ты встречаешься там, с кинорежиссером, то ты встречаешься, ну пусть они молодые, пусть они никому не известны, но это именно так.
0: Этими кинорежиссерами были в том числе Алексей Балабанов и Владимир Хотиненко, писателями Андрей Матвеев и Аркадий Застырец. Но были и другие люди. Рок-клуб с другой стороны. Своеобразная ярмарка, предоставление товара лицом. Грахов понимал, что только на хозрасчете долго не протянуть. И если благодаря вот этому официальному положению советских лет у коллективов появятся свои руководители и покровители, готовые взять на себя организацию студийной и концертной работы, это тоже считалось успехом.
12: Организационно мы очень многие вещи правильно делали. Маркетинг. Вот маркетингом мы занимались. Мы связались со всеми потенциальными, где группы могли поехать выступать. Мы на все фестивали приглашали. Журналистов всех вывозили. И все с удовольствием ездили. Почему? Потому что мы как хорошо принимали, устраивали хороший банкет. Это было важно всегда. Ладно.

0: Году уральского рока посвящается. За звезду полушизни.
1: Ты ко мне придешь, как осенний дождь, как с

0: как модели в кино.
1: Даже УЗТМ слушает. Город FM.

0: В Екатеринбурге 8 часов вечера.
1: На 107,6.

0: Родительский комитет.
1: Повтор программы.
2: Приветствуем всех наших радиослушателей. В эфире программа «Родительский комитет». Меня зовут Евгения Лемесева. Сегодня, как и всегда в этой программе, говорим о нашем будущем, о нашем продолжении, о детях и, конечно, о том, куда и когда их нужно привести, чтобы грамотно и полноценно развить их таланты. И на очереди музыкальное направление, а точнее хоровое. И у нас в студии Марина Юрьевна Макарова, бессменный руководитель джаз-хора Свердловской детской филармонии. Марина Юрьевна, добрый день.
3: Добрый день.
2: Для наших слушателей, кто не знает, давайте пару слов расскажем о джаз-хоре, сколько лет он существует и чем там в нем занимаются.
3: Джаз-хор Государственной детской филармонии называется наш коллектив, если так быть точными. Существует он уже, скоро будет, наверное, 40 лет уже, это очень давно все начиналось. В нем занимаются только девочки. Это вот важный такой момент, поэтому мамы девочек должны слушать более пристально, так скажем. У нас занимаются дети от 5 лет и заканчивают свое обучение уже по окончанию школы. То есть большая очень такая история вертикальная. То есть у нас есть все возрастные группы. Дети занимаются пением, дети занимаются концертной деятельностью. Ну, в общем, такая школа жизни, я бы сказала.
2: Прекрасно. А почему только девочки?
3: Ну, девочки, потому что в детской филармонии есть отдельно капелла мальчиков, поэтому у нас мальчики занимаются там, а девочки занимаются в джаз-хоре. Вот такая вот история у нас. Это исторически сложилось.
2: Давайте тогда немножко исторический экскурс. В принципе, как так получилось? Вот вы бессменный руководитель.
3: Ну, потому что я начала
2: для чего
3: эту
2: вам,
3: всю
2: да.
3: историю.
2: Это все.
3: Для чего? Ну, это сложно сейчас сказать.
2: Ну, цель-то какая у коллектива?
3: Ну, когда я только пришла, цели, в общем, большой никакой не было. Просто нужно было занять девочек, которые были не при деле. Мальчики занимались хоровым пением в капелле. Девочки могли танцевать, девочки могли играть на музыкальных инструментах. А вот именно истории с вокальной культурой для девочек не было в детской филармонии. Вот, по сути дела, я пришла для того, чтобы как-то вот эту заполнить нишу, что называется. Ну вот заполнила на много лет и для себя, и, наверное, для других.
2: И успешно, судя по всему, заполнили.
3: Ну, это не нам судить.
2: Так, а почему джаз-хор? Чем джаз-хор отличается от обычного любого другого хора?
3: Когда мы только начинали, когда вот создавали коллектив, когда стало понятно, что нужен еще один коллектив детский в детской филармонии, встал вопрос, а чем мы будем заниматься, в каком направлении. И тогда, в 90-е годы, направление джазовое было совсем не представлено в детском творчестве. Вообще не было такого. И вот решили, что а давайте-ка мы попробуем двигаться в этом направлении. Мы очень долго, наверное, лет 20 мы занимались джазом, прямо активно, очень много и достаточно успешно. Но потом вот мы поняли, что нужно каким-то образом заняться еще чем-то, раздвинуть рамки, начали петь и другую музыку. Но вот бренд джаз-хор, он так и остался, потому что на него были получены дипломы, уже он был такой известный, раскрученный. И сейчас очень многие спрашивают, почему джаз-хор, но мы сейчас не так много поем джаза. Но вот джаз, я такую придумала историю, джаз у нас всегда в душе. То есть джаз — это свобода.
2: То есть джазовых композиций сейчас вообще в репертуаре нет?
3: Сейчас есть, но не очень много.
2: А что тогда поете?
3: Поем разным, мы классический джаз поем прямо такой настоящий. Кто-то, возможно, для нас пишет какие-то джазовые композиции. Но их на самом деле сейчас процентов, наверное, 20-25 из всего репертуара составляет джазовая музыка.
2: Хорошо, ну кроме джазовой, это тогда какая это?
3: Наполнение репертуарное очень большое. Мы начинаем детей учить с 5 лет, и просто им прививаем какую-то, ну, любовь, наверное, к музицированию, то есть это различные песенки, какие-то попевки, какие-то народные, возможно,
2: скороговорки.
3: Потешки, скороговорки, да, то есть мы максимально ребенка готовим к тому, чтобы в дальнейшем не было проблем ни с артикуляцией, ни с аппаратом, ни с пониманием, ни с воплощением, не знаете, с удовольствием, возможно. То есть кто-то приходит совсем напряженный, кто-то приходит уже открытый для диалога и для взаимодействия. В более старшем возрасте мы, конечно же, подключаем уже какие-то академические произведения. Есть академическая музыка всемирно известных композиторов, те, которые пишут для хора современную музыку. Есть обработки народной музыки, очень интересные, с различными эффектами. То есть репертуар очень такой большой, и репертуар, я должна сказать, очень эксклюзивный. То есть он найден в каких-то вообще в таких закромах, что очень многие подходят и говорят, где вы берете свой репертуар, потому что, ну, я считаю, что наличие интересного репертуара – это очень большой процент успеха коллектива.
4: А я даже на своем опыте могу сказать, что вот даже для малышей это песни не рядовые, вот
3: нет,
4: эти не из мультиков,
3: нет,
4: это какие-то действительно уникальные,
3: да,
4: произведения, и они так прям вот отличительно от всего другого звучат.
3: Да, мы очень стараемся, чтобы действительно отличался вот этот вот набор. Пускай даже это вот детские песни какие-то самые простые, возможно. Хотя я должна сказать, что в пятилетнем возрасте дети приходят, и они попадают не на простой репертуар. То есть репертуар уже достаточно технический, продвинутый. То есть мы не поем там песни, начиная там с 2-3 нот, с трезвучия. То есть у нас сразу идет и ритм, ритмическая основа, и скачки, интервалика такая интересная. То есть мы, собственно говоря, сразу начинаем комплексный такой подход в развитии музыкальном, поэтому у нас, в общем, достаточно такие, ну и требования есть к детям, которые к нам приходят.
4: Ну-ка, и какие-то требования?
3: Ой, требования. Ну, прежде всего, я всегда говорю, что ребенок должен быть контактный. Ребенок должен быть открыт к общению, к миру. То есть ребенок не должен бояться этого мира, не должен бояться коллектива, не должен бояться тех педагогов, которые с ним работают, с ней, вернее. Ребенок должен быть достаточно раскрепощенный, с хорошими какими-то коммуникативными навыками. То есть, ну, это в идеале, конечно. Плюс, естественно, наличие интереса, наличие хорошей памяти, наличие навыков именно речевых каких-то, то есть ребенок уже должен быть готов к речи, к хорошей. Ну и плюс, естественно, как у всех, это музыкальный слух. Конечно, интонирование, конечно же, запоминание интервалов. То есть, ну, это комплексный такой подход. Это не значит, что вот ребенок пришел на прослушивание, и мы вот прям по всем пунктам пропустили, и вот сказали, вот здесь у вас прекрасно, здесь у вас не очень. Нет, конечно, это общее впечатление, прежде всего, от ребенка, который только-только переступил порог детской филармонии.
4: А вообще само прослушивание, да, как оно проходит? И ребенок может быть там и 4,5-летним, и 5-летним. Вот он приходит, один заходит, и что там с ним делают-то, как он должен, ну, он может просто даже не сообразить вовремя, хотя вполне талантливо. Вот что вы смотрите?
3: Ну, мы на то и опытные педагоги для того, чтобы найти подход к ребенку. Да, мы, так скажем, приветствуем, чтобы ребенок зашел один. Почему? Потому что когда приходит ребенок с мамой, с папой, с бабушкой, без разницы с кем, ребенок не может полноценно отключиться от этого мира. То есть ребенок все равно опосредованно наблюдает за тем, как бабушка или мама ведет себя. То есть очень часто мама начинает отвечать вместо ребенка.
4: Mm-hmm.
3: То есть, ну, сами понимаете, мама знает больше и лучше. Поэтому наша задача вот поместить ребенка в такие обстоятельства, не потому что мы такие экзекуторы или еще что-то. Нам очень важно понять, как ребенок вот в этой среде без родственников, непривычная обстановка, как будет себя вести. Кто-то реагирует абсолютно спокойно, для кого-то вообще не проблема. То есть зашел, начинаем говорить, то есть сначала пытаемся разговаривать с ребенком, то есть самые элементарные вопросы, как зовут, откуда приехал, кто дома у тебя живет, есть ли там кошки, собаки, птички, не знаю, мышки, хомячки, какая сегодня погода, на чем приехал, как маму зовут, есть ли подружка. Ну, то есть, вот
4: то сам... есть это не музыкальный тест вообще?
3: Вообще нет, нет. Важно понять, как ребенок реагирует, потому что от этого очень много зависит потом. потом, когда ребенок должен выйти же на сцену, как-то же ее нужно вывести на сцену, несмотря на то, что это в группе, но в любом случае для кого-то это стресс, для кого-то это привычная обстановка. И, конечно же, дети, которые хорошо реагируют, с ними легче. Но если ребенок не реагирует, если ребенок не отвечает, или плачет, или капризничает, ну, конечно же, никто не выгоняет, никто никаких препятствий не ставит. Понятно, что можем подождать, можем предложить прийти в другой день, можем разрешить зайти со взрослым. Ну, то есть, понятно, что есть какая-то вариативность, просто для нас есть какие-то моменты, которые, возможно, показательные будут. То есть, может быть, ребенку еще рано отрываться от мамы или от бабушки. Может быть, ребенок в принципе не сможет оторваться, и тогда нужно какие-то другие методы использовать. Возможно, мы можем как раз что-то порекомендовать.
4: То есть самого наличия музыкального слуха как-то не сильно достаточно для того, чтобы работать в хоре?
3: Ну, видите, если бы это был такой хор, среднестатистический, что называется, то есть все-таки хор — это концертная организация у нас такая, достаточно серьезная, и дети выходят на концерты фактически там, через полгода после того, как они пришли, особенно шестилетние дети. Пятилетки, конечно, нет, шестилетние дети, да, они выходят к Новому году, большинство из них выходит на концертную площадку, пускай это немного, там 3-4 песенки, но они должны быть сделаны не как учебный материал, как концертные номера, то есть это нужно запомнить, куда выйти, куда повернуться, как двигаться, хлопнуть, топнуть, текст пропеть достаточно точно. Ну, то есть есть какие-то вот вещи, от которых мы начинаем работать, и, конечно, для нас подходящий не любой ребенок. То есть, конечно, нам нужно, чтобы ребенок уже слышал звуковысотность, интонировал, возможно, уже где-то, может быть, раньше занимался. То есть очень многих, знаете, последние годы очень многих детей рекомендуют для нас прямо руководители, музыкальные работники в детских садах. То есть ребенок, допустим, приходит, и мы заполняют анкету, и там есть такая графа: «Откуда вы узнали о наборе?» И мама пишет: «Нам рекомендовал педагог в детском саду прослушаться, потому что, по ее мнению, есть какие-то данные». И, конечно же, если мне вот такого ребенка рекомендует педагог, я понимаю, что педагог занимается с этим ребенком и видит развитие, и видит, насколько он в группе в своей отличается от других детей. Поэтому, конечно, вот такие рекомендации, они приветствуются у нас, я этого никогда не скрывала. И, конечно же, то есть дети, которые к нам не попадают, но не попадают не потому, что это плохой ребенок. Но вот на данный момент этот ребенок не может у нас заниматься, будет очень сложно.
4: Мы сейчас прервемся на небольшую полезную паузу, а затем продолжим разговор.
1: Повтор программы.
0: Реклама на 107.6.
5: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
6: 18+.
7: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
8: Национальные проекты России.
9: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Повтор программы.
1: У нас в гостях Марина Юрьевна Макарова, бессменный руководитель джаз-хора Свердловской детской филармонии. Марина Юрьевна, а известна такая информация, что вот с 4,5, да, где-то лет вы уже набираете в джаз-хор, но при этом позже 7-8, да, уже попасть туда нельзя. Хотя вы говорите, что выпускаются-то они как из школы выпускаются, да, так и из, да, джаз-хора. С чем связан такой отбор строгий с ограниченным количеством времени?
2: Ну, мы берем детей фактически с нуля. 4,5, конечно, мы слушаем ребенка. Если ребенок уже, ну, готов и концентрированный, и может работать, и выдерживать целое занятие, мы можем взять. Вообще, я, конечно, рекомендую с 5 лет. Потому что 5 лет все-таки больше толку от ребенка, чем 4,5. 4,5 не все хорошо говорят, не все хорошо еще выдерживают вот эту вот историю с определенными заданиями и так далее. Вот 5 лет уже, мне кажется, это идеальный вообще возраст, 5-6, возможно. 7 к нам уже попасть сложнее, потому что те, кто пришел к нам в 5 и в 6, они уже 2 года прозанимались, и к 7 они должны быть, так скажем, примерно на уровне тех детей, которые у нас занимаются.
1: А эти дети потом все сливаются в одну группу как-то?
2: Потом они сливаются уже в 8 лет, когда они переходят в среднюю группу. Да, вот, то есть там уже параллель идет одинаковая.
1: А каков вообще состав-то тогда хора? Ну, то есть сколько человек набирается? И как он потом гастролирует, по какому принципу?
2: Состав хора делится на 3 возрастных группы. Значит, малыши — это от 5 до 8 лет. Вот как раз только младшую группу идет набор. С 8 лет это идет средняя группа. В среднюю группу набора уже нет вообще.
1: Вот по какой причине здесь проговорим?
2: Потому что все дети набраны, все дети отобраны, все дети уже прошли определенную, так скажем, базовую подготовку, которая есть у нас. Они привыкли к системе работы, родители привыкли к системе работы. Почему? Потому что у нас, ну, хорошо это или, не, или плохо, мы занимаемся по воскресеньям в обязательном порядке. И те родители, которые приводят детей, и даже они к нам пришли, и когда мы на первом собрании объявляем, что у нас, начиная с 7 лет, все дети занимаются в воскресенье, кого-то это может не устроить. То есть у кого-то дачный день, у кого-то личные какие-то дела. Мы сразу говорим, что, ну, тогда не нужно к нам идти, потому что у нас суббота нет, воскресенье все время занят от 7 лет и до окончания. То есть у нас все занимаются в воскресенье, потому что, ну, на неделю у нас нет времени детей собрать вместе.
1: А зачем заниматься так много и так вовлеченно, что ли, это будет профессиональное звучание в конечном
2: это
1: итоге?
2: Это концертная организация.
1: Так.
2: Она отличает от учебной. У нас должен быть хороший концертный репертуар. Мы должны быть в любое время готовы, там, не знаю, 2 номера нам нужно спеть где-то, отделение нам нужно спеть где-то, приглашение поступило внезапно или задолго. То есть у нас должен быть репертуар на любой случай жизни.
1: Такое кропотливое занятие музыкой и пением отличается от большого спорта?
2: Я не занималась никогда большим спортом.
1: Ну, вы зато педагог. То есть вы же с детьми занимаетесь.
2: Я не знаю, как это сравнить со спортом. Ну, большим не знаю, но серьезным спортом, наверное, да. Но у нас занятия очень серьезные, на прямо таком уровне, с хорошей подготовкой и с большим уровнем ответственности. У нас нельзя пропускать, у нас нельзя опаздывать. У нас дисциплина очень хорошая в коллективе. У нас есть, ну, определенные какие-то вещи, которые мы позволить можем только в определенное время года, допустим. У нас нет каникул весенних и осенних. У нас есть только зимние каникулы и летние, и то у старших детей они, ну, так скажем, неполноценные. То есть 3 месяца у нас не отдыхает никто никогда. То есть вот, ну, есть определенные ограничения, которые связаны с тем, что коллектив должен быть всегда в форме. То есть, конечно, музыкальная школа отличается тем, что у них есть и каникулы, у них есть учебный план, они, возможно, там им не нужно 2 отделения музыки держать все время в хорошем состоянии. А у нас концертная организация. Вот этим мы отличаемся от музыкальной школы.
1: Вот вы уже упомянули, да, музыкальную школу, а ведь многие дети ходят и в музыкальную школу, и к вам. И я знаю даже, что там переставляются какие-то предметы. Вот расскажите о том, какой вообще учебный план, да, какие программы, какие предметы, какие, ну, не знаю, там, инструмент, что осваивают дети, и зачем ходить туда и туда.
2: Ну, из музыкальной школы у нас не очень много детей, но если такие дети есть, они у нас занимаются только хором. То есть все остальное они проходят в музыкальной школе. Сольфеджио, музыкальную литературу, фортепиано, если они учатся на фортепиано. Для наших детей, которые занимаются на базе детской филармонии, в обязательном порядке, ну, естественно, это хоровой класс, в зависимости от группы, в которой они находятся, это разное количество часов на хоровой класс отдается. Обязательно один раз в неделю урок фортепиано, начиная с 6 лет и заканчивая 5 классом. То есть 5 лет обучения на фортепиано и один раз сольфеджио, начиная с 6 лет, 1 час в неделю. Вот это тот набор, который у нас есть. Плюс в средней группе, это начиная с 8 лет, у нас начинается 1 час в неделю, как раз по воскресеньям, урок пластики.
1: Это что такое?
2: Это координация тела. Поскольку мы должны... Мы не должны, мы хотим. Мы никому ничего не должны, но мы хотим, чтобы наши дети двигались свободно на сцене, чувствовали свое тело, были координированы. То есть это не стандартный урок хореографии, но это час в неделю, который тратится на то, чтобы ребенку дать базовые какие-то знания, где правая рука, левая рука, диагональ, движение, там, не знаю, в сторону, движение вперед, назад, повороты, ну, то есть приседания какие-то. То есть какие-то, ну, просто базовые навыки, они даются вот час в неделю на протяжении средней группы.
1: Вы говорили про фортепиано, про сольфеджио, да. А после выпуска из филармонии у ребенка будет какой-то документ?
2: Они получают свидетельство о начальном музыкальном образовании, которое приравнивается к свидетельству музыкальной школы. Только
1: интересно.
2: Там базовые предметы другие будут. То есть у них специальность будет не фортепиано, допустим, или скрипка, или еще что-то. А специальность у них будет хоровое пение.
1: А с каким возрастом сложнее всего работать?
2: Хороший вопрос. На самом деле не могу ответить, потому что я занимаюсь с детьми маленькими со всеми. И со старшими детьми. Со средней группой у нас занимается прекрасный педагог Злата Казимировна Козловская. Ну, мне кажется, сложно работать и с теми, и с другими. То есть уровень сложности разный, задачи разные. С малышами тоже очень непросто, потому что с малышами это, как правило, игра постоянная. То есть это постоянное выдумывание, как им привить тот или иной навык через игру. То есть это все время работа мозга и работа именно на то, чтобы не заставлять их делать что-то, так скажем, учить. Их не надо учить, и с ними надо много играть. А вот с большими уже, конечно, нужно прививать навыки. Это, там, не знаю, и повторение, и изучение, и иногда нужна какая-то... Не знаю, я всегда говорю, что я как дрессировщик иногда работаю, то есть элементы дрессуры присутствуют.
1: Не пугайте нас.
2: Какого-то такого... Ну, в хорошем смысле, не то, что плохой. Многочисленные повторы, возможно, какие-то. То есть вот так, чтобы сказать, что пришли и сходу все сделали, ну, так редко бывает.
1: Тогда давайте, знаете, какой вопрос? Что нужно делать, чтобы дети не ушли из хора? Особенно, если они как раз уже плюс-минус подростки, у них там уже совсем другое на уме что-нибудь.
2: Детям должно быть интересно.
1: То есть это все-таки задача родителей или самих детей? То есть мы должны видеть, да, что у них есть вовлечение?
2: В старшем возрасте это, конечно, уже больше относится к ребенку. Потому что, ну, мое внутреннее ощущение и мнение, что вот для того, чтобы столько времени нам уделять, это дело нужно очень любить, нужно быть больным этим делом. То есть нужно и коллективу быть привязанному, нужно иметь друзей в коллективе. Потому что если ребенок идет и не получает никакого удовольствия, удовлетворения, если, знаете, бывает очень, ну, не знаю, вот не хочется идти, вот лучше я чем-нибудь другим позанимаюсь. Я всегда говорю родителям, не надо этим заниматься. То есть слишком много времени нужно уделять занятию в нашем коллективе, и мне хочется, чтобы это время было использовано с пользой.
1: А как тогда понять, у ребенка это какое-то временное помутнение? Он просто ленивый, и нужно заставить его трудиться? Или все-таки
2: Это очень индивидуально, на самом деле. Бывают, да, такие переломные моменты, когда уже ничего не хочется. Допустим, подружка из хора каким-то образом переметнулась к другой подружке. Или что-то не получается на конкретном этапе. Или вот педагог говорит, что вот это вот все не так, и толку никакого нет. Но тут очень индивидуально. Тут либо нужно, не знаю, действительно, родители должны проявить какую-то мудрость, переждать, возможно. Но если мы уже понимаем, что вот никак у нас не идет, нет контакта, нет каких-то больших результатов, мы просто говорим родителям, что забирайте ребенка, возможно, еще в музыкальную школу, возможно, ребенок в музыкальной школе себя реализует лучше гораздо, потому что там немножечко все-таки уклон идет и в инструменты, и сольфеджио. Возможно, именно с точки зрения теоретического образования ребенок пойдет лучше, чем, допустим, у нас в нашем контексте именно сценического образования.
1: А как дети понимают язык дирижера, особенно если они маленькие? Что вот это за искусство такое, дирижировать хором?
2: У нас ведь не зря учат много
1: это
2: лет.
1: Это вас учат, а детей-то ведь не учат это понимать, а они взяли и поняли.
2: Нас-то научили. Соответственно, если меня научили, ребенок поймет, когда я что-то хочу. Нет, ну, конечно, у дирижеров есть, во-первых, дирижерская техника, жест. Потом, в работе с маленькими детьми очень важна мимика дирижерская. То есть зрители ведь не видят, что делает с лицом дирижер. Зритель видит только затылок. А в работе с маленькими детьми нужно сделать такое выразительное лицо, чтобы именно таким лицом ребенок начал отражать произведение на зрителя. То есть фактически вот то, как ребенок маленький выходит на сцену, то, что он делает, он обезьяничает фактически. То есть он повторяет то, что мы ему показываем лицом. Поэтому лицо дирижера должно быть с маленькими детьми максимально выразительным, максимально просто.
1: А что воспитываете в детях? Глобально, что бы хотелось, как хотелось бы повлиять на подрастающее поколение?
2: Знаете, мне кажется, мы воспитываем целый комплекс абсолютно каких-то качеств. Но для меня очень важно, чтобы ребенок вырос порядочным, дисциплинированным, ответственным, чтобы ребенок никогда не предал. То есть для меня это важно, потому что мы занимаемся одним делом, и ребенок должен чувствовать ответственность за коллектив, а не только за себя одного. Потому что у меня сегодня есть какая-то проблема, у подружки есть проблема, там еще у кого-то проблема, там нет 5-6 человек в партии, это слышно. И старшие дети, конечно, должны уже понимать меру ответственности, потому что ты отвечаешь не только за тебя, за себя. Я всегда говорю, фактически мы даже болеть не можем по-человечески, потому что это ответственность. Ты должен отвечать за свой вокальный аппарат, за то, как ты себя чувствуешь. Ты должен все время ощущать, что ты единица большого целого. Для меня, наверное, это даже важнее, чем то, насколько они научатся хорошо или не очень хорошо петь. То есть какие-то человеческие качества, они гораздо важнее.
1: Мы сейчас прервемся на блок новостей и продолжим.
0: Повтор программы. В Екатеринбурге 20 часов 30 минут. На 107,6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Более 470 тысяч юных свердловчан отдохнут в лагерях, санаториях и палаточных городках. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Скоро начнутся самые долгожданные для школьников летние каникулы. Заканчивается подготовка лагерей, санаториев, палаточных городков, где смогут отдохнуть более 470 тысяч юных свердловчан. Уже рассказывал, что в этом году мы увеличили финансирование летней оздоровительной кампании почти на 6% в сравнении с прошлым годом. Мы направили 3,2 миллиарда рублей на ремонт инфраструктуры лагерей, строительство новых корпусов, подготовку вожатых, написал Паслер в своих соцсетях. В числе нововведений этого года меняется подход к организации смен. В большинстве лагерей их количество вырастет с 4 до 6, а в некоторых до 7 за счет сокращения дней пребывания. Это даст возможность для отдыха дополнительно 12 тысяч детей. В рамках проекта «Лето в профтехе» 22 свердловских колледжа и техникума откроют дневные профориентационные лагеря со сменами по 10-15 дней. Детей познакомят с современными профессиями и системой среднего профессионального образования. Потенциально охват около 2600 детей. По словам главы региона, разные виды ремонтных работ идут в 24 загородных лагерях, в 9 появятся новые модульные медблоки. В 21 лагерь поступит современное медоборудование, также откроется 5 модульных палаточных лагерей-спутников. Несмотря на все внешние вызовы, малый и средний бизнес в Свердловской области и Екатеринбурге продолжает развиваться. Об этом на форуме «Финмаркет» заявил глава города Алексей Орлов.
4: Понятно, что изменение регуляторной политики, в первую очередь условий налогообложения, логистических цепочек, высокая ключевая ставка никоим образом не влияют положительно на, скажем так, те темпы развития бизнеса, которые хотели бы сами участники бизнес-процессов иметь. Но, тем не менее, вот такие площадки, как Финмаркет, и вот как раз возможность прямых коммуникаций с представителями власти и финансовой сферы, и представителей бизнеса помогают эти вопросы решать, отвечать на те вызовы, которые у нас сегодня есть.
3: Орлов отметил, что в Екатеринбурге работает более 120 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. 6 трамвайных маршрутов изменят схемы движения с 1 июня по 15 августа. Это связано со строительством пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева длиной 45 метров, который соединит набережную и сети. Речь идет о трамваях номер 3, 4, 10, 12, 14 и 21. Новая схема опубликована на портале Екатеринбург.РФ. Напомню, с 15 мая по 15 августа движение всех видов транспорта, кроме рельсового, будет прекращено по улице Куйбышева от 8 марта до Горького. В связи с этим изменится схема движения автобусного маршрута номер 74 «Трактовая Громова». Также временно будет отменена остановка «Цирка». Остановку Большакова перенесут с улицы 8 марта возле дома номер 63 на улицу Большакова возле дома номер 85. Автобусы станут останавливаться на пунктах Музей Бажова и Декабристов.
5: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 28 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Повтор программы.
1: Марина Юрьевна Макарова, руководитель джаз-хора, у нас в гостях. А что, Марина Юрьевна, дает хор людям, которые, например, жизнь свою с музыкой не свяжут? Зачем им сегодня заниматься хором, тем более так основательно заниматься и долгие годы?
2: Хор, прежде всего, коллективный вид творчества. Хор дает ощущение себя в коллективе. Хор дает друзей на всю жизнь. Хор дает ощущение локтя какого-то, я не знаю, просто действительно себя как единицу большого целого. То есть то, что человек не может реализовать сольно, он получает это в коллективе, в хоре. Поэтому, не знаю, я сама всю жизнь пела в хоре. Другой вопрос, я пела в обычном совершенно в хоре музыкальной школы и общеобразовательной школы, но это ощущение совместного творчества, мне кажется, его трудно с чем-то спутать.
1: То есть ваш хор — это уровнем выше, да, чем хор музыкальной школы?
2: Смотря какой музыкальной школы. Нет, я не могу сказать.
1: То есть конкуренты есть?
2: Конечно, конечно. Конкуренты есть всегда. У нас в стране и не один, и не два очень хороших хоровых коллективов. У нас целые хоровые школы существуют прекрасные. У нас и в городе есть прекрасные хоровые коллективы. Поэтому я ни в коем случае не умаляю, так скажем, их заслуг, достоинства и так далее. Ну, для каждого свой хор, он самый близкий. Мы же понимаем, что когда родители приводят ребенка в хор, это не обязательно должен быть самый лучший хор в мире. То есть кто-то приводит, потому что близко, кто-то приводит, потому что кто-то уже занимается, кто-то приводит, потому что где-то увидел, услышал и хочет именно вот так. Потому что, ну, а принципиально занятие в любом хоре дает колоссальный толчок развитию.
1: Мы не можем обойти тему «Ну-ка, все вместе хором».
2: Да, конечно.
1: Знаковые проекты для вашего коллектива. Я подозреваю, что для вас, наверное, самой тоже, потому что мы теперь с завидной регулярностью смотрим.
2: Ой, как приятно.
1: Вас в жюри, как вы там участвуете в обсуждениях и с Давидом Винером. С ним достаточно сложно вообще-то что-то обсуждать. Вот кто именно из девчонок джаз-хора участвовал там и по-прежнему, ну, выступает? Или, может быть, кстати, это разные составы, да? В Кремле.
2: Нет,
1: вот вы выступаете.
2: Состав один. Угу. Ну, кто-то уже закончил заниматься, кто-то уже выпустился, то есть закончил школу, уже выпустился, не занимается. У нас как такового выпуска из хора нет. У нас есть ощущение, что вот мне достаточно. И у нас даже нет никаких специальных...
1: Так, а если уже 18, 20, 25 лет.
2: Ну, 25 уже, 25 нет, 20-летние у нас сейчас есть несколько человек, девчонок, да. Ну, они себя ощущают комфортно, им интересно, почему нет? То есть у нас нет такого рубежа, когда, знаете, как в музыкальной школе, все, я программу осилил, получил документ, все, я пошел дальше. Вот у нас в коллективе мы себе можем позволить, что наши дети сами определяют возраст, когда уже, так скажем, достаточно. И поэтому те, кто участвовал в «Ну-ка, все вместе хором», мы участвовали в первом сезоне, это было в позапрошлом году, это не так много времени, на самом деле, прошло. Они практически еще основные
1: тогда?
2: Дети занимаются. Участвовала старшая группа хора, это были дети от 12 лет и старше. Вот. Что дал нам этот проект?
1: Ну да, что дал? Но это просто реклама, дал. Или это какое-то
2: нет.
1: собственное чувство, не знаю, превосходства в лучшей
2: нет,
1: стране?
2: Нет, и не то, и не другое. Нет, чувства превосходства никакого быть не может. И это никому никогда об этом не говорится, не внушается. Этот проект дал колоссальную, знаете, такую, ну, я бы сказала, возможно, толчок какой-то для дальнейшего развития. То есть вообще этот проект дает коллективам колоссальные возможности. То есть никто еще, видимо, не придумал лучше рекламы, чем все-таки вот телевизионный эфир. И это действительно слова такие не банальные. То есть люди становятся известными, а это важно. Потому что важно не то, что, как тебя оценили, хорошо, плохо, это соответствует твоему внутреннему ощущению или не соответствует, возможно. То есть ведь все показываются по-разному, там есть блестящие коллективы, которые вылетают, не доходя до финала.
1: А чем тогда нужно обладать, чтобы пройти вперед?
2: Ну, там нужно обладать какой-то интуицией, возможно, нужно правильно выбрать репертуар, нужно понять, чем можно эту сотню зацепить. То есть мы были в первом сезоне, тогда вообще было непонятно, что это за проект, то есть еще никто по телевизору, когда мы снимались, никто не знал, что это будет. И для нас это был такой игра вслепую, я это называю.
1: Но вас это... пригласили или вы сами?
2: Нас пригласили, да. Вот нас так. пригласили, угу. нас нашли. Мне позвонили и сказали, что вот запускается новый проект хоровой, не хотим ли мы поучаствовать. И нужно было очень быстро принять решение, и нужно было очень быстро... То есть у нас не было даже фактически времени что-то новое выучить. Мы брали репертуар из того, что у нас уже есть, то, что впето. Сейчас коллективы готовятся по-другому, то есть сейчас они заранее уже знают, что их берут в проект, что вот они могут вот это предоставить на... так скажем, на суд вот этой вот сотни. Но это движение, это интересно, это как съемка в прям блокбастере в таком.
1: А программа, ну, вот это участие, оно вам дало, может быть, больше площадок каких-то? Может, вас стали приглашать больше?
2: Да, площадки появились, нас стали приглашать больше, это я точно могу сказать. Стало какое-то, не знаю, интерес больше проявился, на концерты к нам больше людей ходит.
1: А если вот вас приглашают, например, выступить в Кремле, ну, угу. вот ежегодно вместе с Сергеем Лазаревым там...
2: Нет, это... приглашают только финалистов один раз. То есть ежегодно не приглашают, приглашают...
1: Вот... Много раз я вас слышала. Допустим,
2: нет.
1: А как вы готовитесь? То есть это вот это же авторская программа, там авторские песни.
2: Да, нам высылают
1: людей.
2: Аранжировки, угу, нам высылают партитуры. Но опять же, вот когда мы попали в Кремль, мы узнали о том, что мы будем петь в Кремле, там, по-моему, недели за две до Кремля.
1: Всего две недели.
2: Да, и нужно было там 8 номеров мы пели, и нужно было готовить вот эти вот партитуры с нуля, фактически. Но, знаете, когда есть цель, преодолеть можно все. То есть, ну, много занимались, да, ну, учили. Ну и что? Зато теперь есть что вспомнить.
1: Ну вот, а давайте мы еще вспомним с вами ваших именитых выпускников известных. Ну вот кто, кроме Клавы Коки?
2: Ну, у нас есть очень талантливая девочка Вероника Мухирева, которая закончила ГИТИС. У нее есть сейчас свой проект. У нее есть съемки в фильмах, в сериалах. Она как бы достаточно много снималась. Она участвовала и в «Голосе», участвовала
1: на втором... Не у Фадеева ли она была?
2: Нет.
1: Так, ладно,
2: не
1: давайте еще перечислим.
2: Она была, она попозже была. Есть девчонки, может быть, их имена ни о чем не говорят никому, но они закончили консерваторию, работают в театрах, в мюзиклах работают. Есть те, кто сейчас учится в консерватории. Их не очень много на самом деле, и, в общем, по большому счету, я не преследую никакой цели сделать из них звезд, больших артистов, музыкантов и так далее. То есть мы совершенно... так скажем, не зациклены на этой стороне вопроса. Но если кому-то хочется, дороги открыты, пожалуйста.
1: А голос, он в сольном пении и в хоре отличается? Портится ли тембр благодаря хору, из-за хора? Как это должно звучать?
2: Голос не портится, не отличается. Отличается очень сильно манера, отличается методика, как работает с голосом. Пение в хоре и пение сольно – это две, как говорят, большие разницы. То есть то, что хорошо в сольном пении, не очень хорошо в хоровом пении. В сольном пении педагоги вытаскивают тембр, индивидуальность, не знаю, объёмы,
1: манеры, фишечки.
2: Манеры,
1: вот эти.
2: Конечно. Uh-huh. То есть вокалисты, солисты, им потом очень сложно петь в хоре. Точно так же, как и вокалистам, хористам очень сложно петь сольно, потому что хорист привык всегда прислушиваться к тому, кто рядом стоит, подстраиваться, вливаться, потому что чем хор звучит ровнее, тем у хора высший класс, что называется. Вот, поэтому это абсолютно разные истории, и совместить их очень сложно на самом деле. Те, кто поет сольно, пускай поют сольно, те, кто в хоре, пускай поют в хоре.
1: Так, а как же стать Клавой Кокой? Она пела в хоре, и вот теперь сольная.
2: Во-первых, Клава у нас пела до 8 класса, потом они переехали в Москву, и она уже не пела в хоре, то есть она начала заниматься, училась в музыкальной школе, там, на разных инструментах играла, петь начала. Ну, вот ей захотелось, ну, и потом мы же не можем сказать, что у Клавы прямо вот очень большой какой-то такой вот прямо сольный голос, просто, который на оперу можно, может, с которым рассчитывать. Нет, у Клавы как раз очень хорошо хорошо направленный, такое инструментальное звучание голос, очень чистый. И она всегда отличалась очень хорошей интонацией. Вот, поэтому, ну, каждому свое, то есть голоса бывают разные, да.
0: А какие вообще площадки у вас концертные? Ну вот как, что-то, может быть, в ближайшее время ждет нас? Какая-то феерия, что-то новое, впервые вы где-то?
2: Что у нас в ближайшее время? В ближайшее время мы фактически вот в эту пятницу, 15 мая, поем. Для нас это новая площадка. Мне кажется, очень интересный будет такой проект. Мы поем в галерее, главный проспект, сольный концерт. Ну, это концертный хор поет, полностью акапельная программа. Такая очень разная,
0: академичная,
2: интересная.
0: Академичная, да? Она?
2: Там есть и академичная, есть не очень академичная. Разные. Ну, такая, я ее называю такая эстетская программа, то есть она выверенная очень хорошо, но она действительно не на каждого слушателя, то есть не то, что, вот, допустим, воспринимают хорошо все. Но поэтому она и сделана в галерее «Главный проспект», потому что там тоже выставки, ну, не рассчитанные на каждого.
0: Это на должен обывателя.
2: Быть, конечно, uh-huh. человек должен быть подготовлен. Вот. И потом у нас закрываем сезон, мы в этом году в конце июня, мы закрываем его в концертном зале «Зарядье» в Москве. Это один из лучших залов нашей страны, да, наверное, Европы тоже. Мы там показываем в сопровождении симфонического оркестра имени Чайковского, большой симфонический оркестр, с группой «Этносфер», мы показываем московскую премьеру программы «Из варяг в греки».
0: Ну и завершение, очень коротко, логичный вопрос, а как вам попасть? Речь об отборе.
2: К нам попасть очень просто. Главное не пропустить момент отбора и не пропустить возраст. То есть если вашему ребенку от 5 до 8 лет, милости просим, 20 и 25 мая, два дня мы делаем прослушивание для детей. Вот именно этого возраста приходите. С 17 до 20 часов наше екатеринбургское время по адресу 8 марта 36. Мы будем рады всем. Смотрим всех детей. Надеюсь, что именно ваш ребенок будет для нас самым важным, так скажем. Поэтому приходите, пускай ребенок споет песенку, прочитает стихотворение, просто поговорит с нами. И я надеюсь, что ребенка будет ждать интересная жизнь.
0: Спасибо вам большое.
2: Вам спасибо.
0: В студии Город ФМ была Марина Макарова, и я, ведущая Евгения Лемесева. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на 107.6.
3: Повтор программы. Реклама на 107.6.
4: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце.

0: 50 30 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. Главной премьерой в кинотеатрах на этой неделе, конечно же, стала вторая часть перезапуска знаменитого файтинга Mortal Kombat 2. В этот раз лучшие бойцы земного царства и внешнего мира сойдутся в смертельной схватке против темного лорда Шаукана. Знаете, на удивление вышло не так ужасно, как все ждали. Много зрелищных приемов, неплохо поставленные единоборства и, конечно же, огромное количество сцен 18+, с жирнющими отсылками к видеоигре. Если для вас фаталити и бруталити не пустой звук, а сюжет для вас не самая важная часть кинематографа, то смотреть определенно стоит в кинотеатрах. 18+. Из сериалов в сети вышел свеженький комедийный детектив под названием «Лифт». По сюжету, в обычной российской девятиэтажке жители утром обнаруживают, что у них пропал лифт. Куда он делся и кто в этом виноват, пытается выяснить местная жительница, главная по подъезду. В сериале масса смешных жизненных ситуаций, так называемых узнавашек. Поэтому для тех, кто хотя бы раз в жизни был в такой девятиэтажке, сериал придется по вкусу. Легко, забавно и, что для меня важно, недолго. 12+. Ну а в рубрике «Что пересмотреть» рекомендую погрузиться в легендарный древнегреческий эпос, масштабную историко-приключенческую драму под названием «Троя». Во-первых, пару лет назад вышла отреставрированная трехчасовая режиссерская версия в режиме 4К. А во-вторых, «Троя» 2003 года – отличная возможность подготовить себя к выходу уже скандальной «Одиссеи» Кристофера Нолана. Восхитительное кино, безумный какой-то актерский каст, ну и сюжет про то, как мужики переубивали друг друга из-за красивой девушки, ну это же классика. Это знать надо. 16+. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8:10 утра на частоте 107.6 в утреннем шоу на Город FM.

0: В Екатеринбурге 9 часов вечера.
1: Город ФМ. На 107.6.
0: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

Про группу «Чайф» часто говорят. Вот яркий пример настоящего коллектива. Берите пример. Всегда едины, дружны, настоящая семья. За 40 с лишним лет ни разу не ругались и не ссорились. На самом деле был однажды период, когда музыканты чуть не разошлись навсегда. Конец 80-х, для группы, собственно, начало, первые альбомы, первая слава, первые конфликты. Историограф и архивариус уральского рока Дмитрий Карасюк в своих книгах пишет, что Владимир Бегунов с басистом Антоном Нефантьевым объединились во внутреннюю оппозицию и по ночам вешали на дверь гостиничного номера Владимира Шахрина листовки «В духе культу личности нет». Причиной стал один из концертов в Перми, когда Володя прямо на улице заявил: «Вы завалили весь концерт, я себе душу рвал, а вы так халявно сыграли, мне за вас стыдно». После этого группа не разговаривала со своим лидером несколько недель.

0: говорить достаточно сложно, потому что, если честно, я не помню, как я ее написал. Это было тоже достаточно давно. Единственное, что я помню, вот какой-то был момент, когда мне, видимо, было вот что-то себя так жаль. Это бывает часто, когда вот где-то оставшись один, мужчина начинает сам себя жалеть. Такие нехорошие для мужчины момент, не должен этого делать. Но все-таки о том, что вот меня никто не любит, никто не ценит, вот помру, тогда вот и узнаете. То есть так на уровне, то есть когда в мужчине просыпается маленький мальчик, видимо, это же такой, когда ты, мальчик все время, вот сейчас наемся мороженое, заболею, на таком вот уровне. И потом вдруг из каприза, из какой-то детской такой мысли, из детского каприза, вдруг появилась серьезная абсолютно песня, совсем про другое. То есть в конечном итоге она совсем стала про другое.
1: Зато помнил Антон Нифантьев, как летом 88-го после продолжительного затишья к нему пришел Шахрин. Ну, не с канистрой, конечно, но с бутылкой пива. И сказал, что решил все начать с нуля. «Вову я уговорил, он остается, может и ты останешься, а я никуда и не уходил». Шахрин обрадовался, попросил гитару и спел свежесочиненную песню о своей нелегкой доле. Поплакали, после чего Нифантьев спросил, а кто же будет на барабанах играть, а у меня есть армейский дружок. Так на балконе под пивко и оформился новый состав «Чайфа», и заодно состоялась премьера песни. Под армейским дружком, естественно, подразумевается и нынешний барабанщик «Чайфа» Валерий Северин. Ну а о том, что употребление алкоголя вредно для здоровья, тогда никто не думал, а мы сейчас напомним.
2: Зачем тебе знать, когда он уйдет? Зачем тебе знать, о чем он поет?

0: просил, зачем тебе знать то, о чем он молчит.
1: Первоначально Шахрин адресовал композицию самому себе, даже пел «Поплачь обо мне, пока я живой», но потом решил, что это как-то нескромно, негоже мужику жаловаться. Впервые песня была опубликована на альбоме «Не беда» в 1989 году, именно этот фрагмент мы сейчас послушали. Кстати, организовавший запись еще в Ленинграде Владимир Русин почему-то уверял, что песня о нем и только о нем. Вторую жизнь «Поплачь» даровал Гарик Сукачев, который на коллективном альбоме «Все это рок-н-ролл» взялся за аранжировку песни по-своему. Шахрин сначала тоже был не согласен. Что это такое? Дудки, флаги, барабаны, военный параб настоящий, а ведь была тихая баллада. На что Сукачев ответил: «Ты ничего не понимаешь. Это гимн. Самый настоящий».

тех пор Чайфы и сами изменили аранжировку. Исполняли «Поплачь о нем» на концерте памяти Александра Башлачева, не раз посвящали песню Виктору Цою, и в 1990-м композиция снова стала доступна меломанам уже на альбоме «Давай вернемся». Там, в частности, появилось знаменитое соло Шахрина на губной гармошке. Один из самых узнаваемых мотивов и звуковых образов уральского рока. Символ той самой вечности.

Дама, которая снимала примулы в дендропарке и сфотографировала нас с девушкой. Очень хотим получить фото. Весна на город FM.

0: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотце 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
0: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
2: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
0: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
3: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nash.dom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
4: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере Авета Тартаряна. Факт первый. Сквер Авета Тартаряна расположен вдоль улицы Шаумяна в районе пересечения с улицами Ясной и Белореченской. Имя композитора сквер получил в 2018 году. Факт второй. Авет Тартарян трудился на кафедре композиции Уральской государственной консерватории имени Мусоргского. В Свердловской филармонии в апреле 1994 года состоялась мировая премьера его второго квартета. Здесь же в декабре 1994 года прошел его первый авторский фестиваль «Три вечера с Аветом Тартаряном». К сожалению, за 13 дней до начала фестиваля Тартаряна не стало. Запланированное мероприятие стало форумом памяти. Крупные музыкальные фестивали памяти композитора филармония проводила также в 1995, 2002 и 2012 годах. Факт третий. В 2020 году горожанам был представлен проект благоустройства сквера Авета Тартаряна. Его авторы постарались создать комфортную среду для каждой группы населения. Кроме спортивной площадки и двух детских, была предусмотрена также зона тихого отдыха с креслами и столами. Среди привычных лавочек – шезлонги и сенсорная дорожка с фактурным покрытием для массажа стоп. И, конечно, в сквере планируется большое разнообразие древесных растений, цветников и кустарников. На входе установят мемориальный камень с барельефом Авета Тартаряна. В самом парке планируется создать амфитеатр и оригинальную арку с музыкой ветра. А сейчас мы напомним, что сквер Авета Тартаряна является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 9:30 вечера.
1: Город FM. На 107.6.

составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет! Меня зовут Братец. Я из Екатеринбурга. Слушайте мою песню на...

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Летний театр в парке Маяковского представляет новый сезон. С мая по сентябрь концерты, спектакли, фестивали и яркие шоу на сцене под открытым небом. Звездные артисты и самые красивые закаты. Здесь каждый вечер становится событием. Билеты в кассах города и на сайте театр.ецпкю.рф.
2: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Город ФМ представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
4: Подвиг Зои Космодемьянской, деревня Петрищево, 29 ноября 1941 год. Зоя Космодемьянская – яркая звезда, озарившая тьму тяжелых военных лет. Молодая девушка стала символом неукротимой силы духа советского народа и преданности Родине. В холодный день 1941 года, когда мороз сжимал землю своими ледяными объятиями, а в небе плыли тяжелые свинцовые облака, она, хрупкая и смелая, пожертвовала собой.

0: уничтожить все светлое и дорогое. 28 ноября девушке и ее товарищам удалось поджечь здание в деревне Петрищево, которое враги использовали в качестве штабов. Однако, выполняя задание, она была схвачена солдатами противника. Несмотря на это, находясь во вражеском плену, в ее глазах горел огонь. Зою не сломали пытки, ее не запугали угрозы. Под утренним небом она совершила свой последний подвиг. Нагая, пропитанная запахом пороха и крови, она не отступила, не сломалась перед лицом врага, который жестоко терзал ее страну. Когда ее жизнь, как нежный цветок, была растоптана, она доказала миру, что настоящий подвиг совершит только тот, кто обладает глубокой любовью к родной земле. Смелость Зои эхом разнеслась по улицам ее родного города, по всей стране. Космодемьянская, словно древнегреческая Афина, не знала страха перед лицом смерти. Вечная слава Зое Космодемьянской.
1: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
2: Город ФМ на 107.6. Радио большого города.

0: Екатеринбурге 10 часов вечера.
1: На 107,6.

Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на Город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Согласно статье 205 прим. 2 Уголовного кодекса России, оправдание терроризма наказывается лишением свободы на срок до 7 лет.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни, как их записывали, за что любили, почему запрещали. Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Три факта о парках города.
4: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке имени Архипова в Ленинском районе Екатеринбурга. Факт первый. Парк имени Архипова расположен в границах улиц Академика Бардина, Амундсена, проезда Решетникова. Свое название он получил в 2018 году в честь почетного гражданина Екатеринбурга Константина Архипова, который руководил Ленинским районом на протяжении многих лет в конце 20 века и внес огромный вклад в его развитие. Жители района до сих пор вспоминают его с теплотой. Факт второй. Парк имени Архипова очень популярен у горожан. Здесь есть удобные скамейки, обустроена детская площадка, открыт тир. Зимой в парке устанавливают елку, а с приходом весны разбивают цветники и засаживают клумбы. Факт третий. Парк имени Архипова – любимая площадка проведения праздников в Ленинском районе. В рамках Дня города здесь проходят концерты, мероприятия для детей и взрослых. Весной организуются районные субботники. Пришло время обновить парк. А сейчас мы напомним, что парк имени Архипова является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка, почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
1: «Город ФМ» представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
2: Рассказ о подвиге врача Натальи «Любовь к тому, что мы делаем». В мире, где кажется, что супергероев и знаменитостей, как в телевизоре, есть люди, которые каждый день делают наш мир лучше. Эта история о них. Наталья работала медсестрой в больнице на окраине города. Она была настоящим символом надежности, сострадания и профессионализма. Но ее истинное призвание проявилось в один яркий и непредсказуемый день. Однажды в больницу привезли пострадавших в результате автокатастрофы. Трамвай съехал с рельсов и упал во враг, оставив людей в жутком положении. Врачи и медсестры без промедления приступили к спасению и оказанию помощи. Наталья выбрала самого тяжелого раненого пассажира, мужчину с сотрясением мозга и переломами рук. Она привезла его в палату и, как всегда, работала на пределе своих возможностей, чтобы снять боль и помочь пациенту выздороветь. Преданность и забота, с которыми Наталья ухаживала за своим пациентом, не остались незамеченными. У нее не было предела силам и энергии, которые она вкладывала в то, чтобы вернуть людям здоровье и улыбку. Неделю спустя больница наградила Наталью премией за ее профессионализм. В этот день перед толпой своих коллег она сказала: «Мы, медсестры, каждый день имеем возможность совершать подвиги. Наша миссия — делать болезни и сострадания управляемыми, дарить людям надежду и заботу. Мы можем быть героями для тех, кто не может спасти сам себя». Подводя итог, можно сказать, что подвиг может совершить каждый из нас, если мы будем вкладывать столько же любви в то, что мы делаем.
1: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».

0: В Екатеринбурге 11 часов вечера.
1: На 107,6.

Продам детский снегокат, горные лыжи и валенки 47-го размера. Куплю резиновую лодку. Такая весна на город ФМ.

0: Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
1: Три факта о парках города.
2: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о бульваре по улице Культуры на Уралмаше. Факт первый. Бульвар по улице Культуры был заложен в 30-е годы, в период активного развития Уралмаша. Тогда эта пешеходная улица задумывалась как проспект Культуры. Именно под таким названием она фигурировала в проектных документах. Факт второй. Застройка бульвара началась с 1930-х годов, и проект предусматривал не только жилые здания, но и учреждения культуры, что идеально соответствовало идеям эпохи создания гармоничного социалистического города. К 60-м годам бульвар приобрел свой архитектурный облик в стиле советского модернизма, а в начале 80-х годов улица стала полностью пешеходной. В соответствии с названием бульвара на нем сосредоточены крупные учреждения культуры. Екатеринбургская академия современного искусства, культурный центр Орджоникидзевский и дворец народного творчества. На бульваре также сконцентрирована легендарная история Уралмаша. Белая башня, гостиница «Мадрид», фабрика-кухня УЗТМ и квартал «Дворянское гнездо». Факт третий. В наши дни бульвар по улице Культуры простирается от площади Первой Пятилетки до пересечения улиц Донбасской и Бакинских комиссаров. Его протяженность около 1,5 километра. Здесь уже созданы уютные аллеи для прогулок, современные детские площадки и зоны отдыха. В дальнейшем здесь могут обновить покрытие тротуаров и освещение, сделать воркаут-площадку и высадить деревья. А сейчас мы напомним, что бульвар по улице Культуры является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
3: One, two.

0: В Екатеринбурге 11:30 ночи.
1: Город FM. На 107.6.

Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на Город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, я Лена Меркулова, музыкант из Екатеринбурга. Слушай мою музыку на волнах Город FM и просто позволь себе чувствовать.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Любая порча имущества на железной дороге, в том числе поджог релейных шкафов, повреждение рельсов и шпал, является уголовным преступлением.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
4: В Октябрьском районе Екатеринбурга расположена улица, названная в честь Григория Александрова. Свое название она получила в 2023-м, в год 120-летия кинорежиссера. Эта улица соседствует с улицами, названными в честь артистов Клавдии Шульженко и Марка Бернеса. Они были современниками Александрова. Сам режиссер родился в Екатеринбурге 23 января 1903 года и свой творческий путь начинал в Екатеринбургском оперном театре. Вплоть до 1921 года был неразрывно связан с Уралом.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: В Екатеринбурге полночь.
1: Город FM. На 107.6.

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: Самой посещаемой достопримечательностью Екатеринбурга, по данным туроператоров, является храм на Крови. Он был построен на месте расстрела царской семьи и является местом паломничества и религиозного почитания, а также важным историческим памятником. Помимо этого, в топе у гостей города дом Севастьянова, башня Высоцкий, Палатинка и улица Вайнера.
0: Реклама на 107.6.
2: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. При обнаружении подозрительного предмета не прикасайтесь к нему и срочно сообщите в правоохранительные органы.
3: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: В Екатеринбурге половина первого ночи.
1: На 107,6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, меня зовут Тони Мо, и сегодня я хочу представить свой новый сингл под названием «Возьми мою руку». Хорошего дня и приятного прослушивания на радио «Город

Сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге час ночи.
1: На 107,6.

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: Самое старое здание Екатеринбурга находится на перекрестке проспекта Ленина и улицы 8 марта. Сегодня здесь располагается Уральская государственная консерватория имени Мусоргского. Изначально здание было построено как канцелярия главного правления сибирских и казанских заводов в начале 40-х годов 18 века. Здание было двухэтажным с высокой крышей и балконами на столбах-колоннах. В 30-е годы 19 века в ходе реконструкции в особняке появился третий этаж, а его фасад приобрел черты классицизма. Но окончательный облик здания приобрело в середине 20 века, когда было пристроено крыльцо на улице 8 марта.
2: Свидетельство СМИ «Город ФМ 107.6 ЛТУ-660154» выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.

0: Екатеринбурге половина второго ночи.
1: На 107.6.
2: Сохрани меня в своей фотопленке, если чувства сильные, все, что не по вкусу.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное — их вовремя исправить. Ты знаешь, мам,

Бинго, пьем мартини бьянко, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.

0: слушать FM на 107.6. Радио для тех, кто любит Екатеринбург.
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет.

0: И раз, два, три.
1: Сделано в Екатеринбурге.
2: Я Ангелина Линк, преподаватель английского из Екатеринбурга. Слушайте мой трек на стоп на радиостанции Город FM.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

Город FM на 107.6. Мы рядом.

со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист. А страна увидит плентисом трек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца навечно занят.

0: В Екатеринбурге половина четвертого.
1: На 107,6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, я певица Сан Ларк из Екатеринбурга. Слушайте мою песню «Любовь накроет» Настасья Мишесть.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге половина пятого.
1: Город FM. На 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это Левицкая. Слушай мою песню «Не случайно» на радио «Город ФМ».

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.